Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными.

0: will be.
1: We will be.
2: Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей. Ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэйнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улица Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с которыми сотрудничает группа Pink Martini.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солистка этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть, я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь. Они выступают на всех континентах, их действительно ждут. А они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini – это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини в Израиле с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

Φαϊτόν λιχόν, πολύς πατ καπέ. Бараны моих коней Отскакал свое старый фаэтон Годы мимо пронеслись Под чармарком нет

скрипач, айдыш, моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим, и кое-что в потертом кошельке. Скрипач, айдыш, Муня, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех, как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш справа, Муня бис, Муня браво. Муня не гордый, Муня пьет на свои.

Не наполняй мои глаза житейской мудростью, оставь мне молодость шаленой свой огонек. Уйдите прочь, мои раздумья невеселые, осенний день ветрами сердца не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову.

И сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв.

кого. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

Motives. Разговор. Где-то там далеко, где кончается дождь,

не слыхал о войне. Там не ловят прицел ни зверей, ни людей. Там не бьют стариков, не взрывают детей.

далеко и взрывают детей. Где-то там, далеко, где легки облака, где нежнее рассвет, чем любимая рука.

умирай ни к чему. В этой чудной стране, в этой светлой стране никогда и никто не слыхал о войне.

твою землю зарою и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову.

Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо.

Идем на красном своем, для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем.

виноградную косточку, теплую землю за роль и лозу поцелуй.

земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умного

пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рвущемуся власти навластвоваться.

я верую, мудрость твою, как верит солдат убитый, что проживает в раю, как верит каждое ухо.

te є, сторона самой. Пока еще хватает

дождевой. Тихо льется птичий плач над моею головой. Серый вечер дождевой. Серый вечер дождевой. Я свидание назначу с темной речкой и травой. Серый вечер дождевой.

Теж дівом над костром димок маячить, і живой, і не живой. Серый вечер дождевой.

Ждем, будет ветра, шуметь по городе. Скажи, зачем, скажи, куда мы все уходим. Уходим.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мои года.

богатства. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать.

то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас.

вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг друг.

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 24 июля 2026 года, 10-й день месяца Ав, Юдбе Ав, Тавшин Пайвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Армия Соединенных Штатов завершила очередную серию атак на Иран, которые осуществлялись уже 13-ю ночь подряд. В заявлении, опубликованном американским центральным командованием, говорится, что удары были нанесены, среди прочего, по оперативным центрам управления иранской армии, складам с боеприпасами, где хранились в том числе беспилотные летательные аппараты, и по центрам связи. Атаки были направлены на то, чтобы причинить максимальный ущерб возможностям режима Аятолл нападать на суда, пересекающие Армузский пролив. В американском Центкоме отмечают, что в настоящее время в регионе дислоцированы более 50 тысяч военнослужащих армии Соединенных Штатов. Между тем, из Ирана поступают сообщения о том, что в Тегеране минувшей ночью были задействованы системы ПВО. Кроме того, СМИ Исламской Республики указывают, что взрывы раздавались в портовом городе Бандар-Аббас и в районе острова Кешем. Тем временем президент Дональд Трамп объявил минувшей ночью, что Вашингтон намерен использовать финансовые средства, находящиеся в его распоряжении и принадлежащие при этом Тегерану, для того, чтобы устранить тот ущерб, какой был причинен иранскими атаками судам и нефтеналивным танкерам. Президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что война против Ирана проходит очень успешно. Он вновь повторил свои обязательства по поводу того, что не позволит режиму Аятолл приобрести ядерное оружие. «Мы не должны допустить даже саму возможность того, чтобы иранцы вообще задумались о приобретении атомной бомбы. У них никогда не будет атомной бомбы, ибо это люди с дурными намерениями», — указал президент Трамп. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехескель Корнберг. Полиция Нью-Йорка расследует обстоятельства инцидента, при котором в Манхэттене в результате нападения с ножом были ранены двое прохожих, один еврей и второй азиатского происхождения. Очевидцы рассказали, что нападавший на них выкрикивал лозунг «Аллах Акбар». Оба пострадавших были доставлены в больницу. Их жизни вне опасности. Корреспондент Кан Натан Гутман передает, что подозреваемый в нападении был задержан. Его зовут Рауль Моралес, ему 51 год. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани осудил нападение. В опубликованном заявлении он указал, что в Нью-Йорке не может быть места проявления ненависти на национальной почве. К другим темам. В районе Ашкелона минувшей ночью продолжались поиски Юваля Когана, 4 лет, который пропал на городском побережье Хуфит. Сотни полицейских при поддержке бригад спасателей и добровольцев участвуют в поисках. Корреспондент Кан Ицек Зуарец передает, что полиция обратилась за помощью к Шабаку, а также к населению. Граждан просят проинформировать полицию о любых сведениях, касающихся пропавшего ребенка. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, которая будет обычной для этого времени года. Завтра температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе и в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем ожидается 41 градус. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 6,1 агуры. Курс евро 3 шекеля 49,1 агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19.01, Тель-Авив 19.25, Хайфа 19.14, Бершева 19.23 и Эйлат 19 часов 19 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели. За пультом в иерусалимской студии звукооператор Нати Бланкет, у микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в ходе которой мы расскажем, как всегда мы это делаем по пятницам, о чем писали на уходящей неделе, за последние дни, за несколько дней иностранные СМИ на английском и на французском языке. Ядерное соглашение между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, которое, как стало известно буквально в последние часы, все-таки обусловлено тем, что Саудовская Аравия должна вступить, скажем так, в соглашение Авраама. Об этом пишут практически все международные СМИ. Резкое обострение военного противостояния между армиями Ирана и Соединенных Штатов. Начало реализации пилотных проектов по дислокации регулярной армии Бейрута в Южном Ливане. Визит президента Ауна в Вашингтон на его встречу с Трампом. Вот то, о чем мы будем очень подробно говорить в первой части нашей программы. Ну, во второй коснемся и многих других тем. Но сперва о событиях уходящей недели в иностранной прессе вкратце по хронологии. Итак, еще в минувшую пятницу американские СМИ транслировали обращение Дональда Трампа к нации, в котором он заявил, что Соединенные Штаты одерживают крупную победу над Ираном. Он также обвинил предыдущую администрацию Байдена в том, что она не предотвратила иностранное вмешательство в президентские выборы. В Соединенных Штатах, в смысле. Упомянув при этом спецслужбы России, Китая, Ирана и Северной Кореи. В субботу агентство Associated Press сообщило об очередном обмене ударами между армиями Ирана и Соединенных Штатов, а также о массированных иранских ударах по Кувейту и, в частности, по опреснительным установкам в этой стране. В воскресенье после гибели накануне на американской базе в Иордании двоих американских солдат большинство мировых СМИ написали о новых атаках армии Соединенных Штатов на Иран. Американские солдаты были убиты в результате иранского удара. В воскресенье британские и французские издания писали о победе на чемпионате мира по футболу в матче за третье место сборной Англии над Францией со счетом 6-4. Вот такой практически хоккейный счет. В понедельник главный темой едва ли не всех мировых СМИ стала победа в финале чемпионата мира по футболу сборной Испании над Аргентиной 1-0 в добавленное время. В понедельник BBC и другие британские издания сообщили, что новым главой правительства Великобритании был назначен Энди Бернхэм. Во вторник главной темой агентства Reuters стало решение йеменских повстанцев-хуситов ввести морскую блокаду Саудовской Аравии и открыть еще, таким образом, еще один фронт против Соединенных Штатов. В среду, на фоне очередной серии взаимных ударов между Ираном и Соединенными Штатами, газета Wall Street Journal написала, что администрация Дональда Трампа пришла к соглашению с Саудовской Аравией о развитии саудовской ядерной программы в гражданских целях на срок в 30 лет. В четверг та же газета Wall Street Journal указала, что на фоне очередной ночи, уже 12-й ночи подряд, интенсивных бомбардировок Америкой Ирана и ударов Ирана по своим соседям, Соединенные Штаты перебрасывают в регион тяжелые бомбардировщики. И, наконец, сегодня утром, в пятницу, это самая последняя информация, самые последние данные, американское агентство AP сообщило о завершении очередной серии американских атак на Иран уже 13-ю ночь подряд. Ну и переходим к подробностям и начинаем, разумеется, с наиболее важных для нас, израильтян, событий, ближневосточных событий в зарубежной прессе. Тем более, что они занимают самые главные, самые первые места, ну, практически во всех ведущих мировых СМИ. Итак, на интернет-сайте британской газеты «Гардиан» появился материал, редакционный материал, который был озаглавлен так. United States expands strikes with attacks on bridges. Соединенные Штаты расширяют атаки на Иран, нанося удары и по мостам. При этом авторы публикации, корреспонденты и обозреватели британской «Гардиан» напоминают читателям, что еще в конце прошлой недели президент Дональд Трамп пригрозил, что если иранцы не прекратят нападать на торговые суда, нефтеналивные танкеры, сухогрузы в Ормузском проливе, то Соединенные Штаты приступят к атакам на объекты гражданской инфраструктуры в Исламской Республике, включая электростанции и мосты. И, собственно, это то, что, по сути, уже происходит, пишут журналисты английской газеты «Гардиан». На фотоиллюстрации кадры очередной ночной американской атаки на режим Аятолл. При этом важно отметить следующее, считают эксперты и аналитики Guardian. Важно отметить то, что многие арабские суннитские режимы, особенно региона Персидского залива, то есть те, что непосредственно граничат с Ираном, неоднократно подвергались бомбардировкам со стороны Исламской Республики. Причем, что немаловажно, указывают английские журналисты, удары наносились иранцами не только по американским военным базам в Кувейте, Бахрейне, Иордании, Катаре, но и по объектам гражданским, не имеющим, по крайней мере, прямого отношения к каким-либо военным структурам. И вот этот аспект, полагают авторы статьи, вызывает наибольшие опасения, ибо это очередное, притом наиболее яркое свидетельство общего обострения обстановки во всем регионе. На исходе субботы, в ночь на воскресенье, американские телеканалы Fox News, CNN и другие СМИ сообщили, что в результате иранской атаки на американскую военную базу в Иордании погибли двое американских солдат. Еще несколько получили ранения. В ночь с воскресенья на понедельник многие зарубежные издания указали, что Иран выпустил несколько ракет по иорданскому порту Акабе. А в понедельник ряд американских, да и мировых СМИ написал о гибели еще одного американского военнослужащего в результате иранских ударов, на сей раз в Ираке. На сайте американской газеты Wall Street Journal появился репортаж, в котором говорилось, что усилия Дональда Трампа, атаки армии Соединенных Штатов на Иран will heap more pain on its battered economy, направлены на то, чтобы причинить максимальный вред, ущерб экономике режима Аятолл, которая, отмечают авторы статьи на сайте Wall Street Journal, которая и без того в поистине плачевном состоянии. На фотоиллюстрации крупный портрет на улице одного из иранских городов бывшего духовного лидера Аятоллы Али Хаменеи, ликвидированного в начале войны. В Белом доме убеждены, пишут корреспонденты Wall Street Journal, что усиление давления на Тегеран заставит его release its hold on the Straits of Hormuz, заставит его прекратить нападение на суда в Ормузском проливе. Но интересно еще и вот что, указывают американские журналисты. Интересно то, что в самой Исламской Республике, в ее руководстве, зреют разногласия по поводу того, как дальше действовать в отношении администрации президента Трампа. Если в лагере так называемых прагматиков считают, что дальнейшее обострение военных действий может привести к полной катастрофе всей иранской экономики, а потому надо как-то хотя бы попробовать договориться, то в лагере радикалов все обстоит с точностью до наоборот. А именно, там, среди радикалов, крепнет уверенность в том, что надо продолжать войну, ибо только так можно вынудить Трампа и его окружение пойти на уступки. Какая позиция победит, возобладает, пока трудно сказать, предсказать, полагают авторы публикации на сайте газеты Wall Street Journal. А вот в другой публикации Wall Street Journal, появившейся в ночь на понедельник, говорилось, что Израиль тратит немалые средства, чтобы повлиять на общественное мнение в Соединенных Штатах касательно того же Ирана, Ливана, сектора Газа, Сирии и так далее. А во вторник в одной из главных центральных статей Wall Street Journal говорилось, что Израиль передал Соединенным Штатам американской разведке информацию о том, что иранцы перепрятали свои центрифуги для обогащения урана в отдаленный горный район. В среду газета Wall Street Journal, как мы уже упоминали в начале, сообщила, что администрация Дональда Трампа пришла к договоренностям с Саудовской Аравией по поводу развития саудовской атомной программы в гражданских целях. На переднем плане Wall Street Journal фотография Трампа и саудовского наследного принца Бин Салмана на фоне флагов Саудовской Аравии и Соединенных Штатов. В среду вечером канал CNN написал, что Трамп утвердил соглашение с Эр-Риядом, в соответствии с которым саудовцы смогут обогащать ядерные материалы в реакторах на своей территории. Оно, соглашение, должно пройти еще через утверждение Конгрессом в ночь с четверга на сегодня, на пятницу, американское агентство AP, британская газета Guardian и служба BBC написали, что Трамп обусловил реализацию этой ядерной сделки присоединением Саудовской Аравии к соглашениям Авраама. На интернет-сайте французского агентства France Presse в рубрике «Proche-Orient» – «Ближний Восток» на самом видном месте, на первом месте, в среду был опубликован материал, репортаж о резко обострившейся ситуации в Баль-Аль-Мандебском проливе. Корреспонденты и обозреватели France Presse в частности написали, что йеменские повстанцы-хуситы «ont annoncé un blocus maritime de l'Arabie Saoudite» объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в Красном море. После обмена ударами между хуситами и саудовцами еще на прошлой неделе. На фотоснимке два судна в Баль-Аль-Мандебском проливе. Журналисты французского информационного агентства отмечают, что вот это решение хуситов, вот такие их действия еще больше обострят и без того уже до предела обострившуюся обстановку в ближневосточном регионе в целом. Кстати, не только корреспонденты и аналитики France Press, но и многие эксперты и комментаторы целого ряда других мировых изданий отмечают, что объявление американской администрации, что она готова к соглашению Саудовской Аравии по развитию ядерной программы в мирных, в гражданских целях, явно не вызвало восторга не только у шиитского Ирана или у тех же самых йеменских повстанцев-хуситов, но и, по всей видимости, и в Израиле, и, что, возможно, не менее важно, в целом ряде суннитских, арабских и не только арабских стран Ближнего Востока. Например, в Египте, например, в Турции, да и не только там. Об этом, как мы уже говорили, подробно написала американская газета Wall Street Journal. И вот что-то подсказывает, что к этой теме мы еще, возможно, не раз и не два вернемся в наших будущих обзорах. Кстати, многие эксперты и аналитики отмечают, что изначально американо-саудовское соглашение в ядерной сфере, по-видимому, не предполагало, не предусматривало нормализацию отношений Эр-Рияда с Иерусалимом. Однако вчера, в четверг, AP, Associated Press, написала, что Трамп сказал саудовцам, что он ставит как условие реализации ядерной сделки с Саудовской Аравией ее присоединение к соглашениям Авраама и, соответственно, нормализацию отношений с Израилем. В ночь на пятницу, то есть на сегодня, об этом же, как мы уже упоминали, сообщили британская газета «Guardian» и британская же служба BBC. Целый ряд мировых СМИ уделил на этой неделе повышенное внимание визиту президента Ливана Жозефа Ауна в Вашингтон, где он встретился и со своим коллегой Дональдом Трампом, и с другими высокопоставленными, наиболее высокопоставленными американскими чиновниками, включая госсекретаря Марко Рубио. На сайте британского информационного агентства Рейтер появился репортаж, над которым работали корреспонденты Рейтер Майя Джебели и Том Перри. В самом начале крупным планом фотография Жозефа Ауна на фоне ливанского флага. Журналисты Рейтер пишут, что это был first visit by Lebanese president to White House in nearly 20 years. Это был первый визит ливанского президента в Белый дом за последние почти 20 лет. Одна из задач, одна из главных целей контактов Ауна с администрацией Трампа состояла в том, указывают Майя Джебели и Том Перри, чтобы to present a plan, чтобы представить план Дональду Трампу по разоружению Хизбаллы, что, в принципе, подчеркивают авторы статьи, в принципе, стало одним из основных условий отвода сил Цагаля из южных районов Ливана. Кое-что на этом пути, отмечают обозреватели агентства Рейтер, уже было сделано. В частности, реализация так называемых пилотных проектов. Первоначально двух пилотных проектов, в рамках которых Цагаль отступает из двух районов в Южном Ливане. И вместо Цагаля туда входят подразделения регулярной армии Бейрута. Причем один из этих районов расположен к северу от реки Литани, а второй к югу от нее. Вместе с тем, Майя Джебели и Том Перри обращают внимание читателей на то, что Хизбалла активно противится не только собственному разоружению, это-то как раз более или менее понятно, но и вообще, каким бы то ни было, переговорам с Израилем. Тем не менее, ОУН, подчеркивают британские журналисты, ОУН пытается убедить Трампа в том, что следует оказать давление на Израиль с тем, чтобы тот вывел все свои войска из Южного Ливана. Возможно, пока только возможно, но если все будет развиваться в, скажем так, позитивном ключе, то речь можно будет, разумеется, в будущем вести о «peaceful ties between the two countries», об установлении мирных связей между двумя странами, полагают авторы материала на сайте агентства Рейтер. В ночь на понедельник французская газета «Le Monde» написала, что Марк Рубио в беседе с Жозефом Ауном приветствовал «sa démarche vers la paix», его стремление к достижению мира. А во вторник, в канун встречи Дональд Трамп-Жозеф Аун, та же самая французская газета «Le Monde» указала, армия Ливана «se déploie dans un village du sud du pays», уже приступила к дислокации своих сил на юге страны. Причем, речь идет, указала «Le Monde», уже не только о первом и втором, но и о третьем пилотном проекте. В среду многие мировые СМИ написали, что Трамп назвал встречу с Ауном весьма эффективной. Кроме того, они написали и о том, что Трамп сказал, что если потребуется, то он будет готов вступить в контакты с Хизбаллой. Плюс к тому, Трамп вновь дал понять, что он был бы не против, чтобы разоружением Хизбаллы занялся режим Ахмада Ашары в Сирии. Интернет-сайты очень многих наиболее читаемых, наиболее популярных мировых СМИ в рубриках «Ближний Восток». «Ближний Восток» писали на протяжении всех последних недель, а может даже уже и месяцев, о ситуации вокруг Ирана, вокруг Ливана, о происходящем в регионе Ормузского пролива и так далее. Однако и положение в секторе Газа тоже остается весьма напряженным. Хотя об этом в последнее время пишут все же несколько меньше. Но вот не так давно на сайте британской газеты Daily Telegraph появился репортаж корреспондента этой правоконсервативной газеты Дэнни Коэна, который озаглавлен так: «Palestine must indeed be free from Hamas». Палестина действительно должна быть свободной от Хамаса. Корреспондент Daily Telegraph указывает, что многие жители Газы, как выясняется, призывают мировое сообщество вмешаться и освободить их от «terrorist yoke», от террористического ярма, бремени. На фотографии молодые палестинцы, живущие в Газе, вывесили плакат с надписями на арабском и на английском «Stop war» – «Остановите войну». Журналист английской газеты подчеркивает, что последние события в Иране и в Ливане и в самом деле несколько отодвинули на второй план все то, что связано с сектором Газа. А ведь если всмотреться внимательней, то станет ясно, что в действительности-то мирный план Дональда Трампа по Газе никуда не делся. Более того, поговаривают, отмечает Дэнни Коэн, что некоторые страны как будто бы не возражают против того, чтобы направить в сектор своих солдат и офицеров. Хотя, надо признать, подчеркивает английский журналист, надо признать, что информация поступает довольно противоречивая. Так, например, некоторые данные, пишет он, указывают, что Хамас, воспользовавшись тем, что внимание мирового сообщества приковано к Ирану и к Ливану, продолжает вооружаться. И если это так, то, вероятнее всего, Израилю рано или поздно просто придется вновь приступить уже не только к точечным ликвидациям лидеров боевиков, но и, возможно, к полномасштабным антитеррористическим операциям. Кстати, еще в наших предыдущих обзорах мы уже упоминали, что Хамас объявил как будто бы о своей готовности передать власть в секторе Газа так называемому «комитету технократов». Об этом, в частности, написала французская газета «Le Monde». Эта же газета написала и о том, что в ООН впервые обвинили несколько дней тому назад, обвинили Хамас в разворовывании гуманитарной помощи в Газе. В ночь на вторник и «Le Monde», и другие источники написали, что Халиль Эль-Хайя был избран главой политбюро Хамаса, опередив Халида Машеля. А вчера, в четверг, некоторые мировые СМИ сообщили, что в Газу как будто бы уже прибыл первый международный миротворческий контингент из Марокко, состоящий из солдат и офицеров армии Марокко. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, передохнем и послушаем немного музыки.

А теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим, к самым-самым разным сюжетам, событиям, темам в мировой прессе. Недавно на интернет-сайте французской газеты «Le Parisien» появился репортаж, редакционный репортаж газеты, который в какой-то степени, наверное, можно оценить как неоднозначный, но, по крайней мере, отражающий ту реальность, какая складывается в современной Европе, особенно после нападения России на Украину в феврале 22 года, да и на фоне других возможных вызовов, угроз в сфере безопасности для европейских стран в целом. И для тихой, нейтральной, благополучной и с виду спокойной Швеции в частности. А неоднозначным, пожалуй, репортаж можно назвать по той причине, что кое-кто, и в частности французские фирмы, производители вооружений, зарабатывают на, скажем так, шведской обеспокоенности довольно приличные деньги. Например, французская компания, производящая боевые корабли «Наваль Групп», да и не только она. Авторы репортажа на сайте французской «Parisien» пишут, что Швеция и ее руководство в свете войны, развязанной Россией против Украины, да и в свете других возможных потенциальных угроз, намеревается всерьез заняться перевооружением своей армии. Беззаботная, не знающая серьезных катаклизмов Швеция. А если говорить более конкретно, подчеркивают корреспонденты газеты «Parisien», то Стокгольм собирается закупить у Парижа боевые корабли, фрегаты. И это «un succès pour l'entreprise française». И это серьезный успех для французских предприятий, особенно оборонных предприятий, точнее, как раз военных, именно военных предприятий. Речь идет, уточняют авторы статьи, о боевых фрегатах «totalement équipé», полностью снаряженных, оборудованных. Так что шведам остается только получить от французов эти военные корабли в свое распоряжение, в свое пользование. Они, кстати, снабжены не только, так сказать, системами вооружения морского боя, но и системами ПВО, что позволит сбивать и военные самолеты потенциального противника. Первый такой фрегат, который должен поступить из Франции в Швецию в 30-м году, обойдется Стокгольму в 910 миллионов евро, то есть почти в миллиард евро. На фотоснимке в самом начале материала министр обороны Швеции Пааль Йонсон и несколько высших офицеров на пресс-конференции в Стокгольме. Вот таким образом, в силу складывающихся в Европе обстоятельств, Швеция превращается пытается превратиться в страну, способную заняться собственной обороной, констатируют французские журналисты. А вот по поводу войны России и Украины просто нельзя не сказать, что в субботу ряд мировых СМИ, включая BBC, написали об ударах ВСУ по объектам, энергетическим объектам в России. А в воскресенье американский канал CNN написал о новых массированных российских ударах ракетами и беспилотниками по Украине. Кроме того, некоторые зарубежные СМИ сообщают и о состоявшихся контактах между американским госсекретарем Марко Рубио и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Впрочем, эти контакты были достаточно короткими. Некоторое время назад на интернет-сайте американской газеты «Нью-Йорк Таймс» появился материал дальневосточных корреспондентов и обозревателей этой газеты, посвященной происходящему в этом удаленном от нас регионе мира. Во всяком случае, удаленном от Ближнего Востока. Или не так уж и удаленном. Журналисты газеты «Нью-Йорк Таймс» отмечают, что в последнее время наблюдается, просматривается явное сближение позиций Японии и Южной Кореи по большинству, подавляющему большинству вопросов, в том числе и связанных с международной политикой, и особенно, конечно, дальневосточной политикой. Япония и Южная Корея grow closer. Япония и Южная Корея становятся ближе друг к другу. Во всяком случае, в том, что связано с пониманием геополитической ситуации и в регионе, и в мире в целом. И происходит это, пишут корреспонденты и комментаторы газеты «Нью-Йорк Таймс», происходит это в свете global turmoil, глобального, дословно, глобального беспорядка, смятения. Ну, а если переводить более литературно, что ли, то можно, наверное, сказать глобального кризиса.
По крайней мере, именно это, по-видимому, подразумевают авторы статьи на сайте New York Times. Интересно тут еще и вот что, указывают они. Интересно в первую очередь то, что как в Сеуле, так и в Токио явно, просто явно опасаются растущей мощи Пекина, его гегемонии. Причем во всех смыслах, и в экономическом, и в политическом, и в дипломатическом. И, разумеется, и это даже в первую очередь, в военном. Премьер-министр Японии Санае Такаиши, или как ее еще называют, Такаичи, поддерживает весьма тесные отношения с Дональдом Трампом. Не менее тесные отношения с Трампом поддерживает и президент Южной Кореи Ли Джей Мьянг. Собственно, именно это и вызывает недовольство в Северной Корее. Противостояние. Постоянное противостояние, с которой это тоже довольно серьезная головная боль для Южной Кореи, указывают журналисты газеты New York Times. Есть немало и других вызовов, кризисов. И не только на Дальнем Востоке, но и в мире в целом, которые вызывают примерно одни и те же опасения в Южной Корее и в Японии, что тоже просто объективно сближает позиции двух стран, подчеркивают авторы репортажа в New York Times. Кстати, по поводу публикаций на уходящей неделе в New York Times. В интервью этой газете в субботу мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани дал понять, что он будет готов предпринять определенные действия, направленные на арест главы правительства Бениамина Нетаньяху, когда израильский премьер-министр прибудет в сентябре на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам Мамдани, Нетаньяху – это военный преступник, осужденный Международным трибуналом в Гааге, и его место в тюрьме. Правда, позже Мамдани признал, что мэрия Нью-Йорка не уполномочена арестовывать глав других государств. На протяжении уже долгого времени тема связана со взаимоотношениями Франции со своей бывшей колонией Алжиром, одной из самых проблематичных французских колоний, не сходит с повестки дня практически во всех французских СМИ. Очень многие газеты, журналы, сайты телеканалов Пятой Республики на все лады обсуждают, комментируют самые разные аспекты этих отношений. Собственно, комментарии французских журналистов, обозревателей, политологов звучат так, таким образом и связаны в первую очередь с тем, проистекают из того, к какому именно лагерю принадлежит тот или иной комментатор, та или иная французская газета. Некоторое время назад на сайте французской газеты «Le Monde» появился материал аналитика, комментатора, в том числе и по этому вопросу, Симона Роже. И он, этот материал, носит не столько даже общий такой аналитический характер, сколько характер совершенно конкретный. Ибо он касается недавнего визита в Алжир министра юстиции Франции Жеральда Дерманана. В самом его начале фотография, фотоснимок Жеральда Дерманана на заседании Национальной ассамблеи Франции. Автор статьи в газете «Le Monde» пишет, что, в общем-то, главной целью, главной задачей своего визита в Алжир сам Дерманан назвал попытку наладить отношения хотя бы в юридической сфере между Францией и Алжиром. Министр юстиции Франции заявил, что его основная миссия – это «l'ouverture d'un nouveau chapitre de la coopération judiciaire» – открытие нового листа, новой главы в кооперации в юридической сфере между двумя странами. А уже отсюда, по мысли босса Дерманана, президента Эммануэля Макрона, отсюда можно будет заняться и улучшением отношений с Алжиром и в других отраслях. А проблем скопилось огромное множество, констатирует журналист «Le Monde» Симон Роже. Главных, наверное, две. Это проблема, связанная с нелегальной эмиграцией алжирцев во Францию, а вторая – это общий внешнеполитический курс Алжира. Антифранцузский курс, впрочем, и антиамериканский, и антиизраильский, в отличие, например, от королевства Марокко, у которого довольно тесные связи с Францией. А несколько лет назад Марокко
установила дип-отношения с Израилем, чем, в свою очередь, навлекло на себя гнев того же Алжира. Но, как бы там ни было, указывает корреспондент газеты «Le Monde», а учитывая весьма тяжелое экономическое положение в Алжире, можно предположить, что эта страна все же склонна montrer à son tour son intention de reprendre le dialogue, склонна показать, продемонстрировать, что она готова вернуться к диалогу. Имеется в виду, прежде всего, диалог с Парижем, поясняет журналист французской газеты «Le Monde». Весьма тревожный репортаж на, скажем так, на медицинскую тему появился не так давно на интернет-сайте американского агентства Associated Press. Над ним корреспонденты Associated Press работали совместно со своими коллегами из британского информационно-новостного агентства Reuters, или, как его еще называют, Reuters. Журналисты Associated Press и Reuters рассказывают читателям о сильнейшей вспышке лихорадки Эбола, или Эбола, как ее называют, в Африке. А если говорить более точно, в Центральной Африке. А если еще точнее, в Уганде и в Демократической Республике Конго. Или просто Конго. Авторы материала указывают, что специалисты во Всемирной организации здравоохранения ВОЗ бьют тревогу. Не только потому, что лихорадка Эбола опасна сама по себе. Еще и потому, пишут американские и английские журналисты, что во Всемирной организации здравоохранения всерьез опасаются, что есть risk to neighboring countries, что есть реальный, серьезный риск для соседних стран. То есть риск распространения лихорадки, эпидемии. К настоящему моменту, подчеркивают корреспонденты Reuters и Associated Press, по официальным, только по официальным данным, зафиксировано более 1000 летальных исходов. Но есть опасения, причем, надо полагать, весьма обоснованные опасения, что подлинное число скончавшихся выше, не исключено, намного выше. А выявлено, опять же, по официальным сведениям, было несколько сотен, а затем и тысяч случаев suspected cases, случаев, так сказать, подозрений на заражение. Но в действительности вполне резонно предположить, что и их гораздо больше, полагают авторы статьи. Вообще, впервые, напоминают составители репортажа, впервые лихорадка Эбола была выявлена в Африке в далеком 1976 году. И как тогда, так и сейчас, во всем, что связано с борьбой с этой болезнью, медики сталкиваются с огромными проблемами. Острая нехватка вакцин, вообще любых лекарств, медикаментов, аппаратуры, повсеместная антисанитария. Ну и, как уже было сказано, опасность распространения этой болезни из Уганды и Конго на другие африканские страны. А может, и не только на африканские. Репортаж на страницах Associated Press снабжен многочисленными фотоснимками, которые были сделаны в Уганде и в Конго. И в заключение, уважаемые радиослушатели, вновь, буквально в нескольких словах, вернемся к главным темам, вспомним об этих темах в иностранной прессе на уходящей неделе. И это резкое обострение военного противостояния, очередное, собственно, обострение уже несколько недель подряд, между Ираном и Соединенными Штатами. Это начало реализации пилотных проектов в Ливане по дислокации в Южном Ливане в трех, уже не в двух, а в трех районах Южного Ливана частей регулярной армии Бейрута. Встреча в Белом доме Дональда Трампа с президентом Ливана Жозефом Ауном, которая была названа Трампом, как мы уже говорили, весьма эффективной. И, наконец, это соглашение, предполагаемое соглашение, которое должно еще пройти через утверждение Конгресса, договоренности между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией в ядерной сфере, которая вызвала такую обеспокоенность во многих странах региона, включая Израиль. Однако, после того, как стало известно, что Дональд Трамп
ставит условия реализации вот этого ядерного соглашения Саудовской Аравии, но, видимо, в Израиле, как отмечают многие журналисты и эксперты, обеспокоенность несколько снизилась, но в других странах регионов, в Египте, в Турции и так далее, эта обеспокоенность, эта озабоченность происходящим сохранилась. Ну и, конечно, в завершение надо сказать, что в начале недели закончился чемпионат мира по футболу, и новым чемпионом, об этом пишут очень многие мировые спортивные обозреватели, комментаторы, новым чемпионом стала Испания, обыгравшая Аргентину 1-0 в добавочное время, и эти обозреватели и комментаторы отмечают, что испанцы атаковали на протяжении практически всего матча. Лишь считанные разы аргентинцы вообще выходили к воротам. Испанцев еще мог быть гораздо больше, указывают спортивные комментаторы и обозреватели в иностранных СМИ. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Нати Бланкет, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго, здоровья, удачи, всяческих успехов, мира и шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Соединенные Штаты ввели санкции против высокопоставленного деятеля египетского движения «Братья-мусульмане» Мухаммада Аль-Авиари, а также против троих лиц и трех организаций, которые занимались поставками существенной помощи Хамасу. Среди прочего, санкции были введены в отношении фиктивных благотворительных товариществ, связанных с движением «Братья-мусульмане». Именно они занимались финансированием боевого крыла Хамаса. Министр финансов Соединенных Штатов Бессент подчеркнул, что администрация президента Трампа намерена и дальше заниматься преследованием всех тех, кто связаны с террористической деятельностью, и в том числе тех, кто финансирует террор. Об этом сообщает корреспондент КАН Йехискель Корнберг. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что Иран отверг американское предложение по поводу прекращения огня, которое было передано главой правительства Ирака, который встретился около 10 дней тому назад с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. Согласно информации, основанной на иранских источниках, премьер-министр Ирака Али Аль-Заиди встретился в Тегеране с высокопоставленными иранскими политиками, ответственными за ведение переговоров. Они сказали ему, что Исламская Республика не станет обсуждать инициативы, направленные на временное прекращение огня, которые не упорядочивают такие аспекты, как право на контроль над судоходством в Ормузском проливе. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. Как мы уже передавали ранее, армия Соединенных Штатов завершила очередную серию атак на Иран, которые осуществлялись уже 13-ю ночь подряд. В заявлении, опубликованном американским центральным командованием, говорится, что удары были нанесены, среди прочего, по оперативным центрам управления иранской армии, складам с боеприпасами, где хранились в том числе беспилотные летательные аппараты, и по центрам связи. Атаки были направлены на то, чтобы причинить максимальный ущерб возможностям режима Аятолл нападать на суда, пересекающие Ормузский пролив. В американском Центкоме отмечают, что в настоящее время в регионе дислоцированы более 50 тысяч военнослужащих армии Соединенных Штатов. Между тем, из Ирана поступают сообщения о том, что в Тегеране минувшей ночью были задействованы системы ПВО. Кроме того, СМИ Исламской Республики указывают, что взрывы раздавались в портовом городе Бандар-Аббас и в районе острова Кешем. Тем временем президент Дональд Трамп объявил минувшей ночью, что Вашингтон намерен использовать финансовые средства, находящиеся в его распоряжении и принадлежащие при этом Тегерану, для того, чтобы устранить тот ущерб, какой был причинен иранскими атаками, судам и нефтеналивным танкерам. К другим темам. В районе Ашкелона минувшей ночью продолжались поиски Юваля Когана, 4 лет, который пропал на городском побережье Хофит. Сотни полицейских при поддержке бригад спасателей и добровольцев участвуют в поисках. Корреспондент КАН Ицек Зуарец передает, что полиция обратилась за помощью к Шабаку, а также к населению. Граждан просят проинформировать полицию о любых сведениях, касающихся пропавшего ребенка. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, которая будет обычной для этого времени года. Завтра температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе и в Галилее 30, в Бершеве 34, и в Эйлате сегодня днем ожидается 41 градус. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 6,1 агоры. Курс евро 3 шекеля 49,1 агоры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19.01, Тель-Авив 19.25, Хайфа 19.14, Бершева 19.23 и Эйлат 19 часов 19 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Шаббат шалом. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и, как обычно, мы подводим итоги недели. На этой неделе президент Израиля Ицхак Герцог выступил с обращением к народу и призвал к понижению накала страстей на фоне разгорающейся предвыборной кампании. «Выборы – это не братоубийственная война», – дважды повторил президент, и с ним невозможно не согласиться. И все же очень хотелось бы, чтобы стремление к взаимопониманию и цивилизованной дискуссии не стали бы самоцелью и не скрыли от нас подлинные разногласия, существующие в обществе, требующие прояснения и дискуссии. Те разногласия, которые и определят итоги выборов. Это выборы действительно судьбоносные, они пришли после 4 лет и 2 войн, холодной, гражданской и полномасштабной, продолжающейся по сей день. Эти выборы должны дать ответ на вопрос «что дальше?». Ответы нельзя дать, прячась от порой острой дискуссии за ширму не всегда подлинного единства. Ответы на эти вопросы и надо дать цивилизованно, но честно. Это моя точка зрения. Своими словами подводим итоги недели. Мы будем говорить о выборах, о подготовке к ним и об одном аспекте, который бурно обсуждается в эти дни, о голосовании израильтян, живущих за границей. Поговорим мы и о ситуации вокруг Ирана. Ожидает ли нас новое военное противостояние? О соглашении между США и Саудовской Аравией. Действительно ли Израиль остался в стороне? И чем нам это соглашение грозит, а возможно, какие таит перспективы? Поговорим мы о Ливане, о Газе и простимся с королем телеэкрана Хаймом Явином, ушедшим из жизни в возрасте 93 лет. Обо всем этом в ближайшие 2 часа в нашем эфире. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять в нем участие. Для этого заходите на нашу страницу в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, это наш обычный пятничный вопрос, вопрос, который мы всегда задаем вам по пятницам. Какое событие, с вашей точки зрения, во внешней или внутренней политике Израиля было наиболее важным на уходящей неделе? Событий было много, событий разных, предвыборная кампания, война между США и Ираном и многое-многое другое. Возможно, было какое-то событие, которое ускользнуло от нашего внимания. Возможно, было какое-то событие, которому мы не уделили достаточно внимания. С вашей точки зрения, оно того заслуживает. Пишите нам, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте. Критикуйте нас, если мы того заслуживаем. Более чем приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, конечно, как всегда, делайте это вежливо. Сейчас 8:08, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам.
1: Своими словами.
0: Газеты, о чем пишут израильские газеты сегодня. Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Главный ее заголовок – «Точка кипения». Трамп, двоеточие, Иран еще не получил достаточно. Таково очередное яркое высказывание американского президента. Президент США взвешивает расширение масштаба ударов по Ирану уже в конце ближайшей недели. Главы местных советов и мэры различных городов приняли решение об открытии убежищ на их территории на тот случай, если Израиль будет втянут в войну. Трамп проясняет, что ядерные объекты Ирана, ядерная программа Ирана только после присоединения этой страны к соглашениям Авраама. Только после присоединения этой страны к соглашениям Авраама. Такое заявление американского президента. Еще несколько материалов. Да, обо всем этом на 2-й странице издания. Еще несколько материалов в газете «Исраэль Айом». Вновь террор в Иудее и Самарии. 2 теракта за несколько часов. Теракт преследует поджог. 3 теракта с применением холодного оружия за одни сутки. 51-летний Тамар Коэн получил тяжелые ранения, когда пытался потушить пожар, вспыхнувший в результате поджога. В еще одном инциденте боец ЦААЛа получил легкие ранения, а ночью террорист пытался напасть на военнослужащую на КПП, на тоннельном КПП. все террористы ликвидированы. И там дальше об этом на 5-й странице газеты «Исраэль Хайом». Еще несколько материалов. Интересный такой опрос в приложении «Исраэля Шавуа». Лишь 4% израильтян считают, обратите внимание, что женщина должна платить на первом дейте. 58% считают, что должен платить мужчина. Ну, на самом деле, может быть, это прозвучит не политкорректно, но я среди тех 58%, кто считает, что на первом дейте все-таки, наверное, правильнее, если платит мужчина. Ну, если это устраивает женщину, разумеется. Ничего не нужно навязывать. А если мы говорим о политических опросах, то и они есть в газете «Исраэль Айом». На 10 и 11 страницах издания опрос, который говорит о равенстве во главе турнирной таблицы, выражаясь спортивным языком. По 23 мандата набирают Ликуд и партия «Яшар». А остальные партии набирают заметно меньше. Бияхад падает до 14 мандатов и так далее. Трупер и Гендель не проходят электоральный барьер. А блоки выглядят следующим образом. 56 мандатов набирает блок оппозиции, только 56. 53 мандата, только 53 набирает блок оппозиции. 11 мандатов набирают арабские партии. Спойлер. В газете «Маариф» опрос дает совершенно иные результаты. Еще несколько материалов. Какое правительство вы предпочитаете видеть после выборов, после ближайших выборов, спросили респондентов. Правительство, которое опирается на однозначно на какой-то блок, правый или левый, 33%. Правительство единства 41%, а не имеют мнения 26%. Вот такой опрос. Здесь много разных вопросов. Это главные. Скажем только, что этот опрос по заказу газеты «Исраэль Айом» был проведен институтом «Кантар», тем самым институтом «Кантар», который делает опросы и для корпорации «Кан». В нем приняли участие 552 израильтянина, 552 опрошенных мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше, включая арабский сектор. Опрос проводился при помощи интернетной выборки. И поправка составляет 4,2%. Надо сказать, что только скажу вам, что по ходу предвыборной кампании мы обязаны сообщать, оглашая результаты опросов, обязаны сообщать, кто его проводил, по заказу кого и при какой выборке. Это данные газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Партия «Цинудатит» выберет свой список. Смотрич остался преимущественно с таким хардальным ядром, то есть с ядром тех, кто является более радикальным с религиозной точки зрения. Это газета «Исраэль Айом». Если я уже упомянул газету «Маариф», то давайте посмотрим ее заголовки. Крайняя готовность, таков главный заголовок в газете «Маариф». Усиленная подготовка к возможности расширения военных действий между США и Ираном. Трамп, двоеточие, я взвешиваю гораздо большую, чем когда бы то ни было, атаку на Иран. Мэры израильских городов объявили об открытии общественных убежищ. Моссад объявил, что были предотвращены иранские попытки внедрить террористов, которые готовили покушение на высокопоставленные фигуры в Израиле. Тем временем в Иудее и Самарии террор расширяется. Двое израильтян получили ранения в двух инцидентах с применением холодного оружия. Обо всем этом на 4 и 5 страницах газеты «Маариф». Кто видел Юваля? Полиция просит помощи израильтян в поисках Юваля Хогана, 4 лет, который гулял с отцом на пляже и бесследно исчез. Об этом на 10-й странице газеты «Маариф». Об этом же сообщается в других газетах. Вчера вечером, я не вижу этого пока в газетах, но вчера вечером новостные сайты сообщали, что Общая служба безопасности «Шабак» подключилась к расследованию этого происшествия. Кто видел Юваля? Об этом на 10-й странице газеты «Маариф». Исторический рывок, исторический прорыв. Трамп объявил, что ядерное соглашение Саудовской Аравии будет утверждено только в том случае, если эта страна согласится присоединиться к соглашениям Авраама. В Израиле уже празднуют, круги мира расширяются. Об этом на 6-й странице газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Разумеется, здесь также опрос. Газета «Маариф» также публикует результаты опроса. Опроса, который, как обычно, проводится по заказу газеты «Маариф» институтом «Лазар Мехкарим». Во главе с доктором Менахемом Лазаром при участии интернетно, так сказать, через интернет опрошены были люди. И судя по результатам, этот опрос дает иные результаты, чем опрос, который мы видели в газете «Исраэль Гайом». 23 мандата набирает партия «Яшар», партия Гади Айзенкота. Только 20 мандатов набирает «Ликуд». 61 мандат без арабских партий набирает оппозиция, 49 мандатов коалиция, 10 мандатов арабские партии. И в том, что касается соответствия должности премьер-министра, по этому опросу Айзенкот и, собственно говоря, не только он, заметно опережают Бенямина Нетаньяу. Айзенкот набирает в случае, если сравнивают его соответствие с соответствием Нетаньяу должности премьер-министра, Айзенкот набирает 46%, а Нетаньяу 40%. Беннет набирает 45%, Нетаньяу 42%. Айзенкот набирает 38%, Беннет 23%. Вот такой опрос. Опрос проводился между 22 и 23 июля при участии 500 израильтян, которые представляют собой репрезентативную выборку взрослого израильского населения старше 18 лет, евреев и арабов. Погрешность, статистическая погрешность составляет 4,4%. Это опрос, который в газете «Маариф». Еще несколько материалов. Безразличие в Ликуде. Системы AI попытаются привести их израильских правых на выборы. В беседе с источниками в партии Нетаньяу представил свой план. Искусственный интеллект будет проводить беседы с израильтянами, с избирателями в день выборов, распространять информацию, необходимую активистам. Резкая критика Израилю. Резкая критика в Ликуде. Невозможно проводить кампанию без какого бы то ни было, без какой бы то ни было поддержки. И без каких ни было инфраструктур. Означает ли это, что в Ликуде проводят кампанию без инфраструктур, судя по всему? Что еще можно прочитать в газете «Маариф»? На 5-й странице передислокация в Южном Ливане. С тех пор, как мы здесь, врага нету в этом районе, заявляют солдаты ЦАЛа. Об этом пишет Авиашкинази, посетивший Южный Ливан, военный обозреватель газеты «Маариф». И Дональд Трамп заявил, что он взвешивает массированную атаку на Иран, большую, чем когда бы то ни было. Об этом пишут Авиашкинази, Анна Барская, Эйли Леон, Муше Коэн, Бати Гелади, Рами Шани. Еще несколько материалов. Разумеется, обсуждается перспектива присоединения Саудовской Аравии к соглашениям Авраама. А в Израиле продолжается волна криминального террора. Граната в сердце Рамадгана. Конфликт между кланами Мусли и Джаруши эскалирует. Два жителя Мудина были задержаны. В полиции проверяют, идет ли речь о новой волне конфликта между двумя террористическими организациями, криминальными террористическими организациями, самыми сильными в центре страны. Дело о подлодках. Помните такое? Дело 3000, которое привело к созданию следственной комиссии. Так вот, эта следственная комиссия начнет вызывать свидетелей. Отклонена просьба Нетаньяу отложить его свидетельство. Обсуждения будут проходить при закрытых дверях. И после этого будет опубликован окончательный отчет. Об этом на 8-й странице газеты «Маариф», пишет Гельад Мураг. Что еще можно здесь прочитать, прежде чем мы продолжим к другим газетам? Драма в компании Mobileye. Генеральный директор и основатель компании уходит с должности, покидает свою должность. Об этом в газете «Маариф». Газета «Идиот Ахронот». «Ждем приказа» или «ждут приказа». Трамп заявил, что взвешивает массированную атаку на Иран. ЦАЛ готовится к защитным действиям, готовится, на самом деле, к самым разнообразным сценариям, которые могут быть. Оборонная система находится в состоянии повышенной готовности перед возможностью, в рамках которой реальность в Иране изменится очень быстро, а, соответственно, и изменятся необходимости израильских действий. Об этом газета «Идиот Ахронот», главный ее заголовок, и здесь же авторские материалы на эту тему. «Трамп на шоссе, обходящем Израиль», пишет Нахум Барне. «Вместо еще одного круга противостояния изменение тактики», пишет Йоси Йошуа. «Какова окончательная политическая цель?» спрашивает Ронен Бергман. «И выводы, которые необходимо сделать из истории Саудовской Аравии», пишет Бендрор Ямини. Еще несколько материалов расследования. Так была заблокирована реализация закона о выселении членов семей террористов, тех, кто поддерживает террор. Записи бесед и бурных обсуждений между заместителем юридического советника правительства, высокопоставленными представителями полиции и представителями Шабака. Материал Амира Эттингера и Нетейля Банделя в приложении «Ашабат». Еще несколько материалов. «Поезд в реальность» или «в действительность». Министр транспорта Мири Регев завершает полную каденцию деклараций, неожиданных поворотов и основной реформы, которая была отменена в последний момент. Экзамен на успех, на деятельность, на результаты работы министров. Были две уже о других министрах. Первым был Итамар Бен-Гвир, вот сейчас у Мири Регев. Об этом Сиван Хилай на 5-й странице газеты «Идиот Ахронот». Что еще можно здесь прочитать? Дорогая учеба или учеба нам дорога. Полный совет, полный набор рекомендаций и советов перед возвращением в школу, перед началом нового учебного года. Как по возможности сэкономить перед возвращением в школу, как вернуть детей в школу, при этом не разорившись. Об этом пишет Шушана Хэн в приложении «Мамон Шиши». И еще несколько материалов. 50 лет плюс младенец. Революция материнства в позднем возрасте. Сарит Розенблюм об этом в приложении «7 дней». Во всех газетах есть авторские материалы, самые разные, самые разносторонние. В том числе, конечно, и в газете «Идиот Ахаронот». Газета «Аарец», о чем пишет сегодня газета «Аарец», Нетаньяху оказывает давление с целью принять участие в атаке на Иран. Сомнительно, чтобы цена этой атаки была выгодна. Новый круг противостояния с Ираном совершенно не обязательно решит кризис в Персидском заливе. Трамп, двоеточие, ядерная программа Саудовской Аравии обусловлена присоединением этой страны к соглашениям Авраама. Обо всем этом Амос Арель на четвертой странице газеты «Гаарец». И анонс этого материала и главный заголовок на первой странице. Полиция требует от родителей, подозреваемых в уголовных действиях, давать материал на самих себя или каким-то образом себя давать материал против самих себя, и создает в отношении их западню, личную западню и юридическую западню. Об этом Хэн Маанит на 10-й странице газеты «Гаарец». Еще несколько материалов. Нир Хасон и Йошуа Брайнер публикуют статью под названием «Евреям разрешили молиться на территории Храмовой горы вопреки статусу КВО». Что еще в газете «Арец»? Авторские материалы. Йоси Вертер на 3-й странице пишет об отношении премьер-министра Бениамина Нетаньяху к Айзенкоту и пишет о том, что оно не отличается от того, которое он демонстрировал в отношении тысяч семей погибших в течение всей войны. Судя по всему, это отношение только ухудшится. Яэль Фрейдсон публикует материал под названием «Число колеблющихся среди религиозных сионистов составляет примерно 3 мандата». И партии обоих блоков ведут борьбу за эти голоса. И еще один материал. Дани Бар-Он и Джеки Хури публикуют статью под названием «На прошлых выборах 9% голосов пропали, большинство это были голоса левого лагеря. На сей раз ситуация, при которой Мерец и Балот в той или иной форме будут в Кнессете, совершенно иная, электоральный барьер угрожает другим партиям». Об этом газета «Аарец», Дани Бар-Он и Джеки Хури. И несколько заголовков газеты «Макор Ришон», прежде чем перейдем к первому собеседнику. «Трамп, двоеточие, иранцы еще достаточно не страдали. Я взвешиваю возможность широкомасштабного удара». Удая Кариш Хазони пишет о ситуации вокруг Ирана. Для того, чтобы не допустить создания, интересный материал, чтобы не допустить создания мемориала в доме, где родился Адольф Гитлер в Австрии, открыл полицейское управление. Об этом пишет Белс Галкон. перепечатывает газета «Макор Ришон». Еще несколько материалов. Итамар Коэн, один из основателей ферм в Иудее и Самарии, был тяжело ранен в результате теракта. Об этом пишет Авигайль Зит. Это первые заголовки израильских газет. Мы продолжаем программу.
1: Своими словами.
0: 8 часов 30 минут. Поговорим сейчас о политике, разумеется. 95 дней осталось до выборов в Кнессет 26-го созыва. В Ликуде продолжают обсуждать вопрос о том, каким будет процесс избрания предвыборного списка. В «Демократиям» праймерис позади, в «Ционут датит» выборы состоятся в ближайшее воскресенье. Вот что сказал на этой неделе депутат Кнессета Эли Далаль, партия «Ликуд». Я думаю, что праймериз – это очень важно. Праймериз пробуждают активистов. Будут праймериз или нет, я не знаю, но я надеюсь, что будут. А если не будет, спрашивает ведущий, спрашивает интервьюер, то ситуация заметно осложнится. Для нас, я считаю, что необходимы праймериз. А вот что сказал о перспективах создания правительства меньшинства, того правительства, о котором немало говорится в последние дни. Время. Глава партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман. Понятно, что это ложь, полная ложь и выдумка. Я в последние 10 дней не встречался ни с кем из глав оппозиции, говорит Либерман, комментируя публикацию о том, что он якобы встречался с лидерами оппозиции, заявив, что сейчас его время быть премьер-министром. Так вот, Виктор Либерман сказал, что ни с кем не встречался, и кроме того, он однозначно выступает против создания правительства меньшинства. Мне очень жаль, говорит он, что израильская пресса, да и даже некоторые оппозиционеры работают в предвыборном штабе Нетаньяу. Арик Эльман с нами в эфире, политолог и наш коллега, ведущий Канрека. Арик, доброе утро.
2: Добрый.
0: Прежде всего, несколько слов о праймерис в Ликуде. Из того, что вы знаете, понимаете, они будут, они не будут, кто их хочет, кто их не хочет. Что там происходит?
2: Праймерис в Ликуде будут, но проблема состоит в том, что до сих пор там продолжается борьба вокруг квоты Бенимина Нетаньяху на бронирование мест и размещение этих мест. Поэтому все это удовольствие затягивается. До сих пор на этот раз голосование назначено на понедельник. Да? И зная о том, что происходит вокруг нас в нашем регионе, да, в особенности к востоку, вот то есть, относительно туманное заявление Бенимина Нетаньяху на прошлой неделе о том, что если... На минувшей, вот этой уходящей неделе. Да. О том, что если ситуация в области безопасности обострится, нам придется создавать организационную комиссию, то, что на иврите называется «Вада Мисадерет», начинает приобретать достаточно тревожный формат для тех, кто очень хочет, чтобы праймери состоялись. Потому что понятно, что Бенимин Нетаньяху не единственный с красной кнопкой, делит эту кнопку пополам с Дональдом Трампом, или там, скажем, третью Нетаньяху, две трети у Трампа, но понятно, что у того же Давида Битана, это как раз главного противника этих идей, большого бронирования мест в списке, в особенности реальных, такой красной кнопки нет. И поэтому Нетаньяху может контролировать ситуацию. В любом случае, теперь все, так сказать, ждут в понедельника, когда ситуация должна каким-то образом решиться. Пока же, конечно, на Ликуд падают шишки с обеих сторон. Да? То есть он воспринимается как партия, которая не в состоянии организовать свой демократический процесс и не в состоянии довести дело до конца любым способом.
0: То есть, иными словами, все разговоры Нетаньяху о том, что, возможно, он отменит праймериз и передаст это распределительной комиссии, это своего рода манипуляция, чтобы получить желаемое, иными словами, 8 назначений в предвыборный список.
2: Именно так, или же пробный шар, как это воспринимают наиболее, так сказать, раздраженные критики вот этой идеи, которую продвигает Нетаньяху руками Хаима Каца. Надо сказать, что это же интересно следить за поведением противников этой идеи. Они не говорят, что мы против Нетаньяху, не против его идеи. Они говорят, мы против плана Хаима Каца, да, который подрывает партийную демократию. Бенимин Нетаньяху тут как бы ни при чем. Okay. Это, так сказать, напоминает борьбу вокруг юридической реформы. Вначале, когда Бенимин Нетаньяху не может заниматься юридической реформой, помните, потому что он, значит, ему это запретил делать богатым.
0: Конфликт интересов, да.
2: Да.
0: Останемся еще на несколько минут в с этой половины, на этой стороне политической карты на следующей неделе, судя, по крайней мере, по публикациям Кан, Гильад Эрдан объявит о создании новой партии с Эдельштейном, но без Айелет Шакед. К чему мы идем в этом, на этом фронте?
2: Организаторы этой партии должны ответить себе на один простой вопрос. Какой сегмент потенциально недовольного нынешней коалицией правоцентристского электората они могут привлечь для того, чтобы пройти электоральный барьер? Мы помним, что вначале, когда эта идея появилась, опросы говорили о том, что у них такие шансы есть. Но шансы можно реализовать только в том случае, если очень четко на фоне огромного количества голосов, которые будут раздаваться в ходе предвыборной кампании, обращаешься к своему целевому электорату и говоришь ему то, что целевой электорат хочет услышать. И главный вопрос здесь, будет ли эта партия обращаться в основном и в первую очередь к представителям национального религиозного лагеря более умеренным, чем, скажем, Бецалель Смотрич, недовольными теми его представителями, например, в том же самом Ликуде, которые хотят нового независимого представительства и направленного создания по широкому правительству национального единства, или же это будет партия, ориентированная на таких же избирателей, но без, так сказать, религиозной составляющей, то есть и светских, и умеренно религиозных. И здесь, видимо, главный вопрос, на который ответа пока нет, потому что для того, чтобы определить, кого еще они позовут с собой, где же Эрдан и Эдельштейн, они должны понимать, какой у них целевой электорат, кто может его привлечь, потому что у тебя есть привилегия, когда ты создаешь новую партию, ты можешь подбирать тех людей, которые тебе подходят. Да, мы сейчас говорили о праймерис, выборах, назначениях, никто не требует от тебя этого, как ты начинаешь новый политический проект. И у тебя здесь есть свобода действий. Но эту свободу действий нужно использовать таким образом, чтобы твой список, хотя бы первая его десятка, давала максимальный ответ на запросы твоего потенциального электората. Это задача, с которой Эрдан, если действительно Эдельштейн присоединяется к нему на втором месте, им придется решать. В данный момент складывается впечатление, что Шакед не нашла себя в этом списке. Еще один вопрос, который стоит на повестке дня, еще не решен. Это, конечно же, возможность союза этой новой партии с Бенни Гансом. Да? Бенни Ганс обладает, как принято было говорить, старинным административным ресурсом. Да? У него есть партийное финансирование.
0: Ну, просто говоря, деньгами, да?
2: У него есть организационные инструменты, но при этом у него есть непростая репутация. Скажем, есть те, кто считает, что Ганс именно в том электорате, к которому эта новая партия хочет обращаться. Есть те, кто считает, что Бенни Ганс вел себя правильно, что он поддержал, вошел в правительство в критический момент, что без его участия было все бы гораздо хуже. Есть те, кто считает, что он объективно испортил свою репутацию сотрудничеством с Нетаньяху, когда это сотрудничество уже было неприемлемо, превратился в политического оппортуниста, и с этой репутацией он не принесет дополнительных голосов этому новому проекту. Поэтому здесь продолжается борьба.
0: Арик, и тут на самом деле вопрос миллиона долларов. Предположим, что такая партия создана, предположим, что она даже преодолела электоральный барьер. Кому она отдаст свои голоса?
2: Ну, тот же самый Эдельштейн. Эрдан говорил меньше, Эдельштейн говорил больше. Четко говоря о том, что их единственная красная линия – это создание широкого сионистского правительства, которое не будет поддаваться давлению со стороны никаких секторальных или экстремистских групп. То есть теоретически в это правительство может войти тот же Бецалель Смотрич, условно говоря, но он не будет там диктовать тон. Теоретически в это правительство может войти даже ШАС, но она не сможет выдвигать ультиматум.
0: И даже и Яир Голан может войти.
2: Я думаю, что... Я не слышал ответа Эдельштейна на этот вопрос. Я думаю, что у Яира Голана будет проблема войти в такое правительство. Потому что понятно, что из других заявлений того же Эрдана, того же Эдельштейна, никаких там, никаком сотрудничестве с идеями Яира Голана в отношении тех же самых поселений в Иудее и Самарии или же декларации о перспективе продвижения к палестинскому государству быть не может. Поэтому здесь мы говорим о ситуации, в которой... В каком-то смысле здесь есть желание вернуть колесо назад в середину 80-х годов, когда на фоне беспрецедентного национального кризиса, тогда в основном экономического, две крупные сионистские партии нашли общий язык, на основе такого прагматического консенсуса, который продержался до практически 1990 года.
0: Назад 84-й.
2: Примерно так.
0: Арик, хочу вас спросить о результатах... Вторая сторона политической карты. Хочу вас спросить о результатах праймериз в Демократии. С вашей точки зрения, Яир Гулан удовлетворен результатами?
2: Он получил то, что он хотел. С одной стороны, он может продолжать говорить о том, что его партия это выразитель чаяний и настроений сотен тысяч израильтян, которые вышли на борьбу с этим правительством сначала в рамках борьбы против юридической реформы, затем в рамках борьбы за возвращение заложников, и рассчитывать на их голоса на достаточно богатую копилку мандатов, да, которые видят в нем. Их представители отвергают более умеренного Яира Лапида, да, тем более, который вступил в союз с слишком правым Нафтали Беннетом, ну и других, понятно, политических кандидатов. С другой стороны, на лидирующих местах в списке за парой исключений оказались проверенные депутаты Кнессета, люди, которые знают, как Кнессет работает, и пусть они даже, так сказать, использовали его трибуну в качестве оппозиционера в основном для произнесения бурных речей, но, тем не менее, они понимают, как работа в Кнессете происходит, так, и знают границы возможного с политической точки зрения, не будут создавать каких-то драматических проблем, которые вполне могли бы создать другие более пассионарные лидеры вне парламентского протеста, которые, одна из претензий которых к тому же нынешнему главе оппозиции Яиру Лапиду состояла именно в том, что он ведет себя недостаточно агрессивно, что он не использует Кнессет для того, чтобы свалить правительство уже завтра, да, не понимая совершенно или не желая понять, как это работает. Поэтому у Голана, с одной стороны, есть фракция, новая фракция, которую он может в кавычках продавать на выборах тому электорату, на который он рассчитывает. С другой стороны, она достаточно прагматична для того, чтобы в случае, если не удастся добиться тех радужных высот, на которые он рассчитывает, она сразу не бросит ему вызов.
0: И тем не менее, еще один вопрос на эту же тему. Мое личное впечатление, что партия Авуда поглощена партией Мерец, а не наоборот. В этом смысле этот список это отражает. Вы согласны?
2: Партия Авуда исторически всегда была конгломератом определенных элементов. Да? Uh-huh. Она всегда стояла на перекрестке политических, этнических и экономических интересов. Весь этот фундамент в течение десятилетий израильской истории постепенно размывался один элемент за другим. Да? И когда на сегодняшнем этапе, глядя на современный Израиль со всех этих точек зрения, понятно, почему партия Авуда даже в той своей, так сказать, итерации, которая существовала, ну, предположим, еще в 2000 году, в 2001 году, в период того какого-нибудь Фуда Бен-Элиезера, ныне покойного, или даже в середине 2000-х годов Амира Переца, прекратила свое существование. И на данный момент поле такой радикальной, более радикальной, чем раньше, социал-демократии в Израиле, то, что в Америке принято за демократическими социалистами, она занимает сегодня партии демократов.
0: Последний вопрос, Арик. На этой неделе вновь дискутировалась возможность создания правительства меньшинства. Да? Скажем нашим радиослушателям еще раз, что привести к присяге правительства не нужен 61 мандат, нужно просто большинство. И вновь обсуждалась возможность того, что будет правительство меньшинства. И Либерман наложил вето. Собственно говоря, осложняет задачу блоку оппозиции.
2: Мы еще не знаем, как будут выглядеть, так сказать, блок арабских партий, насколько даже в случае того сценария, на который намекают представители партии Гади Айзенкот, там бывший глава Шабаха Ирон Коэн, например, что можно будет создать такое правительство опять при поддержке извне со стороны одной арабской партии, партии Ирам. Насколько это вообще с точки зрения механики будет возможно, потому что мы видим, что есть попытки вновь объединиться и вновь создать единый арабский список.
0: Допустим, да, что это возможно.
2: Я думаю, что здесь сегодняшняя ситуация отличается, разумеется, от ситуации 2021 года. Многое очень изменилось, и не так все просто. Тем не менее, понятно, что... Я не думаю, что это секрет Полишинеля для кого-то, включая наших слушателей, что... Стремление устранить Бенемина Нетаньяху из политической арены, то есть убрать его, как минимум гарантировать, что он не сможет быть премьер-министром, оно продолжает оставляться сильным мотиватором среди значительной части лидеров оппозиции и, конечно же, того же Виктора Либермана. Другое дело, что одно дело попытаться вновь создать узкое правительство при поддержке арабской фракции, И совсем другое – это иметь эту возможность в кармане и пытаться вести переговоры с теми же представителями Ликуда, с другими партиями правыми нынешней коалиции, для того, чтобы убедить их в том, что лучший способ решить, так сказать, кризис, если таковой возникнет после выборов, это вежливо поблагодарить Бенямина Нетаньяху за его службу еврейскому народу и попросить его выйти на пенсию добровольно.
0: Поживем и видим. Ари Кельман, политолог, и наш коллега, ведущий Канрека. Огромное спасибо за участие в программе.
2: Спасибо.
0: Шаббат шалом.
1: Своими словами.
0: 8.45. Продолжаем говорить о политике, продолжаем говорить о предвыборной кампании. Перед ближайшими выборами, как и каждый раз, обсуждается вопрос голосования израильтян, живущих за границей. Сотни, если не тысячи израильтян намерены прилететь из-за рубежа, чтобы принять участие в голосовании. Общественные организации оказывают им помощь. Профессор Офер Кенниг, Израильский институт демократии и Академический колледж в Ашкелоне, с нами в эфире. Профессор Офер Кенниг, Махон Исраэли ле демократия в Михлала Академит Башкелон. Шалом, бокер тов.
3: Бокер тов.
0: Кодем коль, мипхина миспарит, камы Исраэлим немцаим бхуль вэм балей схут ацба?
3: האמת שיש כל מיני הערכות סותרות וחלופיות, אבל אפשר בגדול להעריך את זה בסביבות החצי מיליון ישראלים.
0: חצי מיליון זה מספר מטורף, זה כמה מנדטים זה, אנחנו כמעט 15 מנדטים, משהו כזה.
3: כן, 12-13 מנדטים, כן, אבל לא ברור לגמרי אם החצי מיליון האלה, החצי מיליון האלה כוללים מגוון מאוד רחב של אוכלוסיות, כולל גם סטודנטים שנסו לשנתיים שלוש ללמוד בחו"ל, זה כולל גם שליחים של חברות הייטק, תעשיות ביטחוניות שמוצבים בחו"ל לשנתיים, וזה כולל גם את הישראלים שעזבו מאז השביעי באוקטובר את המדינה.
0: אתה לא מכניס לשם את הדיפלומטים שהם בעצם יכולים להצביע בחו"ל?
3: הם יכולים, וזה גם, זה אלה מספרים מאוד קטנים, זה פחות מ-10,000, אני לא טועה. אבל מאוד חשוב גם לקחת בחשבון שחלק מאותו חצי מיליון זה גם ישראלים שעזבו את מדינת ישראל כבר לפני זמן לא מבוטל, עדיין הם מחזיקים באזרחות ישראלית, ולכן לא ברור לגמרי אם היינו רוצים לתת גם לאוכלוסייה הזאת את

0: В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Только что поступили сообщения о том, что в результате теракта со стрельбой в районе Хават-Гилат в Самарии был ранен израильтянин. Пострадавшего доставили в больницу. Пока остается неясным, в каком он находится состоянии. Корреспондент корпорации «Кан» Хаим Голдидж передает, что группа израильтян совершала прогулку в том районе, расположенном неподалеку от Шхема. Там на них напали несколько палестинцев. Один из них выхватил оружие у израильтянина и открыл огонь. Террорист был нейтрализован. К месту прибыли крупные подразделения сил Цахаля и полиции. В Израиле готовятся к тому, что президент Дональд Трамп может принять решение о расширении военных действий против Ирана. В системе безопасности, в системах ПВО и в израильских ВВС повышен уровень боевой готовности в преддверии возможной атаки режима Аятолл на еврейское государство. Министр обороны Исраэль Кац заявил в ходе оперативных консультаций с руководителями силовых структур, что наша страна готовится к любым возможным сценариям развития событий. По его словам, если Иран атакует Израиль, то Тегеран получит сокрушительный ответный удар. Несмотря на то, что каких-либо новых инструкций от командования службы тыла получено не было, ряд муниципалитетов израильских городов сообщили об открытии общественных бомбоубежищ. В частности, мэр Реховота объяснил, почему муниципалитет его города пошел на такой шаг. Он указал, что муниципалитет принял решение об открытии бомбоубежищ, в том числе и для того, чтобы укрепить ощущение безопасности у жителей Реховота. Об этом он сказал в интервью корпорации «Кан». Как мы уже передавали ранее, газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что Иран отверг американское предложение по поводу прекращения огня, которое было передано главой правительства Ирака, который встретился около 10 дней тому назад с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. Согласно информации, основанной на иранских источниках, премьер-министр Ирака Али Аль-Зайди встретился в Тегеране с высокопоставленными иранскими политиками, ответственными за ведение переговоров. Они сказали ему, что Исламская Республика не станет обсуждать инициативы, направленные на временное прекращение огня, которые не упорядочивают такие аспекты, как право на контроль над судоходством в Ормузском проливе. Об этом сообщает корреспондент корпорации «Кан» Натан Гутман. Соединенные Штаты ввели санкции против высокопоставленного деятеля египетского движения «Братья-мусульмане» Мухаммада Аль-Авиари, а также против троих лиц и трех организаций, которые занимались поставками существенной помощи Хамасу. Среди прочего, санкции были введены в отношении фиктивных благотворительных товариществ компаний, связанных с движением «Братья-мусульмане». Именно они занимались финансированием боевого крыла Хамаса. Министр финансов Соединенных Штатов Бессент подчеркнул, что администрация президента Трампа намерена и дальше заниматься преследованием всех тех, кто связаны с террористической деятельностью, в том числе тех, кто финансирует террор. Об этом сообщает корреспондент «Кан» Йехескель Корнберг. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, которая будет обычной для этого времени года. Завтра температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе и в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 60 до 90 сантиметров, температура воды 29 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: להפסיק את כל החיכוכים האלה, לא לתת לזה יד חופשית, כי בסופו של דבר צריך להבין, גם מי שהולך לטייל בתוך כפר ערבי כפי שהיה היום בבוקר, לצערנו הרב, הם נכנסו, הגיעו עד למסגד של כפר תל. כפר תל, אני מכיר את הכפר הזה טוב מאוד, זה כפר של מרצחים, של אנשי חמאס, שגדלו בו המון המון מרצחים, נכנסים לכפר הזה, הרי בשביל מה אתם עושים שם? מי שנכנס לכפר פלסטיני, או כל יהודי, כל ישראלי, שיכנס היום לעיר או לכפר, שם נפשו בכפו. מי שלא מבין את זה, לא מבין את המציאות, וחבל לשחק איתה בצורה כזאת.
1: דוקטור רוני שקד.
0: מצער מאוד מאוד מה שקרה, מאוד מאוד, וזה גם אם נתפוס את המחבלים האלה, יקומו מחבלים אחרים.
1: נראה.
0: כי הסכסוך נמצא רק בעיצומו.
1: דוקטור רוני שקד, תודה על השיחה הזאת. בוקר טוב.
0: תודה.
1: Я спросил нашего собеседника о, к сожалению, и этот разговор мы вынуждены были сократить в связи с событиями в Самарии, и часть нашего разговора была посвящена этим событиям. Прежде всего я спросил об избрании Халиля Эль-Хаи главой Хамаса, что это означает для Израиля. Ничего это не означает, говорит наш собеседник, этот человек не приносит ничего нового. Того, что не было раньше, и его посылы, его условия, и его требования, и его взгляды. Это все тот же Хамас. Хамас — это фундаменталистская организация, которая приводит к войне и готовится сейчас к новой войне с Израилем. И Халиль Эль-Хаи не исключение, его взгляды, его мировоззрение только это подтверждают, и поэтому его избрание ничего не меняет в том, что касается происходящего в Газе. А что касается теракта, который произошел в Самарии, я не удивлен, говорит наш собеседник, к сожалению, я не удивлен. Нету связи между происходящим в Газе и происходящим в Самарии. И в Самарии очень много столкновений в последнее время. Очень много инцидентов, в том числе инициированных еврейскими экстремистами. Поселенцы чувствуют себя гораздо большими хозяевами, чем чувствовали раньше, говорит наш собеседник. Это связано и с политикой Смотрича, и с политикой Бен-Гвира. И вот эти прогулки, в частности, в деревню Кафр-Тель. Я знаю хорошо эту деревню. Это деревня, где много убийц Хамаса. И это мечеть хорошо известная. Зачем туда идти, совершенно непонятно. И даже если поймают этих убийц, я очень сожалею о том, что произошло, говорит наш собеседник, но даже если поймают этих убийц, то будут следующие, потому что конфликт только разгорается. С нами в эфире был доктор Рони Шакед, специалист по израильско-палестинским отношениям, Институт Трумана, Еврейский университет в Иерусалиме.
2: Своими словами.
1: 9 часов 52 минуты. Последняя тема на этой неделе. Скончался Хаим Явин. Человек, который отражал или символизировал израильское телевидение. Человек, которого называли королем экрана. Человек, объявивший о двух сменах власти в стране 1977-1992. Человек, объявивший об убийстве премьер-министра Ицхака Рабина и о многом-многом другом. Саша Вилинский с нами в эфире, журналист. Саша, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, Габи, доброе утро.
1: Итак, Хаим Явин, ваши воспоминания, ваши впечатления, ваше мнение о том, какой след он оставил.
3: Смотрите. Есть такое очень расхожее выражение, которое я не люблю, но которое все время упоминают, когда кто-нибудь уходит в лучший мир. Ушла эпоха. Ну, это превратилось в такое, ну...
1: Избитое почти, да?
3: Избитое выражение. Но в данном-то случае это абсолютно верно. Хаим Явин — это эпоха. Эпоха того самого Израиля, старого Израиля, который мы, приехавшие 35-40 лет назад, мы его помним, мы его знаем. Это человек, который символизировал собой, ну я не скажу, что власть, но он символизировал собой вот тот Израиль. Этих израильтян, которых мы помним по началу 90-х годов. Немного самовлюбленных, немного свысока разговаривающих, снобов. Мы-то израильтяне, а вы-то кто? И он был еще таким типичным еке, потому что он репатриировался из Германии в нежном возрасте. Угу. И настоящее это его имя Хейнц Клюгер. Вот, кстати, вы, Габи, как человек, любящий спорт, вы знаете, что он был нападающим футбольной команды АПОЭЛ Кирьят Арба?

0: Нет, не знаю, интересно.
1: Он потом был нападающим Апоэл Иерушалаем, когда учился в Иерусалимском университете. То есть не просто так, да, ведь нападающий — это что? Халуц по-нашему. Это человек, который, задача которого — забивать голы и вести команду вперед. И да, вот он таким и был. Человек, который, в общем, создал телевидение, и кроме всего прочего, у него и прозвище-то было Мар-телевизия, господин телевидения. Тот самый человек, который, в общем, все это телевидение...
0: С 1968 года он был на экране.
1: Совершенно верно. Это с момента создания телевидения. Телевидение в Израиле появилось очень поздно, после шестидневной войны, потому что Бен-Гурион не очень любил телевидение, считал его глупостью и игрушкой. Но потом перестал так считать, перестали считать и его последователи. В 68 году появилось телевидение. И сразу же появился Хаим Явин. Он у нас преподавал в колледже Тель-Хай на факультете кино и телевидения. Угу. И это было крайне любопытно. Мы его все знали, потому что в Израиле в 91 году был один канал телевидения. Один единственный. И на этом канале безраздельно царил Хаим Явин. То есть он действительно для нас, он был мистер израильское телевидение.
0: Он вел вечерний выпуск новостей.
1: Вечерний выпуск новостей.
0: И когда не было других, сегодня на сколько, 5-6 каналов, которые, где можно смотреть новости, тогда был один. И, соответственно, вся страна в 9 часов вечера включала телевизор и видела Хаима Явина.
1: И видела Хаима Явина, который таким поставленным басом, хорошим, как положено, на хорошем иврите, на правильном, говорил, ну, Бен-Элиэзер просто обнял бы его и порасцеловал. Рассказывал про то, что произошло за день, и он был такой... У него был очень, как бы это сказать, Кольсон Хути, у него был голос очень такой уверенный. То есть, когда он что-то говорил, ну, ты не мог в этом сомневаться.
0: Но, и тогда значит, еще не было интернета, не было ничего, и поэтому люди, собственно говоря, узнавали от него новости.
1: Да? Как говорили в Советском Союзе, но в газете же врать не будут. Было точно такое же ощущение. Но по телевизору же врать не будут, ведь Хаим Явин не будет врать. Ему уже принадлежит, ему же этот человек, действительно, почему я говорю эпоха? Действительно эпоха. Ему принадлежит одно из самых ярких выражений. Сегодня это бы назвали мемом. То есть вот это выражение, когда он узнал о том, что победила партия Херут во главе с Менахемом Бегиным, и партия Мапай, безраздельно властвующая в израильской политике, в израильской истории, оказалась в поражении, он произнес вот своим басом потрясающее слово, которое потом вошло, ну, только ленивый его не повторял. Магапах. Переворот. Не Маапиха, революция, а Магапах. Переворот. Произошел переворот. То есть
0: ровно 15 лет спустя он повторил эту фразу в обратном направлении, когда Ицхак Рабин победил Шамира.
1: Это да, это да. Но это уже было как бы воспоминание о прошлом. Угу. А тогда этот Маапах упал как бомба на всех. Вот это вот элита, вот это израильский истеблишмент, вот это те люди, которых по ошибке называют левыми, хотя левыми они не были, особенно в нашем сегодняшнем понимании, они вдруг оказались на вторых ролях. А общий изгой, общий, как бы, ну, человек, которого считали, что он был на вторых ролях, Менахем Бегин, вдруг становится главой правительства.
0: Саша, хочу вас спросить, как человека телевидения. У нас очень мало времени из-за событий в Самаре. Тем не менее, хочу вас спросить, как человека телевидения. Хаим Явин и тот его стиль, который он нес с собой, сегодня ему есть место на экране?
1: Ну, конечно же, нет. Как нет места сегодня в нашей жизни тому Израилю, в который мы приехали. Времена изменились, Хаим Явин изменился. Уже, к сожалению, в последние годы. И нет, сегодня совершенно другой стиль. Сегодня люди привыкли к клиповой системе, манере, к интернету. Они узнают новости раньше. Сегодня ты не можешь им дать новости по телевидению. Ты можешь их только прокомментировать. Ты можешь сообщить какие-то выжимки. И все. Я что хотел рассказать? Я знаю, почему вы именно ко мне обратились, Габи. Потому что я написал в Фейсбуке про Хаима Явина, что когда он преподавал у нас...
0: Да.
1: Вот он был вот таким вот, он смотрел на нас свысока, как тогда смотрели многие на этих из Советского Союза. И это человек, который снял «Тлеющие угольки», серию документальных фильмов про еврейство в Советском Союзе. Но он мало что понимал в этом. Он действительно был такой, ну, абсолютный Йеке. Хайнц Клюгер в этом самом, по отношению к другим народам, ну, высокомерный, потому что он знал свое место в этом мире. Он знал, кто он такой. Он знал, сколько он всего значит. Тут приезжает кто-то, непонятно откуда, на плохом корявом иврите, пытается ему объяснить, что мы из страны, где была великая культура. И он взорвался. Да. И этот взрыв очень хорошо помню. Что вы мне рассказываете про великую культуру? Вы не знаете культуру той страны, в которую вы приехали.
0: Нам надо заканчивать, к сожалению. Очень интересно. Да. Саша Вилинский, огромное вам спасибо за участие в программе. Всего доброго. Хаим Явин, эпоха, элита. В возрасте 93 лет скончался 2 дня тому назад. Спасибо, Саша Вилинский, еще раз. Программа «Своими словами» подошла к концу. Юрай Питерс за пультом, Мирьям Гилевич и Вацлав Проченко, продюсеры, Людмила Ермакова, редактор, микрофона Габи Вольфсон. Всего доброго. Шаббат шалом. Недельная глава Торы Ваэт Ханан. Берегите себя.

0: в Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом, в эфире выпуск новостей, радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Согласно поступившим самым последним уточненным данным, в результате теракта с применением огнестрельного оружия в районе Хават-Гилат в Самарии один израильтянин 30 лет погиб и еще двое получили ранения. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, другого – в средней степени тяжести. В этом же инциденте погибли четверо палестинцев, еще четверо были ранены. Корреспондент Кан Хаим Голдиш передает, что группа израильтян совершала прогулку неподалеку от Шхема. Когда израильтяне оказались рядом с местной мечетью, они подверглись нападению со стороны палестинцев. В срочном порядке в этот район был вызван офицер службы безопасности поселения Хават-Гилат. Палестинский террорист сумел выхватить у него оружие и открыть огонь по израильтянам. После этого террорист был ликвидирован. Корреспондент Кан добавляет, что прибывшие туда подразделения Цагаля окружили местную деревню и перекрыли несколько въездов и выездов из Шхема. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что, по ее данным, Иран готовится к атакам на Тель-Авив. В том случае, если президент Дональд Трамп реализует свои угрозы и приступит к нанесению ударов по стратегическим объектам инфраструктуры Исламской Республики. Эта информация основывается на данных, переданных двумя высокопоставленными осведомленными источниками в режиме «Аятолл». Газета «Нью-Йорк Таймс» также отмечает, что Тегеран намеревается обратиться с призывом к своим прокси, повстанцам-хуситам в Йемене, ввести морскую блокаду Бааль-Аль-Мандебского пролива. Представители руководства Ирана выступили с предупреждением о том, что заявление президента Трампа, что он воспользуется иранскими денежными активами для финансирования ремонта судов, получивших повреждения в результате атак в Ормузском проливе, является чрезвычайно опасным прецедентом. При таком развитии событий никто не может чувствовать себя в безопасности. Это может привести к самому настоящему хаосу, указал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Как мы уже передавали ранее, в Израиле готовятся к тому, что президент Дональд Трамп может принять решение о расширении военных действий против Ирана. В системе безопасности, в системах ПВО и в израильских ВВС повышен уровень боевой готовности в преддверии возможной атаки режима «Аятолл» на еврейское государство. Министр обороны Исраэль Кац заявил в ходе оперативных консультаций с руководителями силовых структур, что наша страна готовится к любым возможным сценариям развития событий. По его словам, если Иран атакует Израиль, то Тегеран получит сокрушительный ответный удар. Несмотря на то, что каких-либо новых инструкций от командования службы тыла получено не было, ряд муниципалитетов израильских городов сообщили об открытии общественных бомбоубежищ. В частности, мэр Реховата объяснил, почему муниципалитет его города пошел на такой шаг. Он указал, что муниципалитет принял решение об открытии бомбоубежищ, в том числе для того, чтобы укрепить ощущение безопасности у жителей Реховата. Об этом он сказал в интервью корпорации «Кан». И о погоде. Сегодня понижение температуры, которая будет обычной для этого времени года. Завтра температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе и в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 60 до 90 сантиметров, температура воды 29 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19.01, Тель-Авив 19.25, Хайфа 19.14, Бершева 19.23 и Эйлат 19 часов 19 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Представьте себе раннее утро. Море еще темное, над водой только начинает появляться тонкая светлая полоса. В доме открыты окна, на столе карандаши, листы бумаги, записная книжка. Человек встает очень рано, иногда до рассвета, старается не разговаривать, не читает газет, не отвечает на письма. Сначала он должен написать несколько сотен слов. Он пишет медленно, перечитывает каждую фразу, вычеркивает все, без чего можно обойтись, потом печатает, потому что считает, если писатель действительно знает, о чем рассказывает, ему не обязательно объяснять читателю все. Самое важное остается над поверхностью, как огромная невидимая часть айсберга. Человека этого зовут Эрнест Хемингуэй. Сегодня мы говорим в эфире Канрека именно о нем. Я постараюсь рассказать вам достаточно интересных фактов об этом удивительном писателе, по крайней мере, на мой взгляд. С вами Таня Барская, и мы продолжаем наш эфир. О Хемингуэе говорили так много, что подлинного человека практически перестали замечать. Так тоже бывает. Охотник, рыбак, военный корреспондент, любитель корриды, человек, который как будто бы никогда ничего не боялся. Но, возможно, многое было иначе. Возможно, Хемингуэй писал о мужестве именно потому, что знал, что такое страх, писал о войне и много писал о войне, потому что видел, как она калечит людей, писал о любви, потому что любовь не раз приносила ему боль, как и многим. Попробуем пройти вместе с ним через несколько городов и несколько его жизней. Америка, Италия, Париж, Испания, Куба, Африка, конечно. Попробуем понять, почему он, человек, который так не любил лишних слов, оставил после себя столько историй. Машинка останавливается. Несколько секунд тишины. Эрнест Хемингуэй. Человек удивительный. И жизнь, в которой очень много событий громких было больше, чем вообще в любом приключенческом романе. Книги, в которых самые громкие чувства произносились почти шепотом.

Эрнест Миллер Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в Оук-парке, тихий, респектабельный пригород города Чикаго. Он с детства жил словно между двумя разными мирами. Один находился там, где он и родился, Оук-парк. Там следовало соблюдать приличия, правильно одеваться, хорошо учиться, ходить в церковь. Другой мир начинался в Северном Мичигане, где семья проводила лето. Там были лес, озеро, лодка, рыбалка, охота и отец, который учил мальчика обращаться с ружьем, ставить палатку, разводить огонь, определять направление ветра и понимать поведение рыбы. Позже эти знания, как вы понимаете, читатели, войдут в его рассказы. У Хемингуэя природа вообще почти никогда не бывает просто декорацией. Река, лес, либо море, они становятся местом проверки самого человека, то есть героев, персонажей. Ты один, и рядом нет зрителя. Нельзя произнести красивую речь и убедить всех в своей храбрости. Нужно действовать. И именно поэтому герои Хемингуэя так часто ловят рыбу, или охотятся, или идут по горам, или наслаждаются видами, или ждут рассвета на передовой, если это война. А войны много, и мы об этом еще поговорим. Внешне эти люди заняты простыми делами. Но на самом деле они решают гораздо более сложные вопросы. Кем они остаются перед лицом страха, боли, смерти? Это то, что очень часто и всю жизнь волновало самого автора.

После школы Хемингуэй не пошел в университет. В 17 лет он устроился репортером в газету «The Kansas City Star». Газетные правила, как вы знаете, требуют писать короткими предложениями, используя точные, энергичные слова. И вот этот урок Хемингуэй запомнил навсегда. Позднее он признавал, что газета научила его строить простое повествовательное предложение. Простое ведь не значит бедное. Написать длинное иногда легче. Можно объяснить, уточнить, повторить, подсказать читателю, что он должен почувствовать. И Хемингуэй старался поступать иначе всегда. Он показывал движение руки, жест, короткий ответ, стакан на столе, окно, за которым идет дождь, и предлагал читателю, нам, самим, чувствовать то, о чем персонажи не способны говорить. И так постепенно родился писатель, который сделал молчание частью литературы. И это было удивительно. История жизни Хемингуэя вообще могла бы сложиться спокойно. Журналистская работа, семья, газетная карьера. Но в Европе уже шла Первая мировая война. И 18-летнему Хемингуэю казалось, настоящая жизнь где-то далеко, не там, где он. И вот тогда он записался добровольцем в Красный Крест. Из-за зрения его не брали в армию. И он отправляется в Италию водителем санитарной машины. Прибыл на фронт с романтическими представлениями о войне. Но в июле 18 года неподалеку разорвался снаряд. Хемингуэй получил тяжелые ранения ног, осколки и оказался в госпитале в Милане. И вот там он влюбился в медсестру. После возвращения в Америку он все ждал, что они поженятся, она переедет к нему. Но однажды он получил письмо, в котором Агнес сообщала, она не станет его женой. Думаю, что те, кто хорошо знают произведения Хемингуэя, понимают, что через несколько лет, а именно через 11 лет, пережитое в Италии, превратилось в роман «Прощай, оружие». Он не просто переписал собственную биографию, конечно, нет, роман появился из более глубокого вопроса, что происходит с любовью вообще в мире, где человеческая жизнь зависит от снаряда, приказа, чужой ошибки. И в книге вот то, что происходило тогда в Европе, война, она не выглядит возвышенной вообще. В ней много грязи, много усталости, много бессмысленных приказов и много страха. Хемингуэй уже понимал, он будет повторять в разных произведениях громкие слова вроде «слава», «подвиг», «честь» особенно опасны там, где реальные люди истекают кровью. Для него честность писателя начиналась с отказа приукрашивать что бы то ни было, тем более смерть. 1921 год. Хемингуэй женится и со своей молодой женой пара отправляется туда, где Хемингуэй был очень и очень счастлив.

0: sourit tous à part ce qu'ils s'aiment à Paris.
1: Париж. Хемингуэй работает там европейским корреспондентом газеты «Торонто Стар», но он не мечтал о газетных статьях, конечно, нет, он хотел писать художественную прозу. В Париже тогда можно было встретить Джеймса Джойса, Эзру Паунда, Гертруду Стайн, Пабло Пикассо, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. В общем, можно только мечтать о такой потрясающей компании. Литература, можно сказать, в Париже того времени создавалась не только за письменным столом. Они обсуждали литературу и сюжеты в кафе, в маленьких книжных магазинах, дешевых ресторанах, квартирах. Потом Хемингуэй вспоминал Париж как праздник, который человек навсегда уносит с собой. Он много работал, много писал, переделывал очень много, учился у других авторов и, конечно, одновременно с ними спорил. Гертруда Стайн, она тогда познакомила его, как и всех остальных, с выражением «потерянное поколение». Так стали называть людей, которые прошли Первую мировую и потеряли доверие к прежним ценностям. Они вернулись домой, но не смогли вернуться в старый мир. Для него это было очень важно. Слова, которые раньше казались надежными, обесценивались. Патриотизм, подвиг, долг, благородство. После окопов понятия эти стали звучать совсем иначе.

1925 год. Хемингуэй отправляется с компанией знакомых в испанскую Памплону на праздник Сен-Фермин. Там были коррида, жара, ревность, алкоголь, ссоры, сложные отношения внутри компании. И практически сразу Эрнест Хемингуэй понимает, перед ним готовый роман. Так появляется книга «И восходит солнце». Герои этой книги много путешествуют, много разговаривают, влюбляются не в тех людей. Внешне с ними почти ничего грандиозного не происходит, но внутри каждого живут последствия войны. Опять войны. И все же Хемингуэй не пишет, они глубоко несчастны. Нет, он показывает их разговоры читателю, шутки, поездки, стаканы на столе, недосказанные фразы. Он все это показывает читателю. Он должен сам, читатель, почувствовать ту пустоту, которую персонажи стараются заполнить движением и развлечениями. Роман «И восходит солнце» вышел в 1926 году и сделал Хемингуэя знаменитым, а ему было тогда только 27 лет.

Действительно, к 26-му году, можно сказать, Хемингуэй находит свои темы, находит темы поколения, и одновременно он создает свой собственный литературный стиль, голос, почерк, совершенно точно узнаваемый. Создает образ, тот самый парижский Хемингуэй, он еще там, мыслями он еще в Париже, но он уже живет так, словно собирается пройти свой выбранный путь, не спрашивая для этого разрешения ни у кого.

мы продолжаем. Обычно Хемингуэй писал утром, когда никто не мешал, и дневная суета еще вообще не начиналась. Он мог работать карандашом в тетради, потом переносить текст на машинку. Иногда работа шла быстрее, но количество написанного не было никогда целью. Хемингуэй сам рассказывал, ему нужно было найти настоящую фразу, которой автор верит сам. Хемингуэй старался заканчивать дневную работу в тот момент, когда уже понимал, что произойдет дальше. Он возвращался к тексту и продолжал на следующий день. Это мог быть следующий день. С того места, где путь был еще виден. И наоборот, простота требовала многочисленных исправлений, а он очень часто исправлял, переписывал. Известен его принцип айсберга. Над водой видна только небольшая часть того, что происходит, небольшая часть ледяной горы, остальное ведь скрыто. И вновь читатель должен догадываться сам. Так и в рассказе автор может не объяснять все напрямую, но он обязан знать скрытую часть истории. И тогда то самое молчание Хемингуэя создает очень сильное впечатление. И прекрасный пример, очень вам рекомендую прочесть, «Холмы, как белые слоны». Рассказ Хемингуэя. Мужчина и женщина сидят на железнодорожной станции и разговаривают о некой медицинской процедуре. Слово, которое обозначает эту процедуру, почти не произносится, что интересно. Мы слышим обычный вроде бы разговор. Короткие реплики, просьбы, вот именно в стиле самого Хемингуэя. Попытки убедить, желание избежать прямого ответа короткими фразами. И постепенно становится ясно, за спокойной беседой решение способно изменить сразу две жизни. У Хемингуэя люди редко говорят именно то, что чувствуют. Потому что, наверное, и мы с вами, люди настоящие, мы тоже не всегда, не часто можем сказать именно то, что хотим, и то, что чувствуем, по совершенно разным причинам. Хемингуэй эту особенность понимал, чувствовал и сделал ее своим тоже литературным приемом. Наверное, иногда самое важное сообщение – то, которое человек так и не решается произнести. Но хорошо, когда это сможет почувствовать второй. Это удивительно на самом деле. Эта песня, которую вы слышите сейчас, связана с литературой другого автора, Габриэля Гарсия Маркеса. Но вот настроение одиночества этой песни, ожидание и непрочитанного письма удивительно точно подходит к миру Хемингуэя. Группа «Би-2».

О да, Испания. Испания и коррида, и, конечно, Хемингуэй. Испания занимала в жизни Хемингуэя особое место. Его привлекали испанская культура, ритуалы, язык, праздники и, да, коррида. Коррида вызывает справедливые споры и неприятия. Для Хемингуэя она была вообще все годы не просто развлечением или нет. Она не была демонстрацией жестокости или нет. Он видел в ней ритуал встречи со смертью. Он много думал об этом, о смерти как таковой. И здесь снова появляется главный вопрос Эрнеста Хемингуэя. Как человек ведет себя, когда опасность становится реальной? В данном случае символом этого вопроса становится Матадор. В книге «Смерть после полудня», вы знаете эту книгу, он пытается объяснить устройство корриды как раз и одновременно формулирует свои представления о писательском мастерстве. И именно там Хемингуэй описывает идею невысказанной части повествования. И писатель может убирать известные ему факты, а вот мы, читатели, должны чувствовать его присутствие. Нельзя только убирать то, что не знает сам автор. В газетах и журналах читатели видели этого писателя очень разным. Видя его фотографии, читая статьи о нем, Хемингуэй с ружьем. Вспомните эти фотографии. Хемингуэй на рыбалке, Хемингуэй в баре, Хемингуэй на фронте. Он сам тоже поддерживал этот образ, любил соревнования. Настоящий Хемингуэй был гораздо сложнее вот этой легенды. В книгах мужественный человек ведь не тот, кто ничего не боится. Мужественный человек, конечно, знает, что может проиграть, но всегда старается сохранить достоинство.

Впереди в жизни Хемингуэя еще одна Испания. И уже совсем не праздничная Памплона, а страна, которая разорвана гражданской войной.

1936 год. В Испании начинается гражданская война. Она разделила страну, семьи, друзей, родных. Хемингуэй отправляется туда как журналист. Он поддерживал республиканцев, встречался с бойцами, находился под обстрелами, видел разрушенный Мадрид. Именно тот опыт и стал основой романа «По ком звонит колокол», который был опубликован в 1940 году. Почему Хемингуэй написал эту книгу? Его интересовало, способен ли человек сохранить личную ответственность внутри большого исторического насилия. На войне легко сказать: «Таков приказ, так поступают все, от меня ничего не зависит». Он спрашивает иначе: «Что зависит именно от меня?» Название того самого романа «По ком звонит колокол» взято из размышлений английского поэта Джона Донна о том, что ни один человек не существует отдельно от остальных. Когда погибает другой, мир становится меньше. И об этом он думал очень много. Колокол звонит не по известному человеку, где-то далеко он звонит по каждому из нас. Поэтому роман не только о храбрости главного героя Роберта Джордана, он о взаимной ответственности людей, о том, что чужая смерть не бывает полностью чужой. У каждой страны живые лица. Война превращает соседей во врагов, обычных людей заставляет совершать поступки, о которых они раньше просто не могли и думать. В книгах Хемингуэя, конечно, люди не всегда могут спасти себя, но иногда они способны спасти в себе человека. Я думаю, вы читали эти книги.

Во время Второй мировой войны Хемингуэй снова стал корреспондентом. Он находился рядом с союзными войсками, освещая события во Франции, присутствовал при освобождении Парижа. И здесь его биография снова смешалась с легендой. Он часто любил рассказывать о своем участии в военных действиях. Некоторые эпизоды со временем обрастали подробностями его от поклонников, которые потом было уже сложно отделить от авторского рассказа. Он снова оказался опять рядом с войной. Снова и снова. Тема, которую сложно отделить уже было от Хемингуэя, тема, от которой он, в общем, никогда и окончательно не уходил. Возможно, рядом со смертью и с темой смерти он острее ощущал жизнь. Слишком много этой темы в его произведениях. А может быть, после его первого ранения в Италии мирная жизнь всегда казалась ему недостаточно настоящей, и он искал риск в войне, в охоте, в море, в Кариде, в Африке, конечно. Но самые трудные сражения происходили уже потом не на фронте. Они происходили за его письменным столом. После успеха от писателя всегда ждут продолжения следующей великой книги, после великой книги второй, третьей книги, и читатели начинают сравнивать автора с ним же самим. В конце 40-х годов критики все чаще говорили, что лучший Хемингуэй остался в прошлом, и роман «За рекой в тени деревьев» тогда был встречен прохладно. Это было странно, и, конечно, ему требовалась новая книга. Книгой этой, конечно, стало, как вы предполагаете, «Старик и море». Ему требовалась эта книга, не громкая, не огромная, предельно простая. История одного человека, одной лодки, одной рыбы, Куба, «Старик и море». Хемингуэй очень много лет жил на Кубе, неподалеку от Гаваны. Он выходил в море на своей лодке «Пилар», рыбачил в Гольфстриме, разговаривал с рыбаками, наблюдая за их жизнью. Море он знал не по книгам. Знал, как меняется цвет воды, как птицы указывают на рыбу, как ведет себя леска, как человек разговаривает сам с собой, когда вокруг никого. И в 1952 году журнал «Лайф» публикует повесть «Старик и море». Ее герой – старый кубинский рыбак Сантьяго, 84 года, и он почти 3 месяца возвращается домой без улова. Окружающие начинают считать его окончательным неудачником. Но на 85-й день Сантьяго уходит далеко, в море, ловит огромную рыбу. Начинается изнурительная борьба. Старик уважает рыбу и разговаривает с ней, называет ее братом. И все же должен победить, поскольку он рыбак. Когда он, наконец, привязывает рыбу к лодке, отправляется домой, на добычу нападают акулы. И старик сражается с ними, всем, что у него есть. Но к берегу он привозит почти один скелет рыбы. Победил он или проиграл? Внешне проиграл. От огромной рыбы ничего не осталось. Но автора интересовал не результат, точнее, не только результат. Сантьяго сделал все, что мог. Он вынес боль, усталость, страх, одиночество. И этот человек не позволил поражению лишить себя достоинства. Об этом писал Хемингуэй в этой повести «Старик и море». И здесь одна из самых важных мыслей, которые так потрясающе изложил и донес до читателей всего мира Хемингуэй. Человека можно разрушить физически, но поражение не обязательно становится внутренней капитуляцией. Это была потрясающая победа самого Хемингуэя. Критики ведь в нем сомневались, и он должен был сам уйти далеко в море, как тот старик, и доказать всем, и прежде всего себе самому, что он способен поймать огромную рыбу и победить. Повесть эта имела огромный успех. В 1953 году Хемингуэй получил за нее Пулитцеровскую премию, а в 1954, через год, ему присудили Нобелевскую премию по литературе за мастерство повествования и особенно за проявившееся мастерство в «Старике и море» и за влияние на современную прозу. Он писал книгу о том, что победа и поражение иногда невозможно разделить. Думаю, что это так и есть. Это действительно удивительная на самом деле книга «Старик и море», написанная на Кубе.

0: Хемингуэй и тема любви. Если вы читаете его или прочитаете его биографию, вы обратите внимание, у него тема любви всегда существует под угрозой. Войны, разлуки, телесные травмы, ревность, смерть. Возможно, он верил в любовь, но не верил, что счастье может оставаться безнаказанным. Именно так. Людей в книгах, в произведениях Хемингуэя очень часто разделяет не отсутствие чувства. Нет, их разделяет неспособность сохранить то, что они чувствуют, по очень разным причинам. Давайте пожелаем друг другу быть все-таки вместе как можно дольше.
1: Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов,

молчание, начало всех начал. Но если плечи песни

В январе 1954 года, во время путешествия по Африке, которую он очень полюбил, Хемингуэй и его жена Мэри попадают в авиакатастрофу. На следующий день они пытаются выбраться другим самолетом, но при взлете происходит новая авиакатастрофа. Некоторые газеты, тогда не имея точной информации, успели подготовить сообщение о гибели писателя. Хемингуэй выжил и даже шутил по поводу собственных некрологов и будущих похорон. Это прекрасно соответствовало легенде о нем и образу, как его часто называли, неуязвимого папы Хемингуэя. При этом он получил серьезные травмы, последствия аварии добавились к старым ранениям, боли, болезням. В том же 1954 году, как я уже сказала, он получает Нобелевскую

Последние годы Хемингуэя были достаточно тяжелыми. Он пытался работать, переделывал текст воспоминаний о Париже, который позднее будет опубликован под названием «Праздник, который всегда с тобой». Работа действительно давалась очень и очень тяжело. Он болел и 2 июля 1961 года умер в своем доме в Кетчуме в штате Айдахо. Ему был всего 61 год.

Почему Эрнеста Хемингуэя продолжают читать? Наверное, не потому, что каждый читатель мечтает охотиться в Африке или наблюдать корриду. Конечно, нет. Не потому, что его биография похожа на приключенческий фильм. Мы читаем его каждый по-своему, выбирая свои произведения. Потому что знаем ситуации, в которых человек не может сказать главное. Потому что каждому знаком страх поражения. Потому что мы тоже пытаемся сохранить достоинство, когда события оказываются сильнее нас. А Хемингуэй он показал. Он показал, что сила может находиться в ограничении, в короткой фразе, в его знаменитой паузе, в деталях, в том, что осталось под водой. Старик снова выходит в море, солдат снова выполняет задачу, раненый человек учится ходить, писатель берет чистый лист и пытается написать одну правдивую фразу. Так это и происходит. Именно так. Эрнст Хемингуэй. Сегодня мы говорили именно о нем. Я надеюсь, вы были там, в мире Хемингуэя.

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. По следам сегодняшнего теракта в Самарии, в результате которого один израильтянин 30 лет погиб и еще двое получили ранения, причем один из них находится в критическом состоянии, глава регионального совета Самарии Йоси Даган вновь призвал правительство приступить к широкомасштабной операции в Иудее и Самарии, цель которой будет состоять в искоренении террора. «Поселенцы и весь израильский народ с нами. Никому и никогда не удастся нас сломить. Мы построим новые поселения в Эрец-Исраэль. Мы никуда отсюда не уйдем. Нашему изгнанию не помогут и тысячи террористов. Мы все равно победим их. Отсюда, с места сегодняшнего теракта, мы призываем правительство предпринять широкомасштабную антитеррористическую наземную операцию», заявил Йоси Даган в интервью корпорации «Кан». Поступили сообщения о том, что иранская армия атаковала базу «Аль-Азрак», расположенную на территории Иордании, а также военно-воздушную базу «Шейх Иса» в Бахрейне. Корреспондент КАН Итамар Маргалит передает, что минувшей ночью Соединенные Штаты вновь наносили удары по различным объектам режима «Аятолл». Как мы уже передавали ранее, газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что, по ее данным, Иран готовится к атакам на Тель-Авив в том случае, если президент Дональд Трамп реализует свои угрозы и приступит к нанесению ударов по стратегическим объектам инфраструктуры Исламской Республики. Эта информация основывается на данных, переданных двумя высокопоставленными осведомленными источниками в режиме «Аятолл». Газета «Нью-Йорк Таймс» также отмечает, что Тегеран намеревается обратиться с призывом к своим прокси, повстанцам-хуситам в Йемене, ввести морскую блокаду Бааль-Аль-Мандебского пролива. Представители руководства Ирана выступили с предупреждениями о том, что заявление президента Трампа, что он воспользуется иранскими денежными активами для финансирования ремонта судов, получивших повреждения в результате атак в Ормузском проливе, является чрезвычайно опасным прецедентом. При таком развитии событий никто не может чувствовать себя в безопасности. Это может привести к самому настоящему хаосу, указал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. К другим темам. Министр иностранных дел Гидон Сар заявил, что он потрясен нападением с ножом, совершенным в Нью-Йорке на антисемитской почве. Вместе с тем, он подчеркнул, что не удивлен этим. На протяжении месяцев ведение подстрекательства против еврейского государства со стороны мэра Нью-Йорка Мамдани в этом городе сложилась ситуация, при которой евреи стали объектом для нападений, указал Гидон Сар. Он призвал мэра Нью-Йорка предпринять эффективные меры в деле защиты еврейской общины города. Посол Израиля в ООН Дани Данон также обвинил Зохрана Мамдани в том, что тот занимается подстрекательством, что ставит под угрозу жизни людей. Он призвал мэра Нью-Йорка проявить ответственность и остановить кампанию лжи и подстрекательства. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, которая будет обычной для этого времени года. Завтра температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 60 до 90 сантиметров, температура воды 29 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:01, Тель-Авив 19:25, Хайфа 19:14, Бершева 19:23 и Эйлат 19 часов 19 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Фаррух Балсарам, появившийся в Танзании, живший в местечке под названием Каменный город, старейший район города Занзибара. Его имя с фарси означает «прекрасный», «счастливый». Родители не прогадали, их сын прожил очень яркую жизнь, полную счастливых моментов и того, что означает настоящий подарок всем поклонникам, кто знал, что такое, кто такой группа Queen и Фредди Меркьюри. Мы сегодня вспоминаем Фредди Меркьюри и группа Queen в нашем эфире. Эту замечательную, щемящую, любовную балладу, одно из самых искренних своих сочинений. Вообще Меркьюри старался не очень изливать душу в своих песнях. Он посвятил своему лучшему другу в свое время любовнице Мэри Остин. В начале 70-х они снимали вместе крохотную квартирку в Лондоне. И именно эта женщина в значительной мере повлияла на тогдашний образ Меркьюри. Он без зазрения совести пользовался даже ее гардеробом. Тогда все это известно. Давайте слушать эту замечательную песню. Она действительно очень и очень красива. На сцене песня эта всегда исполнялась под аккомпанемент акустической гитары Брайана Мэя. Меркьюри признавался, что даже если его очень попросят, он просто не сможет сыграть песню в оригинальном фортепианном варианте, поскольку даже успел забыть свою партию. Давайте слушать. Красивая очень песня «Love of My Life».

«Friends Will Be Friends» – известная композиция, написанная Фредди Меркьюри и Джоном Диконом. Создатели не упоминали о том, что послужило причиной ее появления, но я думаю, что такие строки в переводе на русский, как «Если надежда покинет тебя, протяни руку, потому что друзья останутся друзьями до самого конца», могли написать только люди, которые сами испытали в жизни радость от настоящей дружбы. И вообще, по признанию самого Дикона, Фредди всегда угадывал основные идеи его песен. «Friends will be friends».

Этот свой шедевр Фредди Меркьюри по традиции написал достаточно быстро. Он вообще на гора выдавал очень много песен довольно быстро, иногда забрасывая работу, без сожаления, при малейших признаках скуки. Но вот все-таки сама запись этой рапсодии стала результатом действительно титанического труда, причем не только Фредди Меркьюри, но и остальных музыкантов группы. Шестиминутная композиция, песни сложно назвать то, что мы будем слушать, записывалась почти месяц. А до этого группа репетировала 3 недели, сосредоточившись только на рапсодии. Меркьюри руководил записью рапсодии на всех 4 задействованных студиях. По легенде, после того, как он наконец закончил все необходимые вокальные наложения, пленка буквально просвечивалась из-за многократного перематывания взад и вперед, но результат превзошел все ожидания. Такой многоголосой, практически оперной ставкой в середине рапсодии не могла похвастаться ни одна группа. И пели на записи и барабанщик Роджер Тейлор, и Брайан Мэй. Тексту Меркьюри, кстати, не придавал особого значения, называя его рифмованной ерундой. Ну, возможно, уклонялся от правды. И, кстати, ту самую среднюю часть композиции группа, конечно, никогда не могла должным образом воспроизвести на сцене. В этом месте всегда запускалась фонограмма. Музыканты не делали из этого секрета. Они просто демонстративно отставляли инструменты и микрофоны и не без гордости взирали на публику. Давайте слушать этот красивый композицию, шедевр, но не просто песню.

Песня «Чудо», песня с одноименного альбома, она была выпущена в 1989 году в ноябре, через 6 месяцев после выхода самого альбома, и, как и в большинстве других песен группы, в этой песне присутствуют, скажем, аллюзии на окружающую музыкантов действительность. Времен написания этой песни упоминаются чудеса на земле, такие как Тадж-Махал, Вавилонская башня, памятники архитектуры, я имею в виду. И в то же время Вавилонская башня, это еще ко всему и песня 75-го года сэра Элтона Джона, давнего друга Фредди Меркьюри. Другая упоминаемая пара чудес, капитан Кук, Каин и Авель, это, конечно, тоже воспоминания, они явно перекликаются с телесериалами 80-х, Джимми Хендрикс, который упоминается в интервью «Любимый музыкант» и Мэя, и Меркьюри. Так что все эти чудеса на Земле приписываются творению матери природы. Таким приемом в итоге была отмечена возможная подоплека религиозная этой песни. И, в общем, эта песня «Чудо» была видением мира самого Фредди Меркьюри.

Песня «Велосипедная гонка», «Bicycle Race», песня группы Queen с альбома «Jazz», была написана Фредди Меркьюри. И известна, да, конечно, она очень известна. Более того, она скандально известна благодаря видеоклипу, который даже запретили к показу в некоторых странах. Ну, а написание этой песни Фредди Меркьюри вдохновила гонка «Тур де Франс», которую он однажды наблюдал из окна гостиничного номера, и именно после этого события решил написать песню. Начинается все это с припева, в котором слышен хор из участников группы. Далее идет куплет, который содержит спор двух людей. Один предлагает что-то другому, второй отказывается. И вот в этой части песни упоминаются такие важные явления в поп-культуре 70-х, как «Звездные войны», «Роллс-Ройс», «Питер Пен», «Челюсти», «Франкенштейн», «Супермен». Далее, далее, далее.

Что касается песен альбома «Innuendo», то, наверное, там было достаточно интересных работ. И одной из таких стала заглавная песня «Innuendo». По сути, она создавалась всеми участниками группы. Во время разогрева к одной из сессий Брайан, Джон и Роджер в качестве импровизации сыграли мелодию, которая затем стала основной частью композиции. Фредди Меркьюри, услышав товарищей за стенкой, сразу создал в голове образ будущей песни. К работе над созданием этой композиции подключили еще и гитариста группы ЕС, который виртуозно исполнил на гитаре фрагмент с фламенко. Оркестровку придумал и сам сыграл на синтезаторе Фредди Меркьюри. Давайте слушать «Innuendo».

Отчаянное жизнелюбие Фредди Меркьюри было присуще не только музыке и текстам, но и клипам. Фредди Меркьюри смог сняться только в трех из них, и если клип на песню «I'm going slightly mad» и по сей день остается одним из самых известных в истории группы, в нем солист все так же ярок и артистичен, он был специально снят в черно-белом цвете, чтобы не так были заметны следы болезни. Поэтому следующим стал снятый в апреле 91 года клип названием «Headlong». И решив, что прошлая работа была слишком мрачна, новый видеоролик был полон задора и оптимизма. Единственный видеоклип группы Queen 91 года, в котором Фредди Меркьюри снимался без грима, еще и в цвете. Там он бодр, активен, ярок. Остается только догадываться, как ему сложно давались эти съемки.

Последним видео с участием Фредди Меркьюри стал клип на песню «These are the days of our lives». Он был снят на черно-белую пленку. Запись производилась 30 мая 1991 года. Клип был несюжетным. Фредди просто пел на камеру и практически не мог двигаться. К сожалению, это объяснялось его самочувствием. Уже через несколько месяцев, в ноябре 91 года, его не стало. Драматическая история создания этой пластинки вообще не могла не влиять на его восприятие, тем более для поклонников группы Queen. Шоу должно продолжаться.

В день его рождения, 5 сентября, Брайан Мэй поставил ролик у себя на странице и написал: «Что ж, вы увидите его в конце этого ролика. Я чувствую, что смотрю Фредди в глаза. С днем 75-го дня рождения, дорогой друг». Брайан Тейлор, барабанщик группы Queen, был не столь многословным. Он написал: «С днем рождения, дорогой старый друг, навсегда с нами в наших мыслях». О том, что настоящим автором одной из самых известных песен группы Queen является не Меркьюри, но Брайан Мэй, не знали не то чтобы до последнего, но это было в альбоме, вышедшем в феврале 91 года, и после смерти самого Фредди в ноябре того же года песня стала восприниматься как личное заявление Фредди Меркьюри, его завещание и даже эпитафия самому себе. Настоящий автор слов «Шоу должно продолжаться» Мэй на самом деле написал ее с мыслями о Меркьюри. В конце 80-х, в начале 90-х годов Брайан Мэй был одним из немногих, кто был посвящен в тайну болезни Фредди Меркьюри. И перед тем, как записывать свою пронзительную вокальную партию, Фредди выпил рюмку водки. Это был едва ли не последний раз, когда он мог себе позволить это сделать. Клип на эту песню, хоть и представлял собой просто нарезку из старых видео и живых выступлений, стал одним из трогательных и драматичных в истории группы Queen. Для многих наиболее автобиографической строкой стала: «Мой грим может осыпаться, но улыбка не сходит с лица». И это было правдой. Как бы плохо себя не чувствовал Фредди Меркьюри, он никогда ни на кого не ворчал, не искал сочувствия. Он работал.

0: В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. На кладбище Гевата-Шлоша в настоящее время завершаются похороны лауреата премии Израиля в области журналистики, известного телеведущего Хаима Явина. Он скончался позавчера в возрасте 93 лет. В течение долгих лет он вел популярную новостную телепрограмму «Мабат». К другим темам. Только что поступила информация о том, что израильтянин, погибший сегодня в результате огнестрельного теракта возле Хават-Гилад в Самарии, это Бенаяху Мелет, 32 лет. Он служил в местных силах самообороны и бросился на помощь группе израильтян, которые подверглись нападению со стороны палестинских террористов. У него остались жена и две дочери. Да будет память героя благословенна. Несколько минут тому назад стало известно о том, что был ликвидирован террорист, совершивший сегодня утром огнестрельный теракт в Самарии. Пресс-служба Цагля сообщила, что при нем было обнаружено и похищенное им оружие. Корреспондент корпорации «Кан» Итай Блюменталь передает, что по окончании проведения совещания по оценке складывающейся ситуации в руководстве Цагаля приняли решение усилить подразделения, дислоцированные в Иудее и Самарии. Бывший высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности Шабака Ади Карми заявил в интервью корпорации «Кан», что относительное спокойствие, царившее на территориях Иудеи и Самарии в последнее время, не отражает то, что происходило там в действительности. Когда мы слышим про теракты с применением холодного оружия или про теракты с автомобильным наездом или про теракты с применением огнестрельного оружия, выхваченного у сотрудников наших силовых структур, мы понимаем, что это диверсии, совершенные одиночками. Иначе речь шла бы о задействовании зарядов со взрывчаткой и о терактах-самоубийствах, подчеркнул он в интервью корпорации «Кан». Как мы уже передавали ранее, по следам сегодняшнего теракта в Самарии, в результате которого один израильтянин 32 лет погиб, и еще двое получили ранения, причем один из них находится в критическом состоянии, глава регионального совета Самарии Йоси Даган вновь призвал правительство приступить к широкомасштабной операции в Иудее и Самарии, цель которой будет состоять в искоренении террора. «Поселенцы и весь израильский народ с нами. Никому и никогда не удастся нас сломить. Мы построим новые поселения в Эрец-Исраэль. Мы никуда отсюда не уйдем. Нашему изгнанию не помогут и тысячи террористов. Мы все равно победим их. Отсюда, с места сегодняшнего кровавого теракта, мы призываем правительство предпринять широкомасштабную антитеррористическую наземную операцию», заявил Йоси Даган в интервью корпорации «Кан». К другим темам. Поступили сообщения о том, что иранская армия атаковала базу «Аль-Азрак», расположенную на территории Иордании, а также военно-воздушную базу «Шейх Иса» в Бахрейне. Корреспондент «Кан» Итамар Маргалит передает, что минувшей ночью Соединенные Штаты вновь наносили удары по различным объектам режима «Аятолл». И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, которая будет обычной для этого времени года. Завтра температура немного повысится. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Житель Хават-Гилад Бнеягу Мелет, убитый сегодня утром в результате обстрела вблизи этого поселения, будет похоронен через полчаса на территории фермы. Мелету было 32 года, он входил в состав группы быстрого реагирования и отвечал за сельское хозяйство в Хават-Гилад. Он поспешил на помощь группе туристов, подвергшейся нападению палестинцев в поселке Тель к югу от Шхема. У него остались жена и две дочери. Да будет память о нем благословенна. Корреспондент Кан Хаим Гольдич сообщает, что теракт произошел в ходе столкновения между десятком палестинцев, жителей Теля, и десятками израильских туристов. Один из нападавших выхватил оружие у израильского сотрудника службы безопасности. В результате теракта ранения получили трое израильтян. Один находится в критическом состоянии, другой в тяжелом. Состояние третьего оценивается как легкое. В ходе инцидента также погибли четверо палестинцев, члены одной семьи, и еще четверо получили ранения. Бойцы ЦАЛя ликвидировали террориста и обнаружили при нем оружие, отобранное у сотрудника службы безопасности. Днем подразделения армии были вызваны в район Маузцви в зоне ответственности бригады Минаши в связи с сообщением о каменной атаке на израильский автомобиль. Военнослужащие задержали 8 подозреваемых и допрашивают их на месте. ЦАЛ готовится к масштабным оперативным действиям в Иудее и Самарии. Корреспондент Кан Кармела Минаше сообщает, что во всех секторах объявлен отмена отпусков и задействовано усиление войск. Ночью перед терактом в поселке Тель армейские подразделения задержали разыскиваемые лица, подозреваемые в подстрекательстве к террору. Кроме того, обнаружено оружие. В течение прошедшей недели в Иудее и Самарии было задержано более 80 разыскиваемых лиц. Премьер-министр Нетаньягу обсудил сегодня утром с министром обороны и начальником генерального штаба ситуацию в Иудее и Самарии. В течение дня состоится заседание узкого кабинета министров. Продолжаются поисковые мероприятия по розыску 4-летнего Юваля Когана, пропавшего вчера на пляже Хофит в Ашкелоне. Корреспондент Кан Асав Пузайлов сообщает, что к работающим на месте группам сегодня присоединились десятки жителей города. Мать Юваля, Дина, считает, что ее сын был похищен и просит общественность проявить бдительность и оказать всю возможную помощь. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции Кан Мурешет будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. Время начала субботы. В Иерусалиме шаббат наступит в 7 часов 7 минут, в Тель-Авиве и Бейершеве в 7.22, а в Хайфе в 14 минут 8-го. И о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве в настоящий момент составляет 29 градусов. В Аждоде и в Хайфе термометры показывают 30, а в Бейершеве 34. В Эйлате воздух прогрелся до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: Музыка на Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день, здравствуйте. Приближается суббота, и сегодня, как всегда, мы побеседуем с Равом Цви Патласом о недельной главе Торы, и сегодня недельная глава Вайтханан. И суббота, которая нас ждет, которая наступит сегодня, это суббота Нахаму, суббота утешения. Рав Патлас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. И мы начинаем изучать вторую главу книги Дворим Вайтханан. И она начинается, Вайтханан переводится как молитва, просьба. Молил я Бога в то время, чтобы Творец дал ему перейти Иордан и войти в землю Израиля. Но Творец не дает ему это право. И тогда Моше обращается к этому новому поколению, которое выросло в пустыне, и предупреждает их, что мы отличаемся от всех народов именно тем, что Творец дал нам особенные свои постановления. Соблюдать предписания Торы, не следовать языческим культам. И предупреждает, что если мы отойдем от законов, которые дает нам Творец, то мы отправимся в изгнание. Мы получим наказание тем, что земля изрыгнет нас. И сказано о путях служения Творцу. Моше отделяет три города убежища для невольных убийц по эту сторону Иордана, хотя он знает, что они войдут в силу защиты только когда в земле Израиля будет выделено еще три города. Но мудрец берет заповедь, даже если она войдет в силу уже после его смерти. Это то, что делает мудрец. В нашей главе Моше от себя повторяет 10 заповедей, которые мы слышали с горы Синай, непосредственно от Творца. А скорее всего, либо это поколение, которое сейчас стоит перед ним, были маленькими детьми или вообще не родились. И впервые в Торе главная наша молитва, наш пароль – молитва «Шма Исраэль».
1: Да, но перед этим, перед «Шма Исраэль» есть еще 10 заповедей.
2: Об этом я и говорю, да. То, что он все 10 заповедей перечисляет, причем они отличаются от того, да, как они сказаны в главе Ваикра. Итро, в книге «Шмот». И он наставляет нас, чтобы мы не забывали о Творце и не испытывали его. И он предупреждает, чтобы мы не роднились с жителями Кнана. Это общее то, что, о чем говорится в нашей главе. Но наши мудрецы тут же открывают. Вайтханан, числовое значение 515, это 515 молитв. А молитва праведника – это час. И, казалось бы, для нас это полное противоречие. 515 молитв, каждая из которых час. И в конце Творец сказал ему: «Не проси». И в предыдущей неделе мы говорили о том, что если бы Моше вошел, и так открывает Гаон из Вильна, если бы он построил храм, он никогда не был бы разрушен. И тогда вступило бы то, о чем Творец говорит Моше: «Оставь меня, я уничтожу весь еврейский народ». Тогда то, что мы получили как награду от Творца, что когда 9 ава были разрушены и первый, и второй храм, сказано в Талмуде, Творец пролил свой гнев на балки и камни, но мы сохранились. Ведь мы с вами потомки тех самых, кто вышел из Египта, получил Тору, остался в пустыне, и только следующее поколение вошло, а дальше разрушение первого, второго храма, наше изгнание. И вот сейчас мы в конце последнего из четвертого изгнания, которое уже длится 1950 с лишним лет. И это то, что на этой неделе мы сидели на полу, постились без обуви и оплакивали разрушение храма. И сказано, тот, кто оплакивает разрушение храма, тот, кто постится в этот день, он еще увидит в его великолепии, когда третий храм будет построен. Ну вот, почему так Моше стремился войти в землю Израиля?
1: Да, ему же уже было отказано, ему уже было дано, скажем так, понять, да, что он этого не сделает, и он все равно молится.
2: Меймерева, когда он ударил по скале, а не говорил, когда умерла Мирьям. И это то, что мы в нашей главе учим и в предыдущей. То, что Моше объясняет, то, что вы гневили Творца. И из-за этого Творец разгневался и на меня. Ведь вы знаете, так же, как Рош-Ха-Шана называется глава года, так и глава поколения, наш учитель Моше, он соответствует поколению. Когда поколение, когда плечи, из которых горло, затылок, они соединяют голову с телом. А если это то, что Моше там говорит, из этой ли скалы вывести вам воду, аморим, те, которые являются учителями своего учителя. Конечно, из этой скалы ты можешь вывести воду, из которой 40 лет мы пили воду, а из любой другой ты можешь. То есть насмешки. Вместо того, чтобы по повелению Творца, он должен был обучить, собрать весь еврейский народ, передать им один закон, или обучить их одной Мишне, и тогда бы эта скала дала воду сама. А здесь нужно ударить по ней, причем дважды ударяет Моше. И тогда получила воду вся община. Но Творец говорит, из-за того, что вы не осветили меня перед всем народом Израиля. И это то, что наши братья Сфарадим говорят, Бааль Талумот, то есть ты искал причину, чтобы Моше не вошел. Если нет народа, который соответствует Моше, то он остается с ними здесь, в пустыне. И Творец говорит ему, ты хочешь увидеть эту землю, ты ее увидишь. Но перейти Иордан ты не перейдешь. И это то, что сказано, что когда Моше поднимается на гору Нево, и он видит всю землю Израиля, и Творец дает ему особенное видение, он видит все будущие поколения, благодаря этому взгляду Моше, его благословению, мы завоевали эту землю, и до конца времен эта молитва, эти 515 молитв Моше защищают нас в тяжелую минуту. Ведь мы знаем, даже на наших глазах происходят великие чудеса. Это даже первый премьер-министр Израиля Бен-Гурион, который не был особенно соблюдающим евреем, мягко выражаясь. Он сказал, тот, кто в Израиль не верит в чудеса, тот не реалист. Да, вы не слышали это?
1: Нет, я этого не слышала.
2: Да, это его высказывание. Итак, это то, что когда он узнает, что если он войдет в землю Израиля, а тогда тот отмененный приговор вступит в силу, храм не будет разрушен, а гнев Творца обрушится на еврейский народ. Итак, то, что говорит Моше в этой главе, законы, которым я вас обучаю, придуманы не мной. Они установлены тем, кто сотворил мир. Изучайте их, исследуйте их. И благодаря этому все другие народы будут относиться к вам как к мудрецам.
1: Но он также говорит, не прибавляйте и не убавляйте.
2: О, а в чем цель исполнения заповедей? Не для того, чтобы кто-то нас прославлял. А заповедь, как мы уже говорили, то, что говорит Шло-Кадош, мицва – это состояние связи с Творцом. Это, конечно, и повеление, и приказ, но это главная связь. И то, что человек, находясь в этом мире, может связаться с безграничным, с всемогущим, тот, кто установил вот этот порядок объединения. И не просто так. У нас есть 613 заповедей, 248 повелительных и 365 запретительных. Но в конце трактата Макот говорит Раби Симай, 248 заповедей повелительных, они точно соответствуют 248 органам тела. А 365, это все сразу понимаем, 365 дней солнечного года. Mm-hmm. И только на святом языке сказано «Исур» – это запрет, и «Асир» – заключенный – это то же самое слово. Почему? Потому что запретительные заповеди, они говорят «не иди на чужие пути». Каждый день несет вот это одну из этих запретительных заповедей. А кто достиг цельности в исполнении 248 заповедей? Вы знаете кто?
1: Кто?
2: Наш праотец Авраам. Угу. До того, открывает трактат Недарим, до того, как он сделал обрезание, он был только Аврам. Это 243. Угу. А после обрезания, и сказано там в Талмуде, что он управлял полностью 243 органами своего тела. А после обрезания он получает имя Авраам. Ав Амон Гоим на таких. Отцом множества народов я тебя сделал. До этого он был бесплодный. А сейчас, несмотря на то, что у него уже родился Ишмаэль, но именно в Ицхаке наречется твое семя. И сейчас он получает власть еще над пятью органами своего тела. Двумя глазами, двумя ушами и мужским органом. Цельность. Ходи передо мной и будь цельным. И это цель наша. Исполнение заповеди, которые для нашего времени, без храма, всего 200 с чем-то, 270 и повелительных, и запретительных. Но вот эта цель... И это то, что предупреждает Моше. Это поколение, которое уже родилось в пустыне. Это этим вы отличаетесь от всех народов. И особенная мудрость была дана даже детям в Иерусалиме. И приводит Мидраш. Один человек приехал в Иерусалим и попросил одного ребенка купить ему яиц и сыра. А когда тот вернулся, он решил проверить его сообразительность. «Скажи, – спросил он у мальчика, – этот сыр от белой козы или от черной?» А мудрый еврейский ребенок ответил: «Ты старше меня и мудрее. Не мог ли ты бы мне вначале сказать, от какой курицы эти яйца? От белой или черный. Да. Вы понимаете, это особенная мудрость. И я приведу еще один мидраш. На одном корабле, который раньше передвигались по морю на кораблях, который отправлялся в землю Израиля из какой-то далекой страны. И там было множество людей, и был один маленький еврейский мальчик. И вдруг началась буря. И все начали обращаться к своим божествам, но буря продолжается. И вот среди пассажиров оказался вот этот еврейский, я не знаю, мальчик, подросток, 7-8 лет. И к нему обратился: «Капитан, почему ты не просишь Творца, чтобы он спас наше судно?» И мальчик со слезами обратился к Творцу и сказал: «Ты понимаешь, что мы можем погибнуть? Только ты властвуешь и на небе, и на море, и на суше. Я прошу тебя, успокой бурю». И буря успокоилась, и шторм утих. А через несколько дней корабль вошел в незнакомый порт. И вот все начали сходить с корабля, и моряки сказали: «Мальчик, вот тебе деньги, пойти купи себе каких-то фруктов и так далее. Почему вы хотите, чтобы я пошел? Я ведь здесь совсем один, я никого не знаю». «Это ты-то один? Вы, евреи, куда бы ни забросил вас ваш Творец, он всегда с вами. Ведь он услышал твою молитву». И это то, что открывается нам. То, что в Талмуде сказано, что и Титус, и Навуходоносор разрушили разрушенный храм. И перемолотую муку они перемололи. Как так? А как же так? Ну, мы знаем. Первый храм разрушен Навуходоносор. Второй – Титус, римский военачальник, который стал императором. Нет, открывает Талмуд. Это мы своими поступками разрушили храм, который на небе. Над Иерусалимом находится небесный Иерусалим, а над храмом находится небесный храм. И только мы можем разрушать или строить. И это то, что каждая заповедь, которую исполняет еврей, каждое слово Торы, которое оно учит, добавляет еще один кирпичик в этот невидимый Иерусалимский храм, который находится на небе. И никто из них не имеет к этому отношения. Их дела не достигают этих вершин в духовных мирах. Они могут только ставить перегородки. Это то, что дурное начало показало им образ умершего Моше, и тогда сброд, и за ними другие евреи убили Хура и обратились к Аарону: «Построй нам зримый образ, потому что этот человек Моше, мы не знаем, что с ним». Перегородки они ставят. И из-за их, казалось бы, успеха, сил скверны, и все это поколение осталось в пустыне. И сам Моше. Но перед этим он учит, чтобы вы знали в ваших руках. Вы знаете, капитан корабля, он ведет корабль, обходит всякие скалы и так далее. Оказывается, что каждый еврей в его руках, это то, что написано в трактате Брахот, когда еврей, скажем, ест яблоко, не благословляя на него, яблоки в мире начинают гнить. Почему? Потому что в его руках открыть этот кран. Сказано, что браха – это просьба об увеличении воздействия Творца на мир, и это в наших руках. Мы – это то, что сказал первый змей, который говорил лашон ара, злоречие о Творце. Но в его словах, если во лжи нет даже доли правды, она не принимается. И что он сказал? Вы будете подобны всесильному строить миры. И это правда. От того, как, что делает еврей, от его, так пишет Нефеш ха-Хаим, Рав ха-Хаим из Воложина, ученик, ближайший ученик Гаона из Вильна, что это в действиях, в словах и в мыслях каждого еврея возможность строить духовные миры или, не дай Бог, разрушать своими нарушениями. И это то, что произошло. Но с другой стороны, сейчас... Это то, что говорил мой учитель Гаон Рав Мойше Шапиро. После 9 ава, после того, как мы оплакивали наше положение, состояние еврейского народа без шкины, без храма, мы заново слушаем 10 заповедей с горы Синай. Это новое получение Торы.
1: И вот они отличаются от того, что написано в главе Итро, как вы уже сказали.
2: В Итро, несомненно, вы говорите. Но давайте посмотрим, что же сказано и чем отличается. И, несомненно, две скрижали. На правой – это отношение между человеком и Творцом. На левой, на другой – это отношение между человеком и другим человеком. И они одинаковые. Не может человек сказать, я только буду исполнять волю Творца, а все, что вокруг меня, мне не важно. Сказано заповеди, да. И Торы нет у такого человека, потому что одно без другого не может быть. А если кто-то скажет, я буду хорошим по отношению к другим, а что там Творец мне повелел, мне не важно. Одно связано с другим. И то, что сказано особенно, это первые 5 заповедей. Я перечислю. «Анухи Ашем Рокейха Ашеру Цитиха Мерец Мицрайми Бейт Авадим». «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Верить в то, что Творец сотворил мир, и Он властвует над всей историей. И то, что Он вывел нас из Египта, из первого рабства, в котором мы были, Он выведет нас и из последнего Галута. Вторая, чтобы не было у тебя других богов перед моим лицом. Если какое-то место, где нету лица Творца, а это запрет на поклонение кому бы то ни было, Рамбам пишет, то, что на небе, то, что на земле или между ними, кому бы то ни было, кроме одного Творца. Третье. Не произноси напрасно имя Бога твоего. И сказано, что весь мир сотрясался, когда произнесено было это третье речение, потому что на этом держится мир. Четвертое. О! И вот здесь есть прямое отличие от того, что сказано в главе Итро.
1: Да.
2: «Шаморет йома шаббат лекачу». А там сказано «Захорет йома шаббат лекачу». Там сказано «Помни», а здесь «Оберегай». Угу. И что это значит? Это значит, что, например, почему... вы знаете, что написано в Талмуде, в трактате Кедушин, что женщины обязаны исполнять только заповеди, которые не связаны с определенным временем.
1: Да.
2: О, а здесь почему-то и женщины должны также соблюдать субботу. Почему? Потому что они обязаны хранить субботу, остерегаться от нарушений. Поэтому и Захор помни. А как помни? При наступлении мы благословляем, говорим кидуш. При проводах мы говорим Авдала. И это еврей, который отказывается от производительной работы, 39 производительных работ, он свидетельствует, что только один Творец тот, кто сотворил мир, он дает ему пропитание, а не от моих ударов по наковальне зависит еще один удар, еще одно действие. Нет. Творец может и без моих действий. Но я, когда отказываюсь от этого, я свидетельствую, что Он сотворил мир. И сказано, больше, чем евреи соблюдали субботу, суббота хранила евреев на протяжении всей нашей истории. Пятая заповедь. Почитай твоего отца и маму. И я не могу не привести то, что написано в Талмуде. Рабби Тарфон, один из учителей Рабби Акивы. Когда его мать ложилась спать, он сгибался до полу, чтобы она, встав на его спину, могла подняться на кровать. А при утреннем пробуждении это повторялось. А когда рассказали мудрецам, что он заболел, и мать его сказала, «Вы знаете, как он меня почитает?» Когда у меня разорвался шнурок на моих сандалиях, и он подставлял две свои ладони, клал на землю, чтобы я не наступала на острые камни. И сказали мудрецы, он еще и половины не достиг того, как почитал своего отца Исав. Вы понимаете?
1: Да.
2: О, а почему они такое сказали? Чтобы ему продлили годы жизни, и чтобы он мог еще много лет исполнять эту заповедь, которая дает. В Торе написано две заповеди, за которые впрямую дается плата. Почитание родителей и вощенуа хакен. Отправить голубку от яиц или от птенцов. Вторая скрижаль. Не убивай. Кто сказал, что твоя кровь краснее, чем его кровь? А убивать можно и с помощью языка. Позорить еврея публично. Этот поступок приравнивается к смерти. Не развратничай. Это то, что одно связано с другим. Тот, кто спит с замужней женщиной, ему и ей полагается смерть. Не воруй. И здесь мы бы подумали, что это имущество. Нет. Так как это рядом стоит и за убийство, и за разврат. И вот сейчас и за это полагается смерть. Что значит, если воруют евреи, продают его в рабство? А про то, что запрещено воровать имущество, нас сказано в другом месте. И там сказано...
1: Там сказано...
2: множественное число. Здесь сказано, как сказать, не воруй, не кради.
1: Лотигнов.
2: О, а там сказано лотигнову. И там сказано про имущество. Следующая, девятая заповедь. Не отзывайся лжесвидетельством против своего близкого. И это то, что судьи должны принимать двух свидетелей. И сказано в Талмуде, в трактате Санедрин, что их проверяют семью способами проверки, чтобы проверить, что они действительно честные, а не подкупленные свидетели. А если два из них говорят теми же словами, это вызывает подозрение, все можно сказать про наших мудрецов, но они мудрецы, и они выявляют такого. Не последнее, не пожелай ни имущества твоего, сказано, не домогайся, что... Как человек нарушает эту заповедь, если он видит дом своего друга и говорит ему, что я заплачу тебе хорошие деньги, только продай мне этот дом, и приводит все. Рамбам говорит, он нарушает это только когда исполнится это. И сказано так, что человек, который правильно живет в мире Творца, он не желает того, что дают другому. Ведь сказано, что даже на толщину волоса человек не получает то, что назначено другому. Это отличие нас от всех других народов. И вот, после 10 заповедей мы получаем то, что является как бы символом еврейского народа. Что это такое? Это что? Это молитва, это пароль, это... Что, в чем смысл этой заповеди «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад»? То, что еврей вечером и утром, как сказано в Торе, «Бешохбеха, увекумеха», когда ложишься и встаешь, должен произносить. Что означает эта молитва? Наши мудрецы в трактате «Брахот» говорят, это «Каббалат Оль Малхут Шамайм» – свидетельство перед всем миром, что Творец, который сотворил мир, он один. А кто является его свидетелем? Святая книга Зоар говорит, в святой книге, в наших свитках написано в «Шма» – большая буква «Айн» – «Шма». Угу. А в последнем слове «Эхад» – большая буква «Далит». «Айн» и «Далит». Что вместе они означают?
1: Эд, Ад.
2: О, свидетель. Каждый еврей, который произносит эти 6 слов у вечером и утром, он свидетельствует, что есть только один Творец. Шма. Услышь, осознай, положи на свое сердце. Исраэль, кто это? Это, конечно, наш пратец Яков, тот, который получает от Творца имя Исраэль. И это, конечно, весь народ Израиля. Но к кому я обращаюсь, когда я говорю «Шма Исраэль»? Один из народа Израиля – это Цви Патлас. Что я должен услышать? Что я должен положить на свое сердце? Что я должен осознать? Авая – четырехбуквенное имя Творца. Господин всего, тот, кто был, есть и будет. А дальше «Элокейну». Не «Элоким» – мера суда, а «Элокейну». Написано в Шулхан Арухе в 5-м параграфе «Бааль яхолет убааль коля кохот кулам амашгиах алейну бепратиют» – обладающий всеми возможностями, являющийся источником всех сил, который персонально воздействует на каждого, то есть на меня. Это мой Бог, которого я постигаю через заповеди, через слова Торы, которого я должен любить и трепетать перед которым.
1: Вот вы сказали «должен любить». А как можно заставить человека
2: любить?
1: Замечательный
2: вопрос. Но вы забыли, что мы говорим, что Творец говорит «агават олам агавтаху». То есть я любовью всего мира полюбил тебя. Вы знаете, тот, кто меня любит, в ответ вызывает это чувство любви. И сказано там, я не досказал еще до конца шма, а потом следующее, то, что вы спрашиваете, и полюби всем сердцем, всей душой и всем достоянием. Пока мы открыли только моего персонального Творца, которого я знаю, Авая Элокейну, что я свидетельствую? Авая, опять четырехбуквенное имя Творца, один, Эхад, один своей непостижимости, Алиф. Хет – это 7 уровней небес, через которых происходит воздействие Творца и Земля. 7 и 1 – 8. Далит, распространяющийся на 4 стороны света. И я спросил у своего раввина, у Гаона, рав Моше Шапира, весь мир построен на числе 7. 6 дней творения и суббота. 6 направлений главных и точка схода. А где же 7-й? Почему только 6 слов в этой главной молитве евреев? И он мне сказал, Цви, на самом деле, ты 7-й.
1: То есть, как это можно понять?
2: Еврей, который произносит это свидетельство, что Творец только один. Он является тем, кто провозглашает, принимает царскую власть Творца на себя и провозглашает ее его царем над всеми мирами. Это седьмой. Так же, как суббота, это день святости. Шесть будних дней и суббота, в которой одна шестидесятая будущего мира. Я не могу. То, что Рамбам говорит, когда я говорю «эхад», я должен иметь в виду «эн од милевадо». Нет ничего, кроме него. А я же произношу эти слова. И поэтому следующая строчка, то, что сказали, установили наши мудрецы, «Барух Шем, квод Малхусо Леулам Ваэт», благословенно слава его царства во веки веков. В первой строчке это то, что открывает святая книга Зор, это Ихуда Илаа, это высшее единство. Нет ничего, кроме него, как объясняет Рамбам, что на самом деле его существование непреложно, а весь мир зависит только от него. Теперь, после того, как я это произнес, благословенна слава его царства. Царство, значит, есть царь и подданные. Тогда вот это мое служение. А после этого я говорю, и полюби Бога всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем достоянием твоим. А в Мишне, в трактате Брахот написано «и любой мерой, мида», что он отмеряет себе. Так что значит «всем сердцем»? «Всеми чувствами твоими». А «всей душой», говорит Раби Акива, это 61-й лист трактата Брахот, «даже когда забираю твою душу». И он осветил имя Творца, когда его в Йом-Кипур в Кейсарии железными гребнями соскребали его плоть с его костей, он произносил эти шесть магических слов. «И всем достоянием твоим, если говорят еврею, мы заберем твое имущество, если ты публично не нарушишь то-то и то-то». Делайте все, что хотите, я это не сделаю. Вы понимаете, тот, кто любит, и это сказано то, что Творец, он надевает тфилин так же, как и мы. Так сказано в трактате Брахот. И что написано в тфилин у Кадош Баруху?
1: Что? Это интересно.
2: «Мика моха ам Исраэль». «Эхад паарец». «Кто подобен тебе, народ Израиля, народ один на земле?» А что в наших твилин написано? «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». При входе в наш дом написаны первые две главы. Из этих же «Шма Исраэль, Ваяим Шамот Ишмеу». Что это такое? Это корень жизни всего еврея. Когда рождается ребенок, перед обрезанием сын, собираются дети и у кроватки его говорят «Шма Исраэль». Последние слова еврея, перед тем, как он закрывает глаза, он произносит те же самые шесть слов. А если он не может произнести, его близкие возле него произносят эти шесть слов. Это основа нашей жизни. «Атем идай ваникель», говорит пророк Ишаяу. «Если вы мои свидетели, то я Бог». Это то, что в наших руках. И у меня, знаете, я обратил внимание, 30 лет тому назад у меня вышла книжка, которая называется «Сеу маром эйнейхем». «Поднимите глаза свои ввысь». Святая книга Зор говорит, начальные буквы – это «Шма». И это была годовщина после смерти Гаона Рав Мойше Соловейчика, который основал Ешиву в Москве, Ешиву Торат Хаим, в которой я преподавал 15 лет. И у нас уже осталось пару минут, но я не могу не привести историю, которую рассказывает про Йосефа Шлома Каганемана, который был раввином в Поневеже. А когда он приехал в Израиль из Литвы, там погибла его жена и все его дети. И он приехал в то время, когда армия во главе немецкая армия с Роммелем уже была рядом в Египте. И казалось, что нам нужно думать только, как бежать из страны, чтобы спасти свою жизнь. А в этот момент Рав Канеман покупает участок земли в Нейбраке и объявляет, что скоро здесь будет построена ешива, из которой по всему миру будет распространяться свет Торы. Будет тысяча учеников. Тогда казалось, что он просто от горя сошел с ума. Ну, не в себе. Но спустя несколько лет он снял будочку буквально сапожника, и там было у него 5-6 учеников. А он ездил по всему миру и собирал деньги для строительства ешивы в Америке, в Европе, в Южной Африке. А во время поездок, это после Второй мировой войны, он занимался еще одним важным делом. Он собирал пропавших без вести еврейских детей. И вот как-то в Польше его поиски привели в какой-то католический монастырь, в котором, по слухам, во время войны укрылось несколько потерявшихся еврейских детей. Но настоятель монастыря заявил, что никаких еврейских детей в монастыре нет, что все это дети католиков. И они готовятся к конфирмации, они пережили ужасы войны, измучены, истержены. Не стоит им причинять боль бесполезными расспросами о прошлом. Но Рав Канеман попросил у него всего 3 минуты. И не хотя, настоятель с этим согласился. И вот раввина провели в просторную спальню, где маленькие воспитанники с любопытством уставились на необычно одетого бородатого незнакомца. А тот прикрыл глаза ладонью и громко произнес: «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эход». И тут несколько подростков соскочили со своих кроватей и бросились к человеку, который напомнил им эти родные слова, которые каждая еврейская мать повторяет перед сном со своими детьми. «Шма Исраэль». Это, несомненно, символ нашей веры. Это основа. И это то, что когда я 47 лет приехал в Израиль, и через 2 месяца меня привели к моему учителю Рав Ицхаку Зильберу Зацаль, и он спросил: «Патлас, ты знаешь Шма?» В Москве я уже знал, в 78-м году я уже знал Шма. «А тфилин у тебя были?» «Были. И что ты делал?» «Боялся до них дотронуться. Давай исполним заповедь». И так произошла моя бар-мицва, и так начался мой путь. Не просто так. 31-й год я даю уроки на радио Река, потому что мой учитель сказал: «Цви, у тебя актерское образование, ты должен давать уроки по недельной главе на радио Река». Итак, я исполняю то, что мой учитель мне повелел. В этом году 22 года будет, как он ушел. Но слова учителя, который указал тебе путь, который открыл тебе жизнь, источник жизни. И я вам рассказываю, что мы сделали издательство «Пардес» для подъема души моего учителя Рав Ицхака Зильбера. И «Рамбан», который вы читаете, мы издали. Это первый был проект. И продолжаем издавать книги в издательстве «Пардес». Чтобы это то, что он делал, когда он приехал в Израиль в 72-м году, не было одного бальчува, говорящего по-русски. А когда мы праздновали выход его книги «Чтобы ты остался евреем», было уже 1000 семей бальчува. Это то, что делает учитель.
1: Да, спасибо вам большое, Рав Патлас. Спасибо за этот урок. Очень интересно. Спасибо вам и всем шаббат шалом.
2: И это шаббат нахаму, нахаму, нахаму, говорит пророк. Утешайте, утешайте мой народ. После 9 ава мы ждем, чтобы реализовалось то, что обещал нам Творец. Мы, может быть, последние поколения перед раскрытием огромного света, чтобы хорошие новости были у всего еврейского народа, чтобы мы радовались нашим детям, и чтобы мы радовали нашего Отца, который на небе. Творец посылает нам утешение, и это мы должны знать. Шаббат нахаму шалом.
1: Шаббат нахаму шалом. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Всего доброго.

0: В Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Житель Хабад-Гилад Бная Гумелет, убитый сегодня утром в результате обстрелов вблизи этого поселения, похоронен на территории фермы. Ему было 32 года, он входил в состав группы быстрого реагирования. И он погиб, защищая группу террористов, которая подверглась нападению палестинцев в поселке Тель к югу от Шхема. У Бнаягу остались жена и две дочери. Да будет память о нем благословенна. После теракта в Хават-Гилад премьер-министр провел консультации с кабинетом министров и руководителями силовых структур и распорядился снести дом террориста. Кроме того, премьер-министр поручил Цаалю провести массированную операцию в деревнях, являющихся очагами террора, аннулировать разрешение на работу и изъять оружие, усилить группировку войск в Иудее и Самарии, разделить транспортные артерии и КПП, а также ускорить урегулирование статуса существующих ферм и создание новых. На этом фоне поступают сообщения о беспорядках с участием поселенцев в нескольких точках Самарии. Палестинские источники сообщают о нескольких раненых в результате стрельбы. Глава Шабака Давид Зини провел после теракта оценку ситуации на месте происшествия и призвал общественность не брать закон в свои руки, а довериться Цаалю и службе общей безопасности, что является их предназначением и задачей. По словам главы Шабака Давида Зини, в последние месяцы были предотвращены десятки терактов практически каждую ночь. Однако в этот раз предотвратить нападение заранее не удалось. Он подчеркнул, что службы безопасности продолжат действовать и найдут каждого, кто причинил или планирует причинить вред гражданам Израиля. Подразделения армии были вызваны сегодня днем в район Маос-Цви, находящийся в зоне ответственности бригады Минаши, в связи с сообщением о каменной атаке на израильский автомобиль. Военнослужащие задержали 8 подозреваемых и допрашивают их на месте. Цаль готовится к масштабным оперативным действиям в Иудее и Самарии. Корреспондент Кан Кармела Минаше сообщает, что во многих армейских подразделениях объявлена отмена отпусков и вызвано подкрепление. Ночью перед терактом в поселке Тель силы армии задержали подозреваемых в подстрекательстве к террору. Кроме того, обнаружены десятки единиц оружия. В течение прошедшей недели в Иудее и Самарии было задержано более 80 разыскиваемых лиц. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции Кан Морешет будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. Время начала субботы. В Иерусалиме шаббат наступит в 7 часов и 7 минут, в Тель-Авиве и в Бершеве в 7.22, а в Хайфе в 14 минут 8. И в завершение сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве в настоящий момент составляет 29 градусов. В Аждоде и в Хайфе термометры показывают 30, а в Бейершеве 34. В Эйлате воздух прогрелся до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом, Мейрушалаем.
1: Музыка на Кан Река. Здесь и сейчас.

0: В Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Разрешено к публикации. Сегодня утром в результате теракта вблизи Хават-Гилад погиб боец Цааля майор Юваль Эзра, 27 лет, из Герцлии, командир батареи 411 батальона 282 бригады артиллерийских войск. Его похороны состоятся в воскресенье в 17 часов на военном кладбище в Бейт-Дагане. Да будет память о нем благословенна. После почти суток поисковых мероприятий сегодня во второй половине дня был найден живым и невредимым 4-летний Юваль Коган, пропавший вчера на пляже Хуфит в Ашкелоне. Мальчика обнаружили на территории полигона Ницаним, где он воссоединился с родителями. Корреспондент КАН Ицик Зуарец сообщает, что мальчика нашел один из пришедших на помощь добровольцев, Ноам Симхи, который сразу же сообщил об этом полиции. Корреспондент КАН Асав Пузайлов сообщает, что к группам на местности сегодня присоединились десятки жителей региона. Полиция выражает благодарность всем добровольцам и общественности за проявленную бдительность и помощь в поисковых мероприятиях. Военное крыло Хамаса приветствует теракт и призывает весь палестинский народ пойти на штурм и встать на защиту святых мест и своих земель. В телеграм-канале военного пресс-секретаря Хамаса, известного как Абу Убейда, написано, что в террористической организации уверены, Западный берег станет ключом к полной победе над оккупантами. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. После теракта в Хават-Гилад премьер-министр провел консультации с кабинетом министров и руководителями силовых структур и распорядился снести дом террориста. Кроме того, премьер-министр поручил Цаалю провести массированную операцию в деревнях, являющихся очагами террора, аннулировать разрешение на работу и изъять оружие, усилить группировку войск в Иудее и Самарии, а также разделить транспортные артерии и КПП и ускорить урегулирование статуса существующих ферм и создание новых. На этом фоне поступают сообщения о беспорядках с участием поселенцев в нескольких точках Самарии. Палестинские источники сообщают о нескольких раненых в результате стрельбы. Глава Шабака Давид Зини провел после теракта оценку ситуации на месте происшествия и призвал общественность не брать закон в свои руки, а довериться Цаалю и службе общей безопасности, что является их предназначением и задачей. По словам главы Шабака, в последние месяцы были предотвращены десятки терактов практически каждую ночь, однако в этот раз предотвратить нападение заранее не удалось. Он подчеркнул, что службы безопасности продолжат действовать и найдут каждого, кто причинил или планирует причинить вред израильским гражданам. Юридический советник правительства Гали Баарав Миара направил в Высший суд справедливости заключение о том, что закон о заморозке арестов ультраортодоксов антиконституционен и подлежит отмене. В своем обращении юридический советник указал, что документ содержит изъяны, носит дискриминационный характер, а также не имеет юридической силы. Корреспондент КАН Тамар Альмок сообщает, что этот ответ представлен в БАГАЦ в преддверии слушания по данному вопросу, намеченного на ближайший вторник. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции КАН Морешет будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. Время начала субботы. В Иерусалиме шаббат наступит в 7 часов 7 минут, в Тель-Авиве и в Бейершеве в 7.22, а в Хайфе в 14 минут 8. И в завершение несколько слов о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 27 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и в Хайфе термометры показывают 29, в Бейершеве 32, а в Эйлате воздух прогрелся до 40 градусов. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЕКА слушайте в 18 часов. Всего доброго. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. КАН РЕКА продолжает свое вещание на русском языке. И с вами Таня Барская и наш коллега, главный редактор радиостанции КАН РЕКА Олег Клоц. Добрый день.
3: Добрый день, Таня. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: Очень рада, на самом деле, что до нас доехал очень давний, мой, в частности, знакомый, товарищ, с которым я знакома 30 лет, да, 30 лет в этой маленькой стране, и человек, который очень часто выходит в наши эфиры и говорит о том, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит в Иране и с Ираном у нашей и не только нашей страны. Михаил Бородкин, иранист, главный редактор сайта и телеграм-канала Oriental Express, историк, политолог, переводчик. Миш, здравствуй, очень рада вас видеть сегодня.
3: Привет, взаимно.
4: Скажи, пожалуйста, как становится востоковедом иронистом?
3: Очень просто. Идешь, поступаешь в Тель-Авивский университет или в любой другой израильский университет, где есть кафедра истории Ближнего Востока, современной истории Ближнего Востока, и вот, вуаля. Так оно. Ну, там потом выбираешь, конечно, направление. То есть я там выбрал уже там на вторую степень Иран. Да. Угу. А в принципе, там кто-то выбирает не Иран, какие-нибудь арабские страны, специализируется на них, но это уже кому что больше нравится. Ну, просто практически, я вот закончил Тель-Авивский университет, первая, вторая степень, вот, история, всеобщая история, история, новейшая история Ближнего Востока, новая новейшая история Ближнего Востока.
2: Почему Иран?
3: И я тогда думал, что тогда это 10-й год, я думал, что я буду делать третью степень. Спойлер, не сделал, но когда я об этом думал, то это было очень практическое соображение, потому что темы я решил выбрать, темы диссертации, я решил выбрать отношения Ирана с Советским Союзом. Почему? Потому что иранские архивы для меня закрыты, ну, по понятным причинам, а российские на тот момент были открыты. Русский язык я, естественно, знаю как родной, как бы, и поэтому я надеялся, что смогу набрать достаточно материала в российских архивах. Я там был не один раз. Вот, ну, то есть диссертация не сложилась по другим причинам. Но я выбрал Иран тогда, и на тот момент именно по этому соображению. Вот, ну и еще язык фарси, он все-таки намного легче, чем арабский, и уж чем турецкий точно, поэтому тоже было. То есть соображения были чисто практического свойства, ну вот, можно сказать, оправдались.
2: Фарси ты стал изучать именно в университете уже?
3: Да, естественно, конечно.
4: То есть это такой совет будущим востоковедам. Фарси проще.
3: Ну, естественно, да, конечно. Фарси намного легче, чем арабский, чем турецкий, да, то есть это три основных восточных языка в регионе, то, конечно, фарси в разы проще.
2: Когда ты записываешь сейчас свои подкасты с исторической точки зрения, не говоря о том, что происходит сейчас, я имею в виду, мне очень интересно их слушать, кстати, всем рекомендую. Спасибо. То, что делаешь ты, и ты вспоминаешь вот с исторической точки зрения то, каким был Иран. Угу. Несколько десятилетий назад, еще раньше, каким это было государство, ахемениды, ты проводишь параллели. Как давно и стоит ли, вот тоже рекомендация, делать вот такого рода подкасты, насколько просто и доступно объяснять тем, кто не знает вообще эту историю?
3: Наверное, делать их просто тем, кто владеет темой. То
2: Разумеется.
3: Есть, да, тогда, конечно, это ничего сложного. Просто обрабатываешь материалы и излагаешь. Но просто давай скажем так, что чисто рассказывать именно про события там 3-4-тысячелетней давности, это может быть интересно, наверное, только узким специалистам. Поэтому всегда приходится находить какие-то зацепки, которые могут привести это в наши дни, объяснить, почему это до сих пор актуально. Тогда оно более интересно получается, как мне кажется.
4: Вообще, израильские специалисты, иронисты пребывают в такой достаточно сложной ситуации, в том числе вот то, о чем ты говорил, архивы иранские закрыты, в страну поехать, ну, мы сейчас не будем рассматривать варианты с участием Моссада и вербовки бывшего президента, но, как правило, все-таки не доедешь. Как вообще изучать темы и актуальные, ну, исторические, может быть, все-таки проще, не находясь там? Какие источники, как социальные сети в этом помогают?
3: Сейчас легче всего, потому что есть интернет, и практически все иранские средства массовой информации, они все доступны онлайн, все газеты, все журналы, там радио, телевидение, ну, очень много всего, поэтому просто достаточно это все читать, вот, то есть, если знаешь язык, то сейчас уже с языком даже все легче и легче становится, потому что там всякие машинные переводы, они сильно облегчают жизнь. Кроме этого, на самом деле, с архивами у них тоже интересно, у них есть практика, они очень много документов публикуют, и кое-что можно найти тоже в онлайн, то есть исторические. Они очень любят выпускать сборники на какую-нибудь тему, там, я не знаю, берут там, условно говоря, там, не знаю, правление такого-то шаха в 19 веке, собирают все, что у них в архиве на эту тему есть, и публикуют, и можно найти это онлайн, в принципе. Вот, но социальные сети как раз меньше, потому что они очень сильно фильтруются там. То есть сейчас вообще мы говорим...
4: Ну, а вот... пресса правительственная...
3: Это все есть,
4: другие.
3: Да.
4: Нет, это все есть, но там-то, я думаю, фильтры, цензура, в общем-то,
3: да, такие. Да, конечно, но когда-то совершенно верно. Но я имею в виду другое, что простому пользователю пробиться сложнее там через... Пробивались раньше. Сейчас вообще ситуация такая, что у них доступ к интернету жутко ограничен и практически...
2: Ну, хоть как-то возвращается. Обращаются.
3: Да, простые люди практически не это самое, они не появляются, но это как бы начиная с января, грубо говоря. До этого не было такой проблемы. А вот там все государственные и прочее, ну, ты просто знаешь, чего от них ждать. Да, так что, потому что они государственные, ты понимаешь, что какую точку зрения не излагают и так далее. И поэтому вот сейчас вот с этим всем приходится работать. Ну и плюс постоянно следить за тем, что пишут коллеги. То есть, что пишут иронисты там английские, американские в профессиональных журналах там, и профессиональных изданиях.
2: Безотносительно профессиональных изданий, и возвращаясь к названию «Моссад», и к тому, чтобы раскрывали документы. Сейчас совсем недавно, и ты об этом тоже говорил, о так называемой вербовке Махмуда Ахмадинеджада. Что это было? Расскажите, пожалуйста, тем, кто не знает.
3: Ну, я считаю, что это ерунда полная. То есть это, скорее всего, то есть вот публикация в «Нью-Йорк Таймс» и даже в «Гарец» на эту тему, это была деза. То есть не было никакой вербовки, никакого Ахмадинеджада. Там было несколько существенных, так сказать, скажем так, сейчас перечислю несколько факторов, которые говорят нам о том, что это бред собачий. Да?
4: Давайте, прежде чем анализ вот того, что ты называешь бредом, два слова, о чем речь. То есть публикация сначала New York Times, потом газета Арец, говорилось о том, что Моссад пытался в ходе последней военной кампании поставить Ахмадинеджада на роль ликвидированного верховного лидера, да, экс-президента, большого любителя Израиля, так сказать, обоюдной любовью тут питают все, но тем не менее.
3: Да, причем это была вторая публикация.
4: Ну, что-то пошло не так, то ли Ахмадинеджад передумал.
3: Из публикации было, что Ахмадинеджад передумал. Причем это был второй раз, второе сообщение на эту тему. Первое было там месяца два назад, тоже «Нью-Йорк Таймс». Значит, первое, главное, авторы публикации. То есть все обратили внимание на Рунена Бергмана и на здоровье, сколько угодно. Он действительно человек там считается с хорошими источниками. Но у «Нью-Йорк Таймс» там было четыре автора. И вот один из этих четырех, точнее, одна, это одна журналистка американская, иранского происхождения, которая известна тем, что она транслирует то, что говорит Корпус Стражи Исламской Революции.
2: Оригинально.
3: Вот, это раз. Второе. Из статьи следовало, что директор Моссада лично встретился с Ахмадинеджадом и сказал ему: давай ты будешь работать на нас, то есть мы тебе, соответственно, поможем. Значит, Моссад...
4: А ты ему сказал: удостоверение покажи.
3: Да, Моссад, дело в том, что Моссад обычно никогда так не делает. То есть, когда Моссад работает, никакую тайну я не раскрываю, но всем, так сказать, кто изучал вопрос, известно, что когда Моссад работает в такой стране, как Иран, как там Саудовская Аравия, то есть вот в этом регионе, он никогда не говорит вербуемым, на кого они будут работать. Этому они делают вид, что они французская разведка, что они ЦРУ, что они британцы, что они там еще кто-то, кто угодно, только не Израиль. И, как правило, есть исключения редкие, например, когда вот был знаменитый случай с летчиком иракским, который угнал самолет. Ну, там было понятно, он его угонял в Израиль, он знал, куда он это везет, и знал, кто с ним сотрудничал. А там в других случаях, как правило, да, люди эти узнают, что они работали именно на израильскую разведку, только если данные об этом когда-то там через десятки лет были рассекречены, и он, не знаю, ой, господи, как же так интересно вышло, я-то думал. Вот, то есть, а тут как бы в открытую ему заявляют, что давай ты будешь, значит, работать на Израиль. Дальше. Ну, естественно, выбор персонажа тоже. То есть ты неправильно отметил, что ну, там все иранские мейнстримные политики, они все, мягко говоря, антиизраильские. Но этот даже на их фоне был тем, кого из гестапо выгнали за антисемитизм. Потому что он первый... Он известен не только тем, что он ненавидел Израиль, он известен еще и тем, что он отрицал Холокост, причем на таком уровне, что устраивал разные мероприятия в Иране на эту тему, там, всякие конференции отрицателей Холокоста и прочее.
4: Ну, надо сказать, в каком-то смысле он очень хороший был иллюстрацией на тот момент, в общем, в чем, собственно, у нас страна-то проблема.
3: Да-да-да, именно так.
2: Да.
3: Наконец, совершенно непонятно, в качестве кого его собирались привести к власти. То есть сделать из него снова президента, ну а какой смысл? Потому что президент в Иране — это не власть. Президент в Иране — это технический глава правительства с очень слабыми полномочиями. Сделать его верховным лидером невозможно, потому что верховный лидер — это духовное лицо. То есть, по сути, то есть единственный вариант, который остается, это совершить переворот. Но если уж вы совершаете переворот, то почему вы приводите к власти человека, которого, во-первых, который, во-первых, ненавидит Израиль, а во-вторых, которого ненавидит весь Иран? Да? То есть в Иране у него популярность нулевая. Поэтому все вместе это выглядит как просто там, какая-то информационная борьба, и ее должны анализировать уже действительно эксперты по спецслужбам.
2: В продолжение этой тезы, так его еще во начале всех военных действий нынешних пытались якобы
3: да,
2: вывести Израиль, там, то есть Моссад.
3: Да, вывести из-под удара там, и переместить в другое здание. Все время говорили, что он под домашним арестом, при этом он приходил на похороны Али Хаменеи совершенно открыто и без, там, и злорадно улыбался, поэтому
2: не пришел, так и не пришел Рахбар.
3: Так и не пришел, да, новый Рахбар. Вот-вот. Да.
4: Но, кстати говоря, раз уж у вас такой исторический легкий экскурс, все-таки был случай, был пример в истории израильских разведок, да, когда к двойному агенту египетскому ездил глава военной разведки Аман, да, правда, там был... Была несколько другая была ситуация, перед которой был к зятю Садата, да, который непонятно, правда, на кого он больше работал, но это, так сказать, длинная история.
3: Не, да, но это вот одно из тех исключений, когда он, да, знает, на кого он работает, но там не могло быть иначе, потому что от него требовали данных против, то есть, что Египет замышляет против Израиля, ну, понятно, кому это надо, да. Да, конечно. Нет, я говорю, были такие случаи, конечно же, но в основном, то есть, это по-другому, то есть, ну... Но тут это все, короче, это все какая-то совершенно мутная тема. И, то есть, да, там единственный шанс, чтобы Иран перестал представлять собой угрозу для Израиля, это смена режима. Но приведение к власти Ахмадинеджада — это не смена режима. Поэтому...
2: На Ближнем Востоке вообще исторически, когда смена режима действительно меняла ситуацию к лучшему? Тунис, может быть, можно вспомнить,
4: считать,
2: но это было достаточно давно.
4: Что считать, лучше, не лучше.
2: Вот, для внутреннего населения по отношению к странам окружаем, конечно.
3: Нет, действительно, конечно, главный вопрос, сначала нужно договориться о терминах.
2: О чем, что такое лучшее?
3: Да, потому что, например, если ты спросишь многих иранцев, ну вот не сейчас, а там, я не знаю, в 90-х, в конце 90-х, то они тебе скажут, что революция пошла на пользу в стране. Что, да, устранение монархической диктатуры, оно дало, открыло много возможностей, дало там стимул к развитию страны, избавило там от всяких устаревших каких-то вещей, и там многие там области, которые вообще никак не развивались, получили развитие, там построили дороги, школы, больницы, социальные лифты пооткрывались и так далее. Сейчас, если ты спросишь, конечно, все скажут, верните нам срочно нашего монарха. Но в те времена смотрели на это вот так.
4: Давай тогда, раз мы об этом говорим, в двух словах, и ты, собственно, об этом в книжке, которая у вас тут недавно с Сережей Ослендером вышла, называется «12 дней войны», там такой исторический экскурс. Это сейчас принято как ты только что сказал, так сказать, идеализировать времена Шаха. Это было прекрасное такое полусветское государство. Замечательно сотрудничало с Израилем. Шах был прогрессивным монархом. Но ведь нет же, на самом деле.
3: Смотри, это что называется... Все это правда, но там дальше есть «но». То есть, да...
2: Так же, как с лучшим
3: государство
2: режимом.
3: Было светское. Да, Шах был... Ну, там, прогрессивных взглядов придерживался, сотрудничество с Израилем имелось, на уровне там, в основном, конечно, они, оно не афишировалось, скажем так, внутри Ирана, они на эту тему особо не рассуждали, но понятно было, да, все знали, что, что оно есть, потому что посольство израильское, там, представительство израильское действовало в Иране, в Израиле было представительство иранское, в Тель-Авиве есть... Кикара-Медина, площадь Кикара-Медина. Рядом с ней есть сквер, который до сих пор принадлежит Ирану. То есть его в свое время Шах выкупил там участок, чтобы построить посольство. Посольство построить не успел. Кроме этого, есть проект, проект, в смысле, есть труба, да, Кавцинор, Ашкелон, Эйлат.
4: А все остальное под цензурными запретами.
3: Да-да-да. Это самое... Это подарок для нас от Шаха. То есть Иран до сих пор требует там какие-то десятки миллиардов долларов за эту трубу. Но, это самое, естественно, не при этом режиме. В общем, то есть сотрудничество было блестящее, все. Но внутри страны это была диктатура. Довольно жесткая. То есть она была и очень коррумпированная. То есть... Если смотрят на макропоказатели, то там, да, бурный рост ВВП, там все такое, но это развитие, оно не до основных масс не доходило, и большинство населения страны считало себя, чувствовало себя несчастными, считало, что у них нет возможности нормально, достойно зарабатывать, а вокруг там на роскошных автомобилях носятся шахские дружки, как бы, и это самое. Вот, и, то есть, например, Шаху очень удалась реформа образования, это действительно так, то есть, вот это единственная реформа, которую он много чего делал, но вот эту он сделал прекрасно, то есть, огромное количество иранцев получили высшее образование хорошего качества.
4: За границей, в том числе.
3: В том числе за границей, да, и внутри страны, и за границей, и мне некуда было эти знания применять, то есть, а найти их, обеспечить их всех достойной работой не получилось. Ну, в общем, и вот там была проблема также с экономикой очень много, потому что он там...
4: Потом этот успех с образованными людьми повторил товарищ Каддафи, там тоже было очень много образованных людей, когда просто, в общем, негде было работать,
3: да,
4: а идеи
3: факт.
4: Были, в общем,
3: да, Каддафи был чуть-чуть полегче, потому что народу меньше, и там сохранялось это вот вообще все арабские страны, ну, почти все. Там больше осталось старого уклада, то, что называется там племенные традиции, клановые традиции и так далее. Вот. А в Иране это было всегда, там, во-первых, народу было много и есть, собственно, и там было понятие, можно сказать, гражданская нация, но только там, в общем-то, на Ближнем Востоке, не считая Израиля, там, ну и Турции, допустим, есть. Вот, и поэтому там это была большая проблема, потому что было огромное количество недовольных положением вещей. То, что они там очень быстро поняли, что они сменили шило на мыло, это да, но было уже поздно. Вот. Но на момент, когда они свергали монархию, это была вполне настоящая революция, спровоцированная внутренними причинами, да, тем, что монархия полностью утратила легитимность, утратила популярность и не могла решить социально-экономические проблемы народа.
2: Спустя десятилетия после Шаха, после того времени, я хочу подойти к тем протестам, о которых мы, естественно, говорили не раз, ужасно, с результатами огромного количества погибших людей. Мы с тобой тоже не раз об этом говорили. И меня все время поразило, что символом, но не лидером, стал наследный принц.
3: Да.
2: И это очень странно выглядело.
3: Это очень странно, но это объяснимо, потому что как раз вот те, кто... То есть сейчас большинство населения Ирана, оно не помнит монархию. Но зато они знают, что нынешний режим все время говорит о том, какая монархия была ужасная. А так как нынешний режим, эти люди все, большинство иранцев
4: правда,
3: сейчас ненавидят.
4: Правда не скажут, что называется.
3: Да, нет, местное население просто ненавидит этот режим. И если уж он говорит, что шах это плохо, значит мы будем говорить, что шах это хорошо. И на этом, то есть, собственно, у них и такой же благожелательный интерес у большинства иранцев к Израилю сложился именно по этой же причине, что если этот режим кричит, что Израиль наш враг, ну, значит, как бы ничего страшного в этом Израиле нету. Вот, и поэтому, да, ну, там уже можно было судить о том, насколько люди раздражены и доведены, по сути, даже до отчаяния, что они выходят на улицы, скандируют эти монархические лозунги, в них стреляют, а они, значит, продолжают это делать. То есть, это, да, это действительно такой серьезный показатель реальных настроений.
2: Да. Но что касается наследного принца, то его план, он вообще, на мой взгляд, как минимум, очень далек от вообще реализации, от я имею в виду формирование условного правительства, потом референдум, когда-нибудь,
3: периода, да.
2: Да, когда-нибудь после этого периода, и посмотреть, какой власти ожидает народ.
3: Для этого нужно, для этого нужно, чтобы развалился силовой репрессивный аппарат. Пока он не развалился, это все, нет, к сожалению, не сработает.
2: Были надежды, когда были протесты. Потом стало понятно, что время упущено, по-моему, очень серьезно.
3: Может быть, мы увидим сейчас еще. То есть непонятно, что там дальше будет, потому что там сейчас есть очень серьезное разногласие внутри как раз самого режима. Поэтому...
2: Раскол очень серьезный.
3: Я не избегаю слова раскол, потому что мы этого еще не видим. Но вот разногласия, да, есть. И поэтому, да, это может дойти и до раскола, и тогда мы увидим, как, конечно, что этот силовой аппарат разваливается.
2: Тут министр иностранных дел очень недавно сказал, что он вообще еще не видел Рахбара.
3: Ни разу.
4: Он расстроенным голосом говорил?
2: Он старался.
3: Он говорил с какой-то непонятной улыбкой.
2: Очень странно он заявил это. Очень странно было на это все смотреть.
4: Но вообще, если смотреть на нынешний, как бы, мы прекрасно знаем, что есть у революции начало, так сказать, нет у революции конца, да, то есть исламская революция 79-го года ставила перед собой определенные цели внутри страны, которые она реализовала, и цели внешние, которые были реализованы, ну, не знаю, там проценты не будем считать, скажем, наполовину, чуть-чуть меньше. Эти механизмы, они, как правило, останавливаться не умеют. Uh-huh. То есть какая там, так сказать, это действительно применимо в данном случае к исламской революции?
3: Да-да-да, потому что в какой-то момент на них еще начинают наслаиваться экономические интересы, и все, и пиши пропало. То есть это уже не остановить, пока режим не обанкротится или не развалится. Все вот эти вот, то, что сейчас принято называть модным словом прокси иранский, это вот оно. Это как раз это в том числе экспансия исламской революции, помимо всего прочего. И одно время они даже чуть не захватили Ирак, потому что там уже тоже уже были сформированы там всякие органы, которые так назывались, там Высший совет исламской революции.
4: После свержения Саддама.
3: После свержения, конечно, после свержения Саддама. Вот, но захватить власть они там не смогли, но вот Хизбалла в Ливане, да, там все эти группировки в Ираке, которые сейчас тоже начали прижимать наконец.
2: Они имеют очень серьезное влияние политическое.
3: Да, в Ираке их сейчас, кстати, очень сильно прижали и продолжают давить. Сейчас они, например, не смогли своего премьера пропихнуть.
4: А прижал их кто? Я так понимаю, что это все складывается по расклад по оси, так сказать, шииты, сунниты. Или нет, не совсем так?
3: Нет, это не совсем так. Прижал их Трамп, по большому счету, и Израиль. Потому что их тоже.
4: То есть он не суннит,
3: потому
4: и не шиит.
3: Потому что Трамп и Израиль сильно ослабили военные возможности иранского режима. И поэтому у них, и, соответственно, ресурсов меньше, чтобы поддерживать своих головорезов в Ираке и в других местах. И приходится делать выбор, и... Там они рассматривают это как временная уступка. Допустим, естественно, что нельзя расслабляться. То есть они не остановятся, как ты правильно говоришь, они никогда не остановятся, это не тот случай. Но сейчас они как бы отступают. Вот, отступают в силу того, что то, что началось 7 октября, привело к результатам, которые вот на этом направлении, на которые они, естественно, даже не ожидали их. Потому что очень сильно ослаблена Хизбалла. Вот, и очень сильно ослаблен сам Иран, в первую очередь, да, то есть, так что на данный момент они отступают. Но пока этот режим есть, они не успокоятся.
2: Если говорить о прокси, а хуситы товарищи?
3: Они не совсем прокси, они скорее союзники, потому что они без Ирана появились, в отличие от Хизбаллы. Они без Ирана захватили этот Йемен, ну, почти весь там они, там, половина сейчас, Йемена, да. Иран стал в какой-то момент обнаружил, что они близки идеологически, и вот в тот момент у них появились эти вот лозунги абсолютно иранские, до этого их не было. Вот. Но сейчас это партнеры такие. То есть вот Хизбалла иранцы могут приказать, хуситам нет. Хуситов надо уговаривать.
4: Если смотреть в исторической перспективе, война в Ираке, которая привела к свержению Саддама Хусейна и всей той кровавой каши, которую, так сказать, до сих пор пытаются расхлебать, это была ошибка, это была неправильная оценка Ближнего Востока, или, ну, в общем, диктатор-то ликвидировали?
3: Диктатор ликвидировали, наверное. То, что это была ошибка оценок это, скорее всего, да. То есть то, что ликвидировали этот режим, ничего плохого я лично в этом не вижу. Тут нужно еще помнить несколько вещей, да, что тут, кстати, вот эта война, это 2003 года, она была очень показательна в плане того, что как средства массовой информации нагло врут или замалчивают то, что происходит на самом деле. То есть, сейчас объясню, о чем речь. Вот, например, если я вас сейчас спрошу, нашли в Ираке химическое оружие, вы что скажете?
4: Я скажу, что его не нашли, но, может быть, его куда-то перевезли.
3: 5000 снарядов с зарином, это нашли или нет? Да. Вот, то есть нашли, но ты об этом не знаешь, потому что CNN об этом не сообщает. Вот, а его нашли, как бы, нашли дофига. То есть в 2008 году...
4: Но там, по-моему, не из-за химического оружия была заварушка.
3: Заварушка была из-за того, что Саддам Хусейн... Там была, значит, так, была резолюция ООН, которая была принята в 1991 году после вот той войны, первой войны в заливе. Эта резолюция требовала, чтобы Саддам Хусейн, там несколько вещей перечислено, одна, например, касалась того, чтобы он ограничил радиус ракет. Спойлер, он их не ограничил, об этом тебе тоже CNN забыл рассказать. Не только тебе, вообще всем. То есть это проблема в том, что картина мира, которая была сформирована вот этими вот мейнстримными средствами массовой информации, она просто умалчивала, да, о том, что там на самом деле произошло. Значит, кроме этих ракет, это бог с ними, требовалось от него полностью демонтировать все программы, связанные с оружием массового поражения. Химия, биология, ну, ядерную у него тогда уже разобрали. Значит, чего он не сделал? Он не уничтожил абсолютно никаких документов, которые связаны были с этими программами, вообще никаких. И об этом как раз западные СМИ говорили, но в том духе, что типа, ну это не повод, чтобы воевать. А вот про то, что там все-таки нашли, и немало, да, там тысячи снарядов, боеголовок с химическим оружием, это проскакивало в новостях вот так вот, знаешь, что называется, на иврите дерехагов. То есть всерьез об этом никто не писал и не обсуждал, что, по сути, когда американцы говорили, что у него есть ядерное оружие, они были абсолютно, ну, не ядерное, пардон, химическое, они были абсолютно правы. Но сразу его не нашли, его долго искали, на это ушло там сколько-то лет, пока нашли эти старые склады, где оно там хранилось, а его там быть не должно было, он должен был это все сдать. Теперь у меня вопрос, если диктаторский режим наплевал на резолюцию Совета Безопасности ООН, что с ним делать? Ну, то есть, как бы, пусть это сойдет ему с рук, там, да, мы сделаем вид, что ничего страшного.
4: Не, ну, надо сказать, что, конечно, надо еще помнить динамику того времени, взаимоотношения это с Хусейном. Да. И опять его же, поведение, которое не способствовало тому, чтобы с ним не воевать.
3: Совершенно верно, если бы он захотел, он мог избежать этой войны. То есть, он мог пустить инспекторов везде, там, мог все это сделать, но не сделал. Кроме этого, там было еще всякого добра, то есть мы помним, что это началось с 2001-го, с теракта в башнях-близнецах, то есть и началась это поиск. В чем была, да, грандиозная ошибка, это в том, что американцы, видимо, действительно всерьез думали, что если они его уберут и устроят свободные выборы, то дальше уж как-нибудь все наладится. Ну, то есть этим грешат вообще не только американцы, этим грешат вообще все западные страны, которые считают, что вот универсальный подход, он типа работает во всем мире, да, а это не так. То есть в каждой стране, вот, или в каждом регионе даже, давайте так скажем, сложились какие-то системы отношений, которые сложились веками, да, и просто так их взять и переделать под европейскую, это не потому что европейская типа лучше, она лучше для Европы. Для Европы, безусловно, она лучше. Лучше ли она для Египта, я не знаю. Ну, то есть, как бы, получается, что не очень, если у людей там другой взгляд вообще на мир. Да? Так что, вот в этом, да, вот в этом американцы очень сильно ошиблись. Но при этом было еще интересно, я помню, кто-то еще там вот году в 2005, 2006, 2007, когда в Ираке начинался подъем ИГИЛ, там сначала Аль-Каиды, потом ИГИЛ, вот этого всего. Кто-то очень цинично и злорадно, но кто-то из там популярных тогда блогеров сказал, что раньше при Хусейне Ирак экспортировал террор, а теперь он его импортирует. То есть террористы туда приезжают и гибнут. Ну и как бы слава богу, как бы, да.
4: Нет, ну на самом деле, завершая тему с Ираком, я имею в виду, что ну вот был Иран. был Ирак, они иногда, они в течение 10 лет друг друга обстреливали, обстреливали ракетами. При этом, кстати говоря, тут окольными путями мне рассказывали про неких жителей одного из иранских городов, которые говорили, ну, это война с Израилем, это же разве война? Израильтяне с американцами по объектам военным бьют. Вот когда с Ираком мы воевали, Хусейн тогда действительно по жилым кварталам лупил.
3: Да,
4: так
3: там...
4: что тут сейчас да. не так все да. страшно.
3: Там был такой эпизод «Война городов». Это когда они реально обстреливали ракетами города друг друга, особо там не разбираясь, где военные объекты, где не военные.
4: Ну и в итоге после падения Хусейна получилось так, что иранское влияние очень сильно выросло. И в этом смысле, я имею в виду, может быть...
3: А вот это потому,
4: не
3: что...
4: Не просчитали, так сказать.
3: Это да, абсолютно. Это да. так, это не просчитали. Только для начала скажем вот что. Когда в 2003 году Саддам Хусейн, режим Хаддам Хусейн напал, это был единственный период, когда на год иранцы остановили ядерную программу. Потому что они испугались, что они следующие. То есть они воспряли духом, когда они поняли, что американцы ни черта не понимают в том, куда они влезли. Тогда да. Но то есть был период, когда это выглядело совершенно иначе. И наоборот, казалось, что сейчас они все... Началось тогда, опять же, ты вот упоминал Каддафи. Когда разгромили Хусейна, Каддафи заявил вдруг, что... Я все понял, я все осознал, я был неправ. У меня тоже есть программы по созданию химического и ядерного и бактериологического оружия. Я все отдаю, вот приезжайте, забирайте. Я хороший. Террористов больше не буду поддерживать. Вот вам компенсация за все теракты, которые я сотворил. Вот, то есть и... Это было, ну, вот это был тоже результат, да, то есть что многие вот эти вот диктаторы вдруг поняли, что... Холодная война закончилась. То есть тогда можно было поддерживать террористов всяких там и прочее, и Советский Союз мог всегда прикрыть. А теперь вдруг оказалось, что прикрывать тебя больше некому. И так себя вести, наверное, лучше не надо. И он тут же стал рукопожатным, его стали принимать там в Европе, он там свои палатки разбивал на Елисейских полях, там все у него хорошо
4: но
3: было.
4: Но музыка играла недолго.
3: Музыка играла недолго, да, в 2011 году. Ну, кто же знал, что начнется это самое, что какому-то несчастному тунисскому торговцу женщина-полицейская даст пощечину и перевернет его лоток с фруктами. Вот, да. Так что, ну, возвращаясь к этому, да, они действительно, американцы не просчитали все последствия, да, этого дела, и, ну, тут уж ничего не поделать. То есть с таким вот глубоким, серьезным анализом у них бывают проколы, не то чтобы у нас не бывало, да, у всех бывают.
2: Миш, возвращаясь к теме ядерных держав, и это один из последних, крайних твоих текстов сегодня на канале Oriental Express, США и Саудовская Аравия. Готовы подписать соглашение, сделав королевство самостоятельное, уже обогащать уран?
3: Ну да, то есть там американцы обычно, когда они с кем-то сотрудничают в ядерной сфере, у них там четкое условие, никаких обогащений уранов и прочего, и переработок особенно отработанного топлива, да, это вы все отдаете в другую страну, так, считай, в Америку или в Россию, там кто может... А сейчас вроде как да, но я думаю, что это требование саудитов в первую очередь, и оно обусловлено исключительно вот тем, что они видят, что иранскую ядерную программу непонятно остановили, не остановили, то есть на данный момент остановили, но иди знай, как оно повернется дальше. А иметь рядом ядерный Иран под боком они не будут. Я там же и написал, что саудиты это только первые, но не последние. То есть считайте, следующая ядерная держава будет Турция, потом будет Египет, и дальше, как говорится, далее везде. Если как бы иранский режим не будет полностью остановлен.
4: Когда ты говоришь про ядерную державу, ты имеешь в виду страну, которая обладает возможностью изготавливать ядерное оружие?
3: Да, конечно. Страну, у которой даже, наверное, уже оно будет. То есть, ну, сколько-то зарядов у них будет. Может, они даже испытания не будут проводить, но заряды у них будут. Потому что никто из них, вот кого я назвал, там, саудиты, Турция, Египет, они не могут смириться с тем, чтобы у Ирана было ядерное оружие, а у них не было. Вот на Израиль им как-то начихать в этом плане. А на Иран они не могут просто это себе позволить, потому что иначе как бы Иран их всех рано или поздно прижмет.
2: Насколько я понимаю, Конгресс до сих пор еще не знаком с
3: Да, Конгресс еще не видел этот черновик, и поэтому там оно, собственно, оно было подготовлено осенью 25-го года, и с тех пор лежит в Белом доме, они еще не знают, там, продвигать его дальше, не продвигать. Они его, собственно, и заморозили, потому что начали готовить войну.
2: Возвращаясь к США, мне интересно услышать вас обоих. Барак Обама и Иран, и тогдашние возможности, и фактически обещания и возможности бессрочно придерживаться соглашений, и то, что требовал Трамп, и как он себя ведет вот эти месяцы. Почему тогда Обама позволил Ирану так долго, бессрочно и, возможно, не выполнять то, что он должен был выполнять?
3: Нет, ну не бессрочно, это было 10 лет, по-моему, да, 10 лет. На 10 лет было соглашение. Смотри, Обама тоже исходил из своего, ну, там, идеологических установок. И он считал, и этот взгляд тоже, он, ну, очень распространен был, и не только Обама в это верил. В Израиле тоже очень многие в это верили, и это кончилось 7 октября. Он считал, что сейчас вот Иран получит деньги и станет умеренным. Ну, то есть, как бы они начнут, они вернутся, интегрируются обратно в мировую экономическую систему, и это приведет к смягчению нравов. То есть это приведет к смягчению режима. Это раз. А второе, на тот момент Иран был одним из, не то чтобы партнеров, но одним из тех, кто точно так же боролся с ИГИЛ, как и Америка. И то есть для Ирана ИГИЛ был точно такой же враг, как и для американцев. Ну, даже еще хуже, потому что американцы далеко, а Иран и ИГИЛ, они вот они рядышком. И, ну, раз они борются с этим самым, да, с настоящим радикальным, безумным совершенно террором, и есть неплохой шанс, что вот они, будучи действительно, ну, древняя культура, там, все дела, там, высокообразованный народ, то, возможно, да, это сработает. То есть, что вот если мы будем давать им возможность нормально развиваться экономически, то они поймут, что невыгодно идти на обострение, выгодно сотрудничать. Это был такой расчет, который тоже не оправдался, но я, понимаешь, нам, как бы, я его полностью и абсолютно не разделяю, этот подход. Но я понимаю, откуда он взялся, и далеко не один Обама вот так вот думал, и поэтому, ну, то есть, это не потому, что он дурак или еще что-то, это сам он так решил. У него просто был вот расчет, были советники, которые его в этом поддерживали, очень многие европейцы его в этом поддерживали, естественно.
4: Но ретроактивно, если смотреть, мы, конечно, очень все зависит от того, как будут сейчас развиваться события, но тот факт, что Трамп в свое время при активном, скажем так, содействии и воспитательной работе со стороны израильского премьера вышел из соглашения, разве это способствовало чему-то?
3: Да, конечно, вернулись все санкции, и Иран остался без миллиардов, с которыми он был бы иначе то самое.
4: Но разве разработки в ядерной сфере на время действия соглашения не были приторможены?
3: Почему Трамп вышел из соглашения? Потому что израильская разведка добыла документы о том, что Иран ничего не остановил.
2: То есть они потихоньку продолжали все свои...
3: Да, там же, понимаешь, соглашение, оно было, там были в нем несколько серьезных прорех, связанных с тем, что они затрагивали, что называется, известные объекты, они известные, естественно, не затрагивали.
4: Ну, так они же не знают.
3: Вот-вот. Плюс там было очень сложно прописано, сложный механизм, если вдруг МАГАТЭ что-то узнало, то как оно может потребовать приехать, и чтобы его туда пустили, там это растягивалось на довольно длинный срок и так далее, то есть... Поэтому как бы то, что Трамп вышел из соглашения, которое не работало. Вот так. Вот и все, на самом деле.
4: Но при этом соглашение, которое сейчас добивается Трамп, и вообще соглашение, которое сейчас промежуточное, правда, мы, по-моему, все на него уже немножко...
3: Его уже нет.
4: Его уже нет, но то, что было, это та конструкция, из которой иранцы делают свои выводы, американцы делают свои выводы, а потом, когда выводы не сходятся, начинается обмен ударами, тоже, в общем, не было примером...
3: У Трампа тоже есть это такое заблуждение, хотя, возможно, он скоро от него избавится, но он тоже считает, что с ним можно договориться, а это невозможно. То есть с этим режимом нельзя договориться. Вот и все. То есть вот чем быстрее это все поймут, тем будет легче действовать дальше. Потому что этот самый иранский режим никогда не пойдет на те уступки, которые от него требует Запад. в вопросе ядерной программы. Да. И раньше не шел, и сейчас не пойдет. Сейчас тем более не пойдет.
2: Сейчас они обмениваются ударами. Иранское побережье, а цель свержения режима уже вообще не стоит.
3: Нет, ну, а смотри,
2: уже последний месяц.
3: Во-первых, ее никогда не стояло, это тоже надо помнить. То есть никогда ни американцы, ни Израиль никогда не говорили, что у них цель свержения режима.
2: Максимум, для этого, как минимум, надо было бы зайти сухопутно и продолжать, но это тоже не было этой цели.
3: Не было да. Цели такой. Такой цели не было. Были разговоры, что мы, один из генералов американских говорил, что мы сейчас там разбомбим по максимуму, а потом иранцы, если захотят, могут идти и менять себе власть. Но это все разговоры. То есть у операции были другие цели. Там была цель подрыв этого военного потенциала и так далее, и так далее. Вот. Но беда в том, что этот режим просто не будет ни с кем договариваться. Вот такая вот печаль.
4: Но, тем не менее, удары со стороны самой сильной державы мира и самой сильной региональной державы нынешний режим пережил, поэтому настроение у них не очень плохое.
3: Пережил, преисполнились уверенности в себе, конечно, да, все так. Ну, опять же, понимаешь, потому что у них, то есть у нас, у Израиля и у Америки цель была их ослабить, а у них цель была выжить. Ну, как бы да, и все добились своих целей. Вот, то есть они ослаблены, но они выжили.
2: Я сейчас просто вспоминаю, как я несколько дней назад наблюдала по телевизору за ликованием в Иране в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, который был, естественно, союзником, большим другом нашей страны, и как он хотел как раз смены режима Ирана.
4: Да. Ну, причем я думаю, что туда ведь не только автобусы с бюджетниками привезли. Я думаю, часть населения действительно рада.
3: Нет, есть какая-то часть, конечно, населения. Вот Алекс Гринберг, когда он у вас был, он привел этот пример. Это люди, как их называют, сэндвич хорданан. То есть люди, которые идут на демонстрации сэндвич покушать. То есть там люди идут, потому что там дают поесть, попить. Но нет, смотри, в принципе, до трети населения поддерживают. Теперь треть населения от 90 миллионов.
4: Ну, отлично, треть населения поддерживает. Репрессивный аппарат не развалился. Оружия еще достаточно, чтобы там ни говорил американский президент. Перспективы замечательные.
3: Ну, естественно, что как бы с этой стороны, да, то есть никто не говорил, что будет легко. То есть, ну, особенно когда очень многие на Западе в упор отказываются понимать, что такое исламистская идеология, политический ислам, о чем он говорит и так далее, о том, что это... Ну, опять же, понимаешь, это же все не в первый раз. Если ты историк, ты понимаешь, что и Вторая мировая была точно такая же. Потому что до 1 сентября 1939 года большинство европейских политиков считали, что нацисты — это, ну, еще одна идеология. Ну, ладно. Есть коммунисты, есть нацисты, есть там либерал-демократы или социал-демократы. Ну, и подумаешь, как бы. Ничего удивительного. Сейчас они с таким же упорством долдонят то же самое про политический ислам, про исламизм, что это, ну, подумаешь, ну, это легитимная точка зрения. Или еще одну, ну, вот такая вот у них особенность. Вот, не понимая, что какие цели на самом деле ставит перед собой этот режим и эта идеология, как она относится к своим противникам, что она думает о своих противниках. И все такое. И отсюда, да, ты раз уж ты не понимаешь, с кем ты имеешь дело, то ты не будешь понимать, как с ним обращаться эффективно, чтобы отстоять свои интересы, защитить свои интересы, обеспечить свою безопасность, наконец.
2: Миш, в одном из твоих интервью недавних ты на вопрос о Турции, о ее нынешней позиции по отношению к Ирану, о сближении, вспомнил и сравнил, провел параллель с воинами Диадухов, наследниками Македонского. Да. Просто расскажи, потому что очень интересная идея.
3: Да, просто две с лишним тысячи лет назад, когда умер Александр Македонский, и его генералы стали дербанить его империю, то есть там работала следующая система. Как только один начинал возвышаться, все остальные против него объединялись. Но не добивали до конца, потому что каждый из них считал, что вот сейчас он нам потребуется теперь уже как союзник против того, кто из нас начнет подниматься. Ну, то же самое...
2: Чтобы поддерживать, но чтобы не возвысился.
3: Да-да-да. Угу. Вот, в принципе, на самом деле, нечто подобное было и в европейских войнах XVIII века, когда старались никогда не добивать противника до конца, потому что сегодня противник, а завтра мы вместе будем кого-нибудь еще бить. И, собственно, вот, например, там вот многие не там ругали Кутузова за то, что он не мешал Наполеону выходить из России, а Кутузов мыслил в тех же категориях, что сейчас-то мы, Наполеон наш враг, но завтра вдруг нам вместе придется с Австрией воевать. То есть, ну, поэтому зачем нам его сейчас добивать? Кто ж тогда нам будет помогать? Да? Вот. И тут то же самое. То есть Турция дико обеспокоена, что Израиль очень сильно очень усилился. И, соответственно, нужно поддержать Иран, чтобы Израиль, так сказать, чтобы Израиль уже не медом не казалось.
4: То есть политические суннитские исламы, политические шиитские ислам, они дружат.
3: Они могут дружить, да. Они могут дружить, опять же, смотря какой. То есть, если ты берешь игиловский, то нет. Потому что там доброго слова про шиитов не прозвучит. А на уровне там того, так сказать, течения братьев-мусульман, которые господствуют в Турции, ну, как минимум ситуативными партнерами, конечно, почему нет?
2: Иран, каким он был до 79 года? Сильным, mm-hmm. очень сильным военным, но при этом поддерживая тесные, нормальные связи абсолютно с Израилем тогдашним.
3: Да, и с Западом
2: как
3: тоже.
2: Ты считаешь, да, как ты считаешь, возможно это повторение?
3: А почему нет?
2: Если примерно.
3: Нет, если сменится режим, то почему нет? Ведь нет никаких реальных поводов для разногласий. У Ирана с Израилем нет никаких ни территориальных споров, ничего. И конфликт возник по инициативе одной стороны. Да? Это было решение нового иранского руководства. При том, что, например, когда там произошла революция, Израиль ее принял. Израиль объявил, что он принимает и признает роль, и признает волю иранского народа и готов сотрудничать с любым правительством, которое будет признано иранским народом, да, или сформировано иранским народом. Поэтому с израильской стороны там тоже никаких вопросов нет. Это все упирается в них, в их решения, в их желания и так далее. И если там придет к власти другие люди, которые смотрят на это все иначе, да, то, конечно, можно вернуться, может быть, прямо к тому взаимодействию, может быть, к чему-то похожему на взаимодействие там, со странами Персидского залива, но главное, что пропадет этот вот конфликт, который в котором одна из сторон, то есть Иран, говорит, что мы вас уничтожим. При этом почему? Потому что этого требует наша идеология. Не потому, что у нас вы нам мешаете жить, не потому что от вас к нам, для нас исходит какая-то угроза, а потому что мы считаем, что вас быть не должно. Вот и все. Вот так написано в наших священных книгах.
4: Откуда новые люди возьмутся?
3: Так две трети не поддерживают эту идеологию. Может быть, даже больше. Угу. То есть треть — это те, кто поддерживает этот режим, кто-то идеологически, а кто-то потому, что от него зависит его благосостояние. Так что это самое...
2: С учетом того, что сейчас происходит в Иране, с учетом того, что, я думаю, и вы говорили с твоими коллегами в наших эфирах, с похоронами Рахбара прошлого, на которых так и не появился Рахбар нынешний, и уже идут слухи или нет, что вообще новый Рахбар вообще уже не в Иране тоже. Ты тоже, я думаю, это читал. На самом деле очень серьезный кризис вообще происходит в Иране с элитой и с ксиром, которые... Ксир — это вообще страшное, конечно, объединение.
3: Да, его развил предыдущий духовный лидер, конечно. Да, потому что, ну, ксир изначально формировался просто как охрана нового режима в условиях, когда оставалась еще шахская полиция и шахская армия, которым было очень мало доверия. То есть власть-то сменилась, но эти все остались. Окей, там сколько-то генералов быстренько расстреляли, но основной костяк, офицерский состав и иранской армии, и иранской полиции, это все были, да, монархисты.
4: Военспецы никуда не делись.
3: Совершенно верно. И нужно было срочно сформировать боевые отряды, которым доверяет новый режим. И вот они собрали всех, а было очень много исламистских группировок, они их всех объединили в единую структуру, которая получила это название. Но потом случилась война с Ираком, и война была дико тяжелая, потому что иракская армия на тот момент была какая-то совершенно там типа четвертая армия в мире, что-то такое, то есть очень большая и вооруженная до зубов. И ксир пошел воевать как обычная армия, то есть они бок о бок сражались, и в итоге, то есть он трансформировался из вот таких вот внутренних войск, он трансформировался в полноценную армию.

0: ну, КСИР не вписывается. Давай их объединим с обычной армией, как бы и все. Хомейни сказал нет, Хомейни, pardon, нет, не будем. Да, нет, пусть будет отдельная воинская структура, и дальше пошло-поехало. То есть дальше они ее развили в не просто военную силу, но еще и в финансово-экономическую империю. И заодно еще, ну, естественно, вот они получают лучшее оружие. То есть армия получает то, что останется, а все, что самое-самое, оно идет туда. Кроме этого, сильно при Хомейни трансформировалась канцелярия верховного лидера. То есть она достигла, разрослась до там, несколько тысяч сотрудников, примерно 4 тысячи человек там работают. И это параллельное правительство. То есть там есть отделы, которые... Во-первых, в каждом министерстве есть представитель верховного лидера, там официальная должность такая, комиссары такие. И есть в канцелярии верховного лидера отделы, которые каждый отдел там курирует какое-то министерство. Вот Муджтаба Хомейни, вот этот вот, который там, Муджтаба Шрёдингера, он курировал силовиков как раз. Собственно, он отвечал за связи с силовиками, именно поэтому они его и продвинули. И это тоже, опять же, еще и финансово-экономическая империя. То есть ситуация такая, что клан Хомейни контролировал и силовой аппарат, и финансы. И уж, конечно, выпускать это из рук они как бы, ну, в здравом уме не станут. Да, потому что отсюда возникает проблема, что им нужно либо из своей среды выдвигать Рахбара, но это сложно, потому что никто из них не соответствует конституционным требованиям, либо найти такого, который будет марионеткой, который будет, с одной стороны, это авторитетный богослов должен быть, а с другой стороны, который не зачистит всех их из этой канцелярии, не поставит туда своих родственников. Потому что, как в том анекдоте, может ли сын полковника стать генералом? Не может, потому что у генерала свой сын есть. Вот тут то же самое. И это проблема, да.
1: Перед эфиром, Олег, я спросила Мишу вслед книги «12 дней войны», которую они вместе с Сергеем Алёс-Лендером написали, есть ли второй том продолжения, потом мы живем, собственно, второй в очередном том пишется, истории.
0: Да, второй том
1: оказалось,
0: пишется.
1: Да.
0: И многое из того, что мы тут сейчас обсуждали, туда войдет, да, будет подробно конечно расписано, так что да.
2: Ну, позовем тогда, вот второй
1: позовем
2: том.
1: Позовем в продолжение, да, с удовольствием. Олег, огромное спасибо, главный редактор «Канрека» Олег Клоц. С вами были Таня Барская, Лена Черкасова, Алла Найденова. Спасибо огромное за то, что пришел. Михаил Бородкин, иронист, главный редактор и телеграм-канал Oriental Express, политолог, переводчик, историк. Спасибо за все.
0: Спасибо. Спасибо.
3: Уважаемые радиослушатели, это интервью вы можете также смотреть на канале YouTube радиостанции КанРека. Присоединяйтесь.

Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Сегодня утром в результате теракта вблизи Хават-Гилад погиб боец Цаля майор Юваль Эзра, 27 лет, из Герцлии. Он командовал батареей 411 батальона 282 бригады артиллерийских войск. Похороны Юваля Эзра состоятся в воскресенье в 17 часов на военном кладбище в Бейт-Дагане. Да будет память о нем благословенна. Премьер-министр Нетаньяху сообщил, что в понедельник отправится в США встретиться с президентом Трампом в Белом доме. В сообщении канцелярии главы правительства передано, что Нетаньяху также примет участие в церемонии похорон сенатора Линдзи Грэма. Военнослужащие ЦАЛя задержали в Шхеме двоих террористов, принимавших участие в теракте вблизи Хават-Гилад. Террористы получили ранения в ходе теракта и были эвакуированы в городскую больницу, где их задержали бойцы подразделения Дувдыван. В ЦАЛе сообщили, что личности всех террористов, участвовавших в теракте, установлены, и силы безопасности предпринимают действия по их задержанию. Военное крыло Хамаса приветствует теракт вблизи Хават-Гилад и призывает весь палестинский народ пойти на штурм и встать на защиту святых мест и своих земель. В телеграм-канале военного пресс-секретаря Хамаса, известного как Абу Обейда, написано, что в террористической организации уверены, Западный берег станет ключом к полной победе над оккупантами. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. После теракта в Хават-Гилад премьер-министр провел консультации с кабинетом министров и руководителями силовых структур и распорядился снести дом террориста. Кроме того, премьер-министр поручил ЦАЛю провести массированную операцию в деревнях, являющихся очагами террора, аннулировать разрешение на работу и изъять оружие, усилить группировку войск в Иудее и Самарии, разделить транспортные артерии и КПП, а также ускорить урегулирование статуса существующих ферм и создание новых. Глава Шабака Давид Зини провел после теракта оценку ситуации на месте и призвал общественность не брать закон в свои руки, а довериться ЦАЛю и службе общей безопасности. По словам главы Шабака, в последние месяцы были предотвращены десятки терактов практически каждую ночь. Однако в этот раз предотвратить нападение заранее не удалось. Он подчеркнул, что служба безопасности продолжит действовать и найдут каждого, кто причинил или планирует причинить вред израильским гражданам. После почти суток поисковых мероприятий сегодня во второй половине дня был найден живым и невредимым 4-летний Юваль Коган, пропавший вчера на пляже Хофит в Ашкелоне. Мальчика обнаружили на территории полигона Ницаним, где он и воссоединился со своими родителями. Корреспондент КАН Ицик Зуарет сообщает, что мальчика нашел один из пришедших на помощь добровольцев Ноам Симхи. Корреспондент КАН Асав Пузайлов сообщает, что к действовавшим на местности группам сегодня присоединились десятки жителей региона. Полиция выражает благодарность всем добровольцам и общественности за проявленную бдительность и помощь в поисковых мероприятиях. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции КАН Мурешет будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. Время начала субботы. В Иерусалиме шаббат наступит в 7 часов и 7 минут, в Тель-Авиве и в Бейершеве в 7.22, а в Хайфе в 14 минут 8-го. И в завершение сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 26 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и в Хайфе термометры показывают 29,

0: В Бершеве 30, а в Эйлате воздух прогрелся до 38 градусов. Таковы главные новости к вечеру 24 июля. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.

коль Исраэль. Шаломайх унзере цугере. Ун брухим обоим цунох, а програм мир зайнендо. Брухим обоим л оттохнечель кан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.

0: Ой, где?
1: Вас мне и надо. Вы съесть изволили мать.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии вокалистка, преподаватель вокала, журналист, сочинитель опер, психолог, культуртрегер Мария Тавровского. И одного этого достаточно, чтобы до окончания программы свести нас всех с ума, вернуть рассудок и снова свести с ума. Так, дальше. По специальному Машиному приглашению с нами Елена Евтушенко, оперная певица, лирико-драматическая сопрано. И на этом фоне про звук оператора Михаила Ольшванга и меня я едва упомяну. Значит, собрались мы. Тема «Двойные смыслы и юмор в искусстве, в музыке в частности». В скобках на основе теории карнавальной культуры. Товарищ Бахтин, спокойно, вас не забыли. И у меня сразу, так сказать, два вопроса. Вопрос первый. Марии, что и зачем прозвучало в самом начале? Вопрос первый Елене. Ну, хотя бы коротко, пожалуйста, немножечко расскажите о себе, а потом уже мы про двойные и другие смыслы в музыке. Поехали, поехали.
1: Всем добрый вечер, доброе утро, кто когда нас слушает. Всех очень горячо приветствую. Я считаю, что мы сегодня принесли к вам немножко балагана, балаганного искусства. Угу. И всяческого безобразия, хоть Лена и не любит это слово, мы сегодня обсуждали, что слово «безобразие» не должно появиться в статье об опере. Но я считаю, что без безобразия нету и вот того высокого искусства, которое, несомненно, требует жертв. И сегодня я принесла вам тот самый фрагмент, когда эта жертва несчастного зайца и несчастной моркови высмеивается. Хотя высокое искусство подразумевает в себе вот это вот храмовое жертвоприношение, и что кто-то будет убит, и кто-то за это будет наказан, и прочие всяческие такие вот вещи, которые мы вот сейчас переживаем, да, это очень актуальная сейчас тема. Потому что если у нас религия захватывает общество, то мы не обойдемся без жертв и без жертвоприношений. Вот такая вот у меня сегодня интересная тема. Будем ли мы жертвовать собой ради искусства, или мы будем в это играть и получать удовольствие, чтобы нам было очень весело. Потому что я считаю, что жертвоприношение, например, это совсем не весело, а очень хочется счастья, праздника и кайфа посреди всех этих войн и безобразия, которые творятся в нашем мире.
0: Исчерпывающая речь. Спасибо, Мария. Хочется серьезно сказать так. Теперь у меня, значит, более легкий вопрос к Елене. Ну, пару слов о себе. Вот что заканчивали, как вы к нам, когда, чего?
2: Да, добрый вечер всем. Я заканчивала колледж искусств, потом консерваторию, академию, то есть училась 9 лет.
0: Где?
2: В Астрахани. Так. Вот. И, в общем-то, я за высокое искусство. Я всегда к этому стремилась. Угу. Во всех смыслах высокое искусство, опера, не оперетта, никогда не тяготела к оперетте.
0: А к мюзиклу?
2: К мюзиклу тоже. Ну, если надо, спою, но без удовольствия.
1: Вот вам типичная драм-сопрано. Я, конечно, вам спою. И мюзикл тоже. Но безо всякого удовольствия. Вы понимаете, в чем суть? Если драм-сопрано не чувствует себя оголтелой женщиной, то как бы не будет у вас никакого голоса драм-сопрано такого красивущего, как у Елены.
0: Угу. А, ну хорошо, так, значит, вы, а поете вы что, где, когда?
2: Ну, я в Израиле всего 7 лет.
0: Не, ну тут уже, да, это, а до этого?
2: А, до этого, ну, я работала в консерватории педагогом и также преподавала. Угу. Ну, то есть также я солистка в театре, тоже в Астраханском. Угу. Баттерфляй пела.
0: Да, вот.
2: Да, да, ну там, вот знаете, я люблю, что в конце смерти все и возрождаться потом как Феникс.
0: Баттерфляй Феникс.
2: Ну, да. Смотрите, баттерфляй умирает, героиня умирает, а исполнительница должна жить дальше.
0: А в этом смысле?
2: Да, то есть я Феникс, баттерфляй героиня.
1: А баттерфляй по-прежнему жертва, да.
0: А что еще просто? Ну, какие арии? Я понимаю, что...
1: Ведущие арии, да, и ведущие партии, самое главное. То есть вокалист, настоящий вокалист, измеряется не тем, что он поет 2-3 арии, а тем, что он знает партии, опер от начала до конца. Вот Елена как раз из разряда супервысококлассных вокалистов, угу, которые поют партиями и меряют все партиями. Единственное, что чему не учат вокалистов, а учат музыковедов, но не умеют вокалисты красиво о себе рассказывать. Вот в этом отношении.
2: Да, у нас немножко другой.
1: Но я расскажу, если что, я буду дополнять.
0: Я просто...
2: про партии могу сказать.
1: Давай.
2: Вот
1: про
2: в данный партия, момент,
1: партия наш рулевой.
2: Да, вот в данный момент я работаю над партией «Манон Люско» из оперы «Пучини». «Манон Люско». И как бы я в целом уже знаю эту партию, поэтому как бы... Ну, как бы в первую очередь я... Спойлер.
1: Претендую.
2: Да, претендую, и как бы в нашем шоу, которое еще пока что мы не говорим.
0: Подождите, вы, у вас рождается шоу, или да. вы не говорите, блин?
1: Мы говорим. Мы говорим. Оно рождается, а мы говорим при
0: Хорошо,
1: этом.
0: Хорошо, вот я... Ну, давай...
1: Без застенчивого.
0: Куда отнесем, в какой конец программы мы это относим?
1: По мере развития по событий, мере развития. Подожди, мы
0: Хорошо,
1: еще поговорим про
0: я.
1: Это.
0: Я хочу вот что сказать. Я брал интервью однажды у замечательной балерины, танцовщицы, и вот она говорит, что ей страшно повезло, она после Вагановской, по-моему, она попала в какой-то просто хороший город, но провинциальный, где она перепела весь репертуар. Она говорит, это прекрасно,
1: перетанцевала.
0: Потому что если бы я была, говорит, в Большом, например, или там в Маринке, я бы была кушать подано и, так сказать, не смогла бы перетанцевать.
1: Причем на тарелке.
0: Да. Поэтому, а потом уже она заняла, так сказать, свое вот, в хороших театрах и так далее. Так что думаю, что вам повезло. Вы смогли очень многое сделать.
1: Мы с Еленой познакомились на яхте.
2: О-о-о!
0: То есть, значит, я
1: пошла жара.
0: Миллионер, так? Я правильно начинаю?
1: Это не миллионер, это была яхта в Хайфском заливе, и она образовывалась в какую-то складчину. Единственное, что мы принесли какое-то, видимо, шампанское и арбузы. В общем, яростно пользовались и потом купались в Хайфском заливе в свое удовольствие. И мы ехали из одного места, это было дело в субботу, и надо было добраться до этой яхты. Мы скооперировались кто с кем рядышком, и мы жили недалеко друг от друга и сели в одно такси. Вот так такая судьба. А потом Елена играла роль примадонны в моем спектакле «Вишневый сок» в Хайфском театре. Вот так мы познакомились, а потом через время вот Елена уже в другом качестве,
2: и
1: в
2: вот
1: качестве режиссера.
2: Скопировались.
1: Да, уже в другой рекомбинировались, и да. Теперь мы делаем то самое шоу, но уже не «Вишневый сок», а «Любовный напиток». Ну, тоже мы недалеко, я считаю, ушли от первоначальной идеи.
0: Я другого не
2: Все
0: понимаю.
2: Все с напитками связано.
0: Напитками.
2: У нас.
0: Это хорошо.
1: Обязательно. Началось с шампанского, и этим и должно, да, этим и должно закончиться.
0: Все время рвусь узнать, вот как бы у Марии, Маша соврать не даст, расскажи там про то, как прошел там «Вишневый сок», когда он прошел, я не знаю, или вот этот про напиток, про... расскажи.
2: Давай.
1: Конечно.
2: Я начну, а
1: давай,
2: ты продолжишь.
1: Начни.
0: Ну, расскажите же.
2: Да, то есть мы сейчас в самом начале. Вот, мы сейчас, во-первых, мы репетируем, практически каждый день репетируем, да. И мы в преддверии предпремьеры. Предпремьеры. Вот.
0: Сроков не будет.
1: Мини-витамины. 5 августа в Гикхаусе мы делаем эту предпремьеру как раз вот с приглашенным барменом, официантом и полицейским. Все будет за правду.
0: Маш, я правда же обещал, что ты сведешь с ума, а потом может быть, вернешь
1: на суд. Прости за телеграфный стиль, просто сейчас именно рождаются идеи, и это вот на фазе бурного вылупления этого инкубатора, и, в общем, и каждый раз мы пытаемся как-то переосмыслить эту классику, каждый раз Лена поет, концертмейстер играет, и мне приходят в голову очень интересные идеи. Например, у нас «Манон Леско», вот, страдающая женщина, облепленная деньгами. Ты, кстати,
2: да,
1: привезла
2: деньги
1: мне деньги, да?
2: Да, я принесла. То есть после последней репетиции я, когда переодевалась дома, с меня посыпались деньги. И это не мои деньги, это Маша, на которую меня одолжила.
1: Лена затребовала настоящий реквизит. Мне пришлось доставать мелкими купюрами евро и доллары.
2: И не только мелкие.
1: И не только, ну,
2: все, что было.
1: Все, что было, она же не поселилась трудом.
0: Хорошо, да, размер гонорара там.
1: Это не размер гонорара. Это
0: реквизит, это реквизит, да. Ну, хотя бы какие-то я узнал вещи, ну, 5 августа, например,
1: 5 августа.
0: Не так уж
1: что
0: далеко.
1: Что такое Гикхаус? Ты помнишь, у нас здесь в гостях был Денис Вуль? Такой тромбонист, который организовал вот это пространство под названием Гикхаус. Там проходят в основном джазовые концерты, оттуда же приезжал пианист Ярослав. То есть очень много людей там сейчас обрели свою крышу, свой дом и возможность репетировать, выступать, экспериментировать, собирать публику и прогонять разные форматы. И вот оперный формат там будет впервые. мы там будем выделяться на фоне остальных исполнителей, хотя по уровню виртуозности и всего остального совершенно, я думаю, что даже в лучшую сторону будем выделяться. И самое главное, что в этом пространстве есть возможность, там не очень большая сцена, скажем, совсем маленькая, но есть возможность развернуть реквизиты, есть возможность быть близко к публике и поиграть с публикой. То есть организовать мой любимый хэппининг, сделать так, чтобы всем было весело, чтобы все действительно сошли с ума, и посмеяться немножко над святыми вещами.
0: Маш, я правильно понимаю, или потому что мне напоминает иногда интервью с тобой, когда встречался с очередной героиней, художницей, она сказала такую фразу, значит, она жила где-то там в России, она сказала, потом я попала под грузовик и оказалась в Израиле. Вот эта фраза меня заинтриговала ужасно.
1: А я могла бы сказать то же самое, потому что я попала под большую белую машину и так оказалась в Израиле. Но я тебе об этом никогда не говорила. Откуда ты знаешь?
0: Я просто хочу дознаться, так сказать, это будет похоже на твои оперы, которые...
1: Да, это будет что-то такое в этом же стиле, потому что как бы я нашла свою какую-то...
2: Ну, посмелее, конечно.
1: Ну, посмелее, да, потому что...
2: Маша осмелела, все смелее.
1: Потеряла стыд от последней.
0: Елена, вы легко вошли вот в эту структуру, которую Маша делала.
2: Удивительно. Что... Это, на самом деле, это какое-то чудо, да? То есть я сразу заявила, что я за высокое искусство, буквально, если прям литургическое. Было время, я и в церкви пела, я знаю всю литургию и вечернюю от начала до конца. И вот как раз-таки оперу, не оперетту, и даже не комическую. Не очень люблю Моцарта, понимаете? Вот.
1: За его фривольность,
2: и
1: да?
2: И только Маша любишь. Со своей легкой руки... из оперы, которая музыкально остается в том же самом виде, да, высоком, со всеми самыми высокими стандартами, и только она со своей легкой руки облачает меня в такую героиню, о которой я не подозревала, но в которой я уже живу, я уже просыпаюсь в этом состоянии. И я не знаю, как она это делает.
1: Отлепляет себе купюры.
2: Абсолютно, это вот к ней вопрос.
0: В общем, я так понимаю, что это довольно-таки интересная вещь, причем, как я опять-таки выясняю, на сей раз, Маш, у тебя будет крутой профессионал, так сказать, в...
1: Всегда был крутой профессионал со мной, каждый раз.
0: Это да, каждый раз, да. Но сейчас будет, так сказать, главная роль, ну,
1: просто... В этот раз я просто режиссирую, да, то есть я сама не выхожу на сцену, там не будет у меня никаких слов, и мы просто переосмысливаем классику, находя в ней какие-то двойные, тройные смыслы, переодевая шляпы, выводя это все в жизнь и так далее, то есть делая классику живой, настоящей, актуальной на сегодняшний момент.
0: Во, теперь у меня в голове наконец связалась тема наша, так сказать, двойные смыслы и юмор в музыке.
1: Да.
0: И она у меня связалась через, значит, вот такую очень интересную вещь, про которую ты решила сказать только на программе, а доселе хранила тайну как партизан.
1: Очень сложно мне что-то выражать, пока это все в таком виде рождается, знаешь, как это бдым и все. Я не знаю еще, что это.
0: Не, ну просто как бы, понимаешь, как бы 4 августа будет поздно уже, так сказать, рассказывать.
1: Купить это... можно еще.
0: Купить-то можно, а вот как бы, вот, понимаешь, там же не будет телевидения, которое сразу прогонит это по всему Израилю.
1: А я бы хотела. Можно, вот. Можно заказать у вас телевидение? Алло, это телевидение?
0: Все это нужно было делать как бы заранее, понимаешь? Они вот, я узнаю с трудом по деталям, мне не все говорят еще. И поэтому я не могу без сцены донести до вас все оттенки и нюансы. Мы просто знаем, что 5 числа что-то будет.
1: Будет что-то, мы еще сами не знаем что, но будет классно. Вот и все, что мы можем сказать. Приходите, будет здорово.
2: Geek House, Денис Вул.
0: Да, хорошо.
1: Мы, кстати, там играем с этим. Мы вместо слов, например, в Сигидилье Безе, мы вместо слов Севилья говорим Geek House, а вместо...
2: Говорим. Я пою.
1: Ты поешь, да. Мы поем Анопа. Они поют. Они. И завидуют они царь Салтановой жене. Они поют, значит, Geek House, а вместо слов Лила Спастия, потому что она же тоже приглашает в таверну на окраине города, так у нас такая же таверна, потому что там тоже наливают и так далее.
2: Очень хорошо там
1: и
2: наливают,
1: вообще
2: да.
1: Там атмосфера такая, именно вот немножко бурлеска и вот этой вот низкой составляющей искусства. И вместо Лила Спастия... Да, вместо Лила Спастия вставлена Варио Денис Вуль. То есть Кармен приглашает своего любовника именно туда.
0: Так, я понял. Значит, это на самом деле очень прикольно. У меня есть еще вопросы по этому. Давай мы послушаем сейчас музыку, потому что она уже в полной мере отвечает теме передачи.
1: Да, уже.
0: Это Марк Рейзен.
1: Взогрелся градус.
0: Да.
1: Потрясающий бас Марка Рейзена и знаменитая песня, в общем, про Лизоблюда.
0: Слушаем.

0: Ну что же, сегодняшняя тема у нас «Двойные смыслы юмор в музыке», поэтому номера Маша Тавровская подобрала соответственные. В студии вышеупомянутая Мария Тавровская, а также певица, лирико-драматическая сопрано Елена Евтушенко. Я пока что правильно ли понимаю, нащупывая след почти инстинктивно, что, в общем, Маша, это твои ходы, конечно, которые продолжаются и сейчас, то есть перетолковывать какие-то музыкальные произведения в таком замечательно, комическом духе, в фривольном духе, что здорово, потому что и опере очень вредит, на мой взгляд, современной опере в том числе, очень вредит серьезность. Когда...
1: На скотском серьезе, да, то, что называется?
0: И тогда, либо приходит режиссер, который раздевает уже всех там мужчин и женщин, чтобы как-то оживить эту скукоту, нужно работать вот снизу, извини.
1: Да. А это практически единственный выход, потому что именно из карнавальной культуры родилась идея просвещения. В карнавальной культуре человек не выделяется тем, что он знатного происхождения или божественного происхождения. Нет, все равны. И площадной шут, и человек, который аристократического происхождения, вдруг оказывается на одной ноге, и зритель становится таким халифом на час. Ведь смотрите, с одной стороны, у нас очень много таких проявлений карнавальной культуры. Например, все вот эти замечательные конкурсы, где у меня тоже ученики выигрывают и все такое. Это же и есть. Вот вышел ребенок из толпы, из зала и получил сцену, микрофон, возможность спеть. Да, это же явный представитель карнавальной культуры. На самом деле никакой он не профессиональный певец. Он первый раз попробовал сцену и первый раз получил возможность выразиться. И вот это вот этот звездный час, который он получил... говорит о том, что мы немножко поиграли с этим, это все не настоящее. А с другой стороны, это так воспитывает человека, это так заставляет его верить, что он может себе присвоить все то серьезное, что изобрело человечество, что это побуждает его учиться и совершенствоваться. То есть это такой вот, понимаешь, способ обмануть публику, сделав ее равной исполнителям, которые много лет потратили на свое невероятное мастерство.
0: Соглашусь с тобой. Я действительно вижу и понимаю, что это хороший способ общаться с современным зрителем через посредство части карнавальной культуры, немножко перерабатывая, перетолковывая произведения, которые вот действительно уже немножко надоели. Потому что...
1: Или неизвестны, да, или так сложны, что невозможно их понять без каких-то дополнительных блесток, украшений и прочего.
0: С оперой случилось, на мой взгляд, я дилетант, просто сам говорю, такая печальная вещь, поскольку молодые композиторы серьезной музыки, не очень нужны, если они пишут вот современную, например, оперу. Во-первых, ему еще платить надо, он еще не умер, классиком не стал, и поэтому с ними трудно как-то жить.
1: Ты думаешь, мы их берем, потому что они уже умерли?
0: Ты знаешь, многие театры, чтобы ты знала, берут пьесы, потому что авторы уже умерли. Это удобно. Потому что все-таки денежка какая-то сохраняется, которую можно было бы дать. Вот. Именно поэтому остается репертуар, интересно, который сложился уже веками. То есть у нас есть канон оперный. Да. Если вы балете, как говорил у Чехова персонаж, я желаю видеть мамзелей в натуральном виде, а они смущаются, то в опере прям ничего нету. Вот ты приходишь в оперу и страдаешь, потому что это опять в тысячный раз.
1: Потому что не видишь мамзелей, я поняла.
0: Значит, с одной стороны, ты их не видишь, современных опер у тебя нет, классический канон сложился давно, и ты смотришь этих людей...
1: Что за которые... давно ты видишь, да, вот, понимаешь, вот это...
0: Да, совершенно верно. Но в 19 веке все закончилось. Я не знаю, я так для себя нарисовал. В 19 веке лучшие композиторы оперные написали все, что они хотели, и, собственно, этого хватает до сих пор.
1: Подожди, мы еще не измывались над Иисусом Христом суперзвездой. Это же только самое начало. 20 век тоже нам кое-чего подарил. 21-й еще пока не знаю, но 20-й точно, да.
0: Ну, это рок-опера, это был ход вперед.
1: Ход вперед, и плюс сама по себе композиция там тоже издевательская, но даже над тем, что уже написано, да, и уже стало классикой, можно, да, там нет, не было никакой хорошей постановки после этого фильма, да, то есть все, что было после «Иисус Христос, суперзвезда», мы не считаем, не сравнится по уровню иронии, вообще не сравнится никак. Но я хочу сказать, что вот это вот ощущение издевательства над музыкой, да, вот почему, например, Лена не очень любит Моцарта, да? Потому что он такой, он очень иронично относился к тому, что он видел, и высмеивал это все, но непосредственно в музыке. За это его не любили серьезные люди, много людей
2: серьезных.
1: Чтобы
2: полюбить мне Моцарта, мне нужно с тобой позаниматься режиссерски, да. И я, наверное, полюблю.
1: Конечно, ты его, ну, естественно. А я вот так недавно смотрела, у меня недавно был маленький такой концертик, очень камерный. Две юных девицы, 12 и 14 лет, сделали вечер пиратской песни, где пели «Йо-хо-хой, бутылка рома», «Не бывает любви у журналиста» и прочее там.
0: Это тоже пиратская песня, да?
1: Это тоже пиратская песня, там «В синем море, в белой пене».
0: А, ну вот это вот... Это же «Возвращайся, мальчик», да-да-да.
1: «С нами будешь нашим
0: прелесть
1: королем».
0: Какая, да, очень хорошая
1: и,
0: песня.
1: И как бы и прочее разное, и прочие такие всякие пиратские штуки. И это две сестрички, великолепный, я считаю, репертуар, и одна очень талантливая пианистка, и вот она совершенно не смогла насладиться этим вечером, потому что это далеко не классическая культура, ей было прям вообще неудобно, неприятно, неприлично, и она не хотела быть в этом месте, вот прямо вот я чувствовала в ней юного Сальери.
0: Только деньги заставляли ее, гонорар.
1: Нет, ну что, она уже обещала, и как бы надо было выдержать до конца, но смысл в том, что вот это вот серьезное на серьезном, это же признак сальеризма.
0: Слушай, а вот я, честно, я бы за Сальери, как говорится, пободался бы еще, потому что...
1: Давай пободаемся за Сальери, давай.
0: Сальери хороший профессионал.
1: Отличный. Вообще человек, который выпустил таких учеников, как Черни, Лист и Бетховен, не мог завидовать таланту Моцарта, потому что он как педагог предоставлял сцену другим. Он как раз... Личность Сарели к этому не имеет никакого отношения. И поэтому я задумалась, а какой же архетип лежит в основе пушкинской идеи Моцарта и Сальери, которая так разлетелась? Не может идея разлететься просто так, если там нет основания. И я подумала, это же история про Каина и Авеля. Жертва Каина не приглянулась Богу, а Авеля понравилась. И все.
0: Я, как человек, который делал лет 30 назад ток-шоу про Моцарта и Сальери, вот, и объездивший много славных городов израильских, я всегда... Честно, у меня есть даже стихотворение, которое посвящено Сальери.
1: Давай.
0: Нет, я не помню его. Я прочту лично тебе подходящие
1: обстановки. Нет, ты мне лично прочтешь следующую передачу, хорошо? Я прям хочу твое стихотворение про Сальери.
0: Вообще нет вопроса, просто я написал монолог к Сальери, естественно. Поэтому для меня это важный персонаж, который страдает не меньше, чем Моцарт.
1: В какой версии он страдает? В жизни-то он не страдал совсем. Да, в твоей, потому что в жизни он был очень успешным. Ну, представь, лучший педагог Вены, к которому стремятся все. И талантливые, и неталантливые за деньги.
0: Меня, как всегда, смущает моральный аспект проблемы там, где его не должно быть. Берется Александр Сергеевич, веселый,
1: да,
0: хороший парень.
1: Да.
0: И пакостит, значит, хорошему композитору.
1: Умершему,
0: да,
1: на тот момент человеку.
0: Я его взял вот так и все, и обмакнул.
1: Да. Но имеет право, он художник, он так видит. Я тоже так делаю. Если мне кто-то не нравится, я беру и помещаю в пьесу и говорю на него гадость.
0: Ну, слушай, я тоже помещал пьесу исторических персонажей.
1: Ну, представляешь, берешь человека, берешь его, значит, подноготную, и выставляешь его в таком виде, что мама, не горюй. И тебе легче, человек вроде жив, а без побоев.
0: А бесценные, скажите, как вам, сколько человек содрогнулось?
1: Он еще в этом, значит, грязном белье, он же еще остается в вечности. А вроде как физическая оболочка не пострадала. А в вечности у него, пожалуйста,
0: а ему хорошо в вечности? Если ты думаешь ходить в грязном белье.
1: Ну, это уже как прожил, так и прожил. Как смог.
0: Нет, прожил он хорошо, а вы опосля добавили там непонятно почему. Да. Это как бы...
1: Вот тебе созидательный потенциал разрушающей личности. Вот так оно работает.
0: Кстати, мы вылезли на интересную проблему. Я не буду сейчас тут останавливаться надолго, потому что у нас другая тема, но...
1: У нас тема «Двойные смыслы», как раз это очень подходит.
0: Ты понимаешь, как бы, есть ответственность художника?
1: Есть.
0: Есть. Она в том числе и перед тем, чтобы...
1: Вот я очень боюсь, что когда я умру, меня привлекут к ответственности. Набьют мне морду все встреченные мной композиторы. И ну вот, что поделать.
2: Родственники.
0: Смотри, нет, в смелости Маши я никогда не сомневался. Я знаю, Маша как пойдет так до конца. Это правда.
1: Найти бы конец. Остальное я сама сделаю.
0: Но понимаешь, мне в данном контексте, даже если ты стоишь на одной ноге с Александром Сергеевичем, все равно как-то что-то, ну...
1: Смело стою, да, хотя и недостойно.
0: Смотри,
1: как преодолеть, вот скажи мне, как преодолеть это чувство недостоинства? Вот оно так мешает моим ученикам в том числе. Вот у них ощущение, я еще недостоин сцены. И это так все это тормозит. Я удивляюсь гениям, которые были смелы, как Пушкин и Моцарт. Да, какая стройность и какая смелость. То есть смелость — неотъемлемое качество гения. Невозможно жить и творить в искусстве и не быть смелым. Что мы там, под одеялом будем это делать?
0: Во-первых, смелые ломают каноны.
2: В себе, да. Даже гений.
0: А Пушкин, как я понимаю, читая Вересаева, например, да, там вот когда замечательная история про то, как он пришел, значит, во-первых, он был после болезни лысый, значит, поэтому он в парике пришел. Он залез кому-то в ложу. И, значит, сорвал представление, потому что всякий раз он вылезал из ложи, снимал парик, значит, раскланялся. Я подумал, где там Моргенштерн какой-то просто? Это не Пушкин.
1: Пушкинштерн.
0: Это Моргенштерн. Вот.
1: Нет,
0: он был такой
1: судя
0: тоже
1: по
0: парень,
1: его, подожди,
0: маргинальный.
1: То, судя по его эфиопским корням, и потому что он копия вообще похож на моего папу, только мой папа был с голубыми глазами, этот был с карими. Я думаю, что его эфиопское происхождение — это как раз происхождение вот из нашей любимой общины эфиопской. Скорее всего, еврейские корни там есть.
2: На самом деле, это творчество. Я тоже один раз пришла в оперу с семечками. И все мои коллеги с семечками на баттерфляй.
1: Это ты специально?
2: Вот эта идея меня не покидала. Я всю оперу щелкала семечки с огромным уважением к театру, к Пучине.
1: Сидя в ложе.
2: В ложе где-то наверху, да.
1: И в генеральную паузу орала: «А я люблю с сыром».
2: Не, я все хлопала, я все успевала, но семечек нащелкала очень много.
0: Это очень хорошо.
2: То есть вы меня сейчас напомнили, Пушкин и парик.
1: Представляешь, какой бунт, на какой бунт способна драм собрана.
2: У меня не было вообще сомнения, что это вот оно нужно.
0: Так это и есть то, о чем Маша говорит. Свобода, раскрепощенность и...
1: Разбущенность. Мне говорили: «Балаган».
0: Нет, нет.
2: Мне говорили: «Елена Васильевна, вы что делаете?»
0: А вы говорили: «Так идите нафиг».
1: Все в порядке.
0: Это очень хорошее дело, когда ты просто не боишься лишнего. Вот о том недостоинстве, как бы, про которое ты говорила, преодолевать. И в данном случае, если у тебя растут под твоим покровительством молодые, ну вот ты не должна им передавать эту небоязливость.
1: Бесшабашность.
0: И если он там, после того, что у него что-то получилось, кричит на всю округу: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», то, значит, он не ругается.
1: И голым,
0: а просто...
1: бежит по Сиракузам, да? Вот
0: окей.
1: Это ты хочешь.
0: Нормально. Нет, просто художник должен знать, где ему можно, где чего.
1: Где ему весело, понимаешь? Радости не хватает. Если мы всегда во всем недостойны, то когда нам кайфовать?
0: Нам кайфовать, я сейчас скажу, я слежу за временем, извините. Да. Нам кайфовать от Манон Леско сейчас.
1: А, давайте послушаем Лену.
0: Лену мы будем слушать.
1: Да, мы будем Лену слушать.
0: Лена с большим удовольствием.
1: Пожалуйста, это спойлер. Вы услышите ее еще и вживую, если придете.
0: Отлично, слушаем.

0: Что, как говорил персонаж радио, ванна хорошая, глубокая, нормально, все классно.
1: Глубокая, глубокая.
2: Не слышу аплодисментов.
1: Не, да. Но за Элина спросила, а была верхняя нота, была, ты же ее увел на этот самый, была ли верхняя нота у меня там, а вдруг ее там не было?
0: Я все прослушал, я никуда никого не увел, не уводил я.
1: Не увел ты верхнюю
2: ноту? Слышали, я думала, зрители не услышали.
1: Я думала, что и зрители, понимаешь, зрители не услышали верхнюю ноту. Вот понимаешь, откуда берется этот корень сальеризма и вечного недовольства собой? Ой, я не могу понять. Но хочется вот бить и плакать, не давать после этого.
0: Не, ну слушай, природа, она довольно равномерно наделяет разных особей, значит, чем-то, что одно возмещает другое. Кого-то талантом, кого-то хамством.
1: Ух ты!
0: Из последних потом получаются продюсеры.
1: Ух ты!
0: И, значит, как-то это плохо совмещается. Это не я говорю, сказал, например, замечательный драматург Леонид Зорин. Если крепкими становятся локти, пальцы хуже держат ручку.
1: Ничего, пальцы тоже можно разработать,
0: можно,
1: не переживай.
0: Можно и выработать идеального человека, знаешь, который с одной стороны и продюсер, и с другой стороны исполнитель.
1: Гармонично развитую личность.
0: Да.
1: Это мы можем, это советские педагоги могут, но отлично.
0: Прости, Господи, да, могут.
1: Значит, прощаю.
0: Да. Ну что ж, вот видишь, ты преодолела в себе.
1: Абсолютно, понимаешь? Это никак не уменьшает мой талант, это помогает развиваться таланту, потому что без этого теряется...
0: Эск.
1: Теряется. Не значит, что у меня пальцы... Наоборот, пальцы укрепляются, когда есть вот эта вот бесшабашность, наглость, и тебе уже... Ну вот, что же нам кабанам, да, как хайфская поговорка есть такая.
0: Не, просто, Маш, понимаешь, как бы ты приходишь на программу, ты забываешь всегда сказать, когда что будет. Ты интеллигентный человек, к сожалению.
1: Я?
0: Да.
1: В каком месте?
0: В том, где ты как... Приходят сюда художники, приходят... Эти никогда не скажут тебе, их нужно все время встряхивать, когда это будет, спрашиваешь ты. Потому что они творчеством увлечены.
1: 5 августа. Слушай, да, когда ты увлекаешься творчеством, тебе вообще ни до чего. Ты уже не в этом мире. И я это как бы понимаю хорошо. И своих учеников увлекаю тоже в неземное состояние существования. Потому что нам там хорошо. Но периодически приходится приземляться в эту реальность. Ничего страшного. И там тоже орудовать.
0: Нет, страшного ничего. Ну просто как бы приземляешься с одной половиной мозга.
1: Это да.
0: Вот.
1: С наглой. А с ненаглой приходится воспарять обратно.
0: Елена хотела что-то сказать.
1: Давай,
0: по поводу своего
1: домашней лаборатории. Да, расскажи мне, как ты это писала.
2: Да, то есть я как свободный художник, в общем, я готовлю партию сама, то есть я ее учу полностью. То есть если у нас будет Манон, да, несколько арий в нашем концерте «Любовный напиток».
0: Так.
2: То есть у меня есть вся Манон. У меня есть вся Манон. И она очень веселая и бесшабашная и богатая временно. В одном действии. Да. И очень несчастная и вообще очень, очень больно умирает в конце. Вот. И это нужно сделать самой, музыкально. Конечно, у меня есть вот концертмейстер, которого вы тоже слышали, он мне играл вот, на этой записи. Он у нас тоже в нашем проекте «Любовный».
1: Дмитрий, тоже с трудом соглашается на мои идеи, но соглашается.
2: Да пока что ничего ему
1: не
2: еще не сказали
1: мы
2: делать.
1: Ему еще, да.
2: То есть, опера это всегда команда. Это всегда команда. То есть концертмейстер есть, окей. Вокалистка есть, окей. У нас еще, я себе выбирала партнера, мы тоже должны пару слов сказать. У меня есть партнер.
1: Да.
2: Драматическая меццо-сопрано София Голд. Достаточно известная уже в Израиле. Вот.
1: Она сначала поет «Травиату», а потом к нам, правильно? Или «Аиду»?
2: Не, она «Аиду», она
1: «Аиду»,
2: поет там
1: «Аиду».
0: Какой сопрано там?
2: Драматическая меццо-сопрано.
1: Меццо-сопрано.
0: Чем она отличается? Из толпы вопрос.
1: Тембром. Это противоположные тембры. Меццо-сопрано у нас мягкая, медовая, такое сладкое. Знаешь, «Мама смерть». Вот это.
2: Но у нее есть все. Она и как и меццо-сопрано, и драматическая меццо-сопрано, так как она поет в «Пиковой даме».
1: Графиню?
2: Графиню.
1: Графиня должна петь контральто.
2: А вот она поет. То есть 120 должен... раз она где-то там спела графиню в Москве, кажется, да? Да, у нее есть собственный рекорд по графине, да.
1: Она отграфинила свою.
0: Да.
2: Да, то есть я как бы вот тоже, так как Маша не сразу узнала о нашем проекте, да? Он сначала в моей голове рождался,
1: а потом меня привлекли.
0: Маша привлеченный режиссер просто.
2: Да, привлеченный, увлеченный, да.
0: Так, а как это произошло? Позвонила...
1: Лена сказала, давай, я говорю, конечно, и все.
2: Да, но когда у меня уже были партнеры, вот София Голд, Мэтца Сопрано, я ей тоже сказала, давай, она говорит, а давай, вот, то есть это постепенно все набиралось, вот, а Маша уже делает как бы конечный результат.
1: Ну и там тоже добавим мы еще тенора одного, и еще одного тенора мы добавим, ну, короче, там еще будут два вставных тенора, один полицейский и один бармен.
0: Так я, давайте вот про детали, я не понимаю еще про полицейского бармена, но вообще идея была изначально, Лена, откуда она была? Вообще, но почему пришло в голову это сделать?
2: Ну, она пошла от меня.
0: Ну, хорошо, я понял, да, а что вас заставило?
2: Ну, как бы невозможно так великолепно петь, просто
1: и молчать в тряпочку, да. Ну, то есть это родилось из избытка желания звучать. Вот и все.
0: Ну, я не знаю, был другой путь поехать в израильскую оперу, сказать, вот я так пою, например.
2: И? Ну, этот путь не будем.
1: Ну, и, да, ты смотри, не все просто, когда тебя берут в готовую оперную постановку, это значит, что у тебя должны быть хорошие связи с продюсером этой оперы. И как бы...
2: И тут отзовут.
0: Хорошо, да. И вы пошли другим путем.
2: Да, другим, то есть свои авторские проекты. Это как бы вот не мой первый, опять же, проект, да?
0: Был еще
1: проект «Симфани», например, великолепный.
0: Так, подождите, ну это очень известный проект «Симфани». Там
1: Лена принимала участие.
0: Еленой Морониной по этому поводу.
1: Да, вот она принимала участие в проекте «Симфани».
2: Я была там гвоздем программы, я не принимала участие.
1: А, ты была гвоздем, извините.
0: Просто в качестве гвоздя, да?
2: Да, я была гвоздем. То есть
1: она всех гвоздила своими нотами, гвоздила третьей октавой. Раз, и пригвоздила всех. И зрители вот распятые лежат...
0: Хорошо, теперь, ну, окей, просто как бы я соединяю разрозненные факты.
1: Да, то есть, знаешь, ты как расследователь, понимаешь, журналистское расследование, да, на
2: изначально
1: НТВ.
2: Изначально я инициатор, вот, и потом я уже начинаю искать, а кто мне нужен? Мне нужен оркестр, мне нужен концертмейстер, или мне нужен режиссер, или мне нужен еще кто-то. Я говорю, я настоящий свободный художник.
0: А симфонии как получилось вообще? Что
2: а симфонии получилось так... У меня в телефонной моей книге был телефон Дениса Вула, я ему позвонила, он сказал, а давайте встретимся, и мы встретились. Я, мой будущий супруг и Денис Вул встретились, и, ну, как бы, и друг другу понравились.
1: Все понеслось.
2: Это очень важно, вот эта симпатия. Я не занимаюсь вот этой работой от звонка до звонка. Симпатия. То есть, как бы мы собираем людей, с которыми нам хорошо, и поэтому это совершенно другого качества продукт. Вот эти все проекты «Симфонии», также «Вишневый сок» Марии Тавровской. Это семья, мы вместе едим, мы вместе вот что-то там...
1: Подожди, не надо рассказывать все до конца, что еще вместе.
2: Едим, это нормально.
1: Едим, это и все, что мы рассказываем.
2: То есть это не вот, понимаете?
0: А, ну то есть я по доброте, по простоте душевной сначала полагал, что это как продолжение Машиных проектов.
1: Для меня, да.
0: Для тебя, Лены, да, совершенно верно. Да. Но это комбинация двух проектов, да. Проекта Лены и продолжение как бы твоих поисков.
1: Это продолжение моих мыслей о режиссуре оперы, но сам проект инициировала Лена. То есть как бы у меня здесь нет организаторской части, понимаешь, я здесь только фантазирую, воплощаю фантазии. Надо для женщины?
0: Не, для женщины ничего уже не надо. Я хочу сказать, обратиться к слушателям бесценным. Наверное, вы думаете, вот судя по этим разговорам, что как-то я не готовлюсь к программам, что я узнаю
1: только в конце. Нет, это просто тебе приходится выпытывать из нас, потому что еще все на стадии бурления и кипения.
0: Я спросил Марию, а о чем мы будем делать? Двойные смыслы, поищи в литературе. Я сидел, значит, я искал двойные смыслы в литературе.
1: Другое хотела говорить, понимаешь?
0: Поэтому ты меня пустила, значит, по ложному следу. Я, да. Дай мне оправдаться.
1: Хорошо.
0: Значит, я тщательно нашел, выписал двойные смыслы литературы.
1: Скрупулезно.
0: Двойные смыслы в музыке. Вот о чем будет программа, подумал я и очень хорошо подготовился.
1: Да.
0: В том, что все пошло на смарку, значит, виноват не я, а художники, которые, я понимаю, которые художники, блин, это их оправдывает. Но на самом деле все это выкатывается в очень интересное мероприятие, которое, я думаю, что где это хоть происходить-то будет?
1: Гигхаус.
0: Где это находится?
1: Хайфа. Хайфа. Это называется адрес Ильяу Хаким 6. Это рядом с залом Кригер есть такой специальный матнас, вот, который называется матнас Гастон. Что
2: большой,
1: самое интересное.
0: Ну, я не знаю, я из Хайфы уехал очень много лет назад, значит, но...
1: А ты зря оттуда уехал, сейчас там самое все центральное.
2: Да.
0: Давайте оставим эти сожаления в стороне. Это новая сторона, грань наших, так сказать, разговоров и размышлений.
1: Я хотела теоретическую передачу прежде всего и очень нежно прорекламировать наш проект, потому что я считаю, что самая главная цель для наших с тобой встреч — это просвещение все-таки. Для того, чтобы зрители узнали что-то новое, а не просто, знаешь,
0: видимо, ты плохо договорилась сама с собой,
1: не
0: потому
1: говори.
0: Что ты в основном
1: ничего
0: говорили...
1: Ничего я не просвещаю никого в этой передаче,
0: в этой
1: никому
0: передаче...
1: ничего. Нового не сообщаю.
0: Не удалось просветить.
1: Да.
0: Нифига.
1: И про двойные смыслы мы не говорим.
0: Мы не
1: хотя,
0: говорили.
1: Хотя это самое главное, что мы можем дать зрителю, это возможность поиграть смыслами. Это такая песочница, в которую мы приглашаем нашего зрителя, и которая дает возможность зрителю поучаствовать в создании произведения. Понимаешь? То есть двойные смыслы — это ключ к тому, чтобы присвоить себе всю музыку. А то, представляешь, у человека есть замок, а он живет в сарае на окраине. Зачем?
2: Да. И можно приходить с семечками, кстати. Как я однажды
1: и
2: на оперу.
1: И с семьями. А там, кстати, будет еда.
2: Да, еда есть.
1: Еда будет.
0: То есть ты еще умудрилась каким-то намеком, значит, еще устыдить меня, как человека, который кроме еды ничего в жизни не видит и не любит. Вот, но я...
1: Нет, еда — это важно. Обычно на опере не едят. Потому что это же высокое искусство, не дай бог там кашлянуть в паузе.
0: А вот было, кажется, какое-то представление, где что-то наливали. Вот,
1: да, типа кофейная кантата,
0: да,
1: Баха, и наливали кофе. Но это же, или там музыка на воде, давайте брызгаться. Это же не какие-то странные двойные смыслы. Это, знаешь, что
2: где...
1: на витрине, то и в магазине. Нет, двойные смыслы — это когда у тебя на уме одно, а в руке другое.
2: А где Бах музицировал? Погребок Ауэрбаха.
1: Слушай, ну Бах был вынужден...
2: И там сейчас едят, но не музицирует никто, правда?
1: Никто не музицирует, и следующего Баха нету, понимаешь? И не, даже
0: погребок
1: легенды...
0: есть, а Баха нету.
1: Баха нету,
2: есть,
1: даже нету никакой мысли о том, что Бах может возродиться, понимаешь? Вот Мессия может возродиться, а Бах нет. Почему? Почему никто не верит?
2: А потому что Бах жив. Знаете, вы когда заходите в Лейпциге, в храм святого Фомы, вы же говорите про просвещение. И вот я вам скажу про просвещение. В храм святого Фомы, где два органа.
1: Ну, смерть не повод не прийти на нашу передачу, я согласна.
2: И там, там люди, откуда они берутся, неизвестно. Просто поток играющих органистов. Откуда столько в Лейпциге органистов? Не прекращающийся круг. Только один встает, другой садится и играет.
1: Ой, я бы тоже присела туда.
2: У меня сейчас мурашки по коже, я говорю. И Бах жив, они... Я там тоже полезла по лестнице на этот балкон, думаю, я спою. Бах — это святое. Для нас это, Мария сказала, Иисус. Для нас Бах — это Иисус. И знаете, как к Богу ты тянешься, а мы к Баху. И я
1: не
2: вот там
1: оскорбляй
2: с трепетом.
1: Баха.
2: Да, и с трепетом.
0: Ну, в общем, да, интересно, говорите вы, да. Будем надеяться. Помните, у Стаса Намина была эта песня «Бах творит»? Вот, группы
1: «Цветы». Ни в коем случае мы не помним Стаса Навина и даже не вспоминаем его.
0: Песня, кстати, была неплохая, так что не надо отрекаться.
1: Не надо нам, такого.
0: Вот, но я понимаю теперь, откуда все взросло. Потом я представляю себе замечательно на следующий день уборщица, выметая эти груды, шелухи, говорит, какие тут музыканты насвинячили.
1: Слушай, надо будет остаться и потом убрать. Нехорошо, если у Дениса будут слушать шелухи после твоего приглашения. Хорошо? Я считаю,
0: думаю, что...
1: мы откроем гильдию уборщиков-вокалистов и будем убирать шелуху после оперной спеца.
2: Дениса Вула, все нормально, у него есть штат.
0: С другой стороны, действительно, за Дениса я не волнуюсь.
1: Я за него тоже не волнуюсь, но оставить после себя надо хорошие ощущения, я считаю.
0: Значит так, как не досадно, но я даже включаю уже, похоже, придется, значит так, пока аплодисменты я еще не ставлю, приходится на этом закругляться. Огромное спасибо нашим потрясающим гостям. Марии Тавровской и Лене Евтушенко.
1: Люблю
0: порадовали
1: вас.
0: Старика. Спасибо. Да. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Значит, в финале у нас звучит замечательная композиция, значит, где у нас Андреа Бочелли и Сара. Значит,
1: Брайтман,
0: извините. Вот, с хорошей фамилией, нашей фамилией.
1: Наша,
0: да?
1: Фамилия.
0: Time to say goodbye, говорится в этой композиции.
1: Conte partiro.
0: В общем, значит, мы слушаем. Счастливо. Пока. И 5 августа. Хевчане, как говорится, и гости города. Мне кажется, стоит.
1: Не прощаемся.
0: Не прощаемся. Все. Счастливо.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, во-первых, почему Дана Интернешнл спела «Ганыр», будет понятно позже. Про слово «сад» мы сегодня будем говорить с моей гостьей. А совсем недавно, 14 июля, в Институте искусств имени Якова Эпштейна в Бат-Яме состоялось открытие студенческой выставки. По этому поводу компанию звукооператору Михаэлю Ольшвангу и мне в студии составит журналист и куратор, в частности, один из кураторов вышеозначенной выставки, Марина Федоровская. Марина, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый день.
0: Да, значит, и я хочу сразу спросить, так вот смело, ограниченному уму, поймал себя на этом, как недосадно, слово «студенческое» кажется таким умалением статуса. Ну, дескать, ну что с них взять со студентов еще, как бы неполноценных профессионалов? Пожалуйста, громогласно опровергайте меня.
1: Ну, надо сказать, что вы, и, с одной стороны, правы, с другой стороны, традиция студенческих выставок, она показывает, что с каждым годом они все интереснее, потому что студенты — это те самые художники, которые действительно на острие, что называется, трендов, знаний, они изучают, они смотрят, как это делают сейчас, как это делают современные современники, как это делали раньше. Это, я имею в виду, выставки, искусство и так далее. Соответственно, они, ну, я имею в виду вузы, художественные вузы, да, вот, или вузы дизайна, изучение дизайна. Как вот сейчас, например, проходит замечательная биеннале дизайна, про которую у вас в эфире уже как бы были, наверное, рассказы.
0: Да,
1: в музее,
0: была Лена Шипицына,
1: да, и я хочу сказать, что ну, как минимум треть участников этой биеннале mm-hmm. — это выпускники или студенты даже Шинкара и Бецалель, факультетов дизайна, факультетов искусства. И это абсолютно нормальная повсеместная практика. Не повсеместная практика может быть для, ну, скажем, каких-то более открытых международных биеннале. Но вот здесь, где, собственно, это биеннале израильская, да, то есть тут не участвуют другие страны, соответственно, почему бы не взять такие страны, как Бецалель и Шинкар, да?
0: Okay.
1: Понимаете? То есть это очень... актуальные, это люди, которые дышат актуальным воздухом. Вот. Если говорить про Институт искусств Бат-Яма, то надо сказать, что он не, это непривычный, это не совсем, ну, скажем так, это не тот институт, который был когда-то. Был когда-то академический действительно институт с mm-hmm. некоторым количеством дисциплин, которые изучались одновременно студентами. Сегодня это скорее школа искусств. Но школа искусств с традициями, с определенным подходом. Это не просто, как сказать, дом культуры. Это действительно школа искусств с большими возможностями. И, но при этом нет ограничений по времени занятий. То есть, приходя туда, ты можешь остаться студентом, ну, как бы учащимся Института искусств на протяжении очень многих лет. Я вчера лично познакомилась со студенткой нашего Института искусств, факультета живописи, которая учится 40 лет. И я хочу сказать, что у нас есть учащиеся очень взрослые и очень юные, и только моя группа, собственно, мои занятия, они ориентированы на тех, кто еще собирается продолжать свое обучение. Это как бы такой вход в профессию. В то же время у меня есть и профессионалы. В общем, тем не менее, мы сосредоточены на современном искусстве, и, соответственно, как бы мы как-то примерно подобрались по возрасту и по интересам.
0: Так,
1: вместе.
0: Значит,
1: да.
0: Давайте расшифровывать все то, что, значит, в текстах о выставке есть, угу. и доберемся до самой сути, так сказать, сердцевины,
1: ага.
0: да? Значит, итак, это выставка итоговая, это угу. выставка студенческая,
1: угу.
0: а там принимают участие члены вашей студии «Ближний круг».
1: Угу. Все верно.
0: Пока так, да?
1: Все верно, абсолютно.
0: Дальше мы сейчас вгрыземся еще глубже. Но я хотел бы спросить, а вообще как отбирались работы, каковы были критерии, сколько авторов плюс-минус?
1: Ага. Ну, смотрите, я в Институте искусств Батьян, это, можно сказать, начинающий преподаватель.
0: Да.
1: Я в феврале только как бы запустила свой курс первый. И это первая студия, собственно, студия современного искусства «Ближний круг». Это русскоязычная группа по изучению современного искусства. И, соответственно, как бы мне было очень важно, чтобы в конце ребят ждала еще одна выставка. Мы сделали очень большую свою собственную выставку.
0: И мы рассказывали об этой выставке, да.
1: И я очень рада, что получился такой, действительно, очень вовремя мы сделали, сразу после окончания вот этого, как бы, не самой длинной, но все-таки войны. Вот, и мало кто подготовился, а мы уже успели, скажем, сделать ее очень быстро, и это привлекло внимание, на самом деле, к нам, это было, ну, скажем так, из плюсов, вот, а сейчас лето, жарко, тяжело, но мы все-таки сосредоточились, немножко надавили нашего директора, который уже хотел было отменить вообще все эти вот итоговые выставки, это не обязательный такой формат.
0: Директор еще вас не знает.
1: Да, но я очень мягко, но твердо, я даже не знаю, как это вот сочетается, но он вчера меня поблагодарил за жесткость. Это меня-то, которая очень-очень деликатно, но сказала, что вообще-то хорошо бы, ну, нет так нет, но вообще-то мы готовились, и надо сказать, что остальные группы тоже, и группа керамики подготовила роскошные совершенно работы, и группа живописи, и младшие студии акварельной живописи замечательная с Ольгой Чифранов, и замечательная Михаль, преподавательница живописи, у которой как раз вот по 40 лет занимаются ученики. Можно ли сказать, что это ее ученики, или это ее студийцы?
0: Ну, это просто как Моисей водил.
1: Да, абсолютно. И они действительно живут этим, это их жизнь. Просто они это делают в группе, они это делают в студии, им это комфортно. И надо сказать, что они учатся не для какой-то, ну, скажем, сиюминутной цели. Это процесс. И вот мне кажется, что это очень благородная, как бы, история, которая поддерживается муниципалитетом Батьяма.
0: А кто вот, каковы были критерии, кто отбирал? Как это произошло?
1: Ну, на самом деле, у каждого, каждый преподаватель представил в зале, в галерее Института искусств те работы, которые сами студенты считали нужным, и сам преподаватель тоже сказал, да, это хорошо, вот это мы покажем. На самом деле, очень простые критерии. А общего какого-то кураторского надзора не было, кроме, вот, ну, скажем, это работы этого года, я так думаю. А что касается моей группы, мы сразу, поскольку у нас была общая выставка, на всю галерею. Мы тихонечко сказали, когда нам сказали, вообще будет очень много участников, там будут и дети, и взрослые, там будет вообще все совершенно не современное искусство, а такое традиционное. Так что, Марина, подумай, хочешь ли ты, как бы, со своими студентами участвовать во всем этом? Я сказала, да, мы хотим, потому что я хочу, чтобы мы были со всеми, чтобы мы действительно вот как бы часть этого довольно старого коллектива, а мы новые, мы новенькие, нас никто не знал. И на самом деле вчера было... И поэтому мне вдруг осенило, что мы можем попробовать сделать во внутреннем дворике, в саду, свой, как бы, свою часть. Собственно, там не так много места, но там, там растет виноград, там растут гранаты, там, там, конечно... Есть над чем поработать, думала я, но мы там сможем что-то сделать. Вот, и действительно, я предложила своим ребятам, я сказала, ребят, если не захотите делать вот под открытым небом, вот в таких вот, скажем, неблагоприятных для искусства традиционном понимании условиях выставку, пожалуйста, very welcome, мы найдем стену, мы найдем две там в галерее. Ну вот, мы можем поэкспериментировать и сделать свой, как бы, такой вот отдельный зал под открытым небом в этом дворике. И все, вы знаете, предпочли вот поэкспериментировать. Все предпочли именно вот эту мою идею. Я потом очень переживала и так далее, но сейчас я думаю, что об этом мы еще
0: поговорим. То есть пока есть, значит, в наличии большая итоговая студенческая выставка.
1: Да.
0: А ближний круг, ведомый вами и руководимый вами, выделился в отдельный сад.
1: Да?
0: Как бы отсюда слово «сад» в песне, значит, «Dan International», хочу сказать я. И вы как его назвали?
1: Я назвала, на самом деле, я потом поняла. Слушайте, вот сейчас очень интересно.
0: Так, очень интересно, да.
1: Значит, когда мы стали получать, я попросила, поскольку я взяла на себя такую функцию рассылки, в том числе для русскоязычной прессы и так далее. Ну, у меня есть такое, мы, скажем, в институте все, кто во что горазд, есть такая тема волонтерства. Мы помогаем институту быть видимым. Вот я, например, решила, что это важно. Шай отправляет, как директор, по своим каналам, я отправляю по тем каналам, которые мне известны. Вот я, например, вам отправляю информацию, и в том числе я отправляю фотографии. И для того, чтобы отправить полную картину, не только работы моих студентов, я попросила работы других фотографий.
0: Так.
1: И получив их, я обнаружила, что тема сада отзывается абсолютно у всех. И есть потрясающая картина с гранатами, есть замечательные натюрморты, есть очень много. И я поняла, что этот сад, он не просто так возник у меня в голове. И, безусловно, мы живем действительно, и Тель-Авив, и вообще Израиль, это тема вот этого проращивания города-сада, она настолько активна, что она живет в каждом из нас. И вот я тихонечко вписала в текст, собственно, нашего маленького релиза вот этот тайный сад. Почему тайный? Потому что Secret Garden, собственно, это мы часто между собой с Шаем говорили про вот этот вот дворик. Но на самом деле вот этот Secret Garden — это наш институт, про который мало кто знает. Может быть, старожилы действительно знают о том, что да, был такой Якоб Эпштейн, который когда-то там в 60-е собрал вокруг себя тоже таких же профессионалов, как и он, а он скульптор из Львова с академической школой, который репатриировался и, собственно, сделал очень много интересных скульптурных и не только работ в Израиле и в Бат-Яме. Он, собственно, основал этот институт искусств и ассоциацию художников.
0: А скажите, пожалуйста, как зовут нынешнего директора института?
1: Шай Парда.
0: Уважаемый Шай Парда, вы даже не представляете себе, насколько станется известен этот институт замечательный ваш с приходом Марины Федоровской. И теперь об этом институте знают все. Или узнают, мы добьемся.
1: Ну, вот происходит так, как происходит, и кто-то знает это со своей стороны, а я бы хотела, чтобы он был более видимым и открытым для новых, может быть, репатриантов, для новой алии. Почему? Потому что там несколько из преподавателей, да и на самом деле все очень открытые, очень классные и частично русскоязычные.
0: Здесь.
1: Что на самом деле имеет большое значение?
0: А то. Мы сейчас прервемся ненадолго, мы прервемся на следующую композицию, потому что музыку к программе подбирала, опять же, Марина. Мы сейчас возьмем композицию Лу Рида «Perfect Day». Если вы скажете, где связь с «Тайным садом», я буду вам признателен.
1: Значит, рассказываю.
0: Да.
1: Дело в том, что я еще немножко галерист и сделала галерею в своей собственной квартире. Буквально в прошлом году я провела, вот начиная с ноября, я провела 4 уже выставки. И последней выставкой, завершающей этот сезон, была выставка, которая так и называлась «Just a Perfect Day». И назвали мы ее именно в честь этой песни с моей любимой художницей Катей Щукиной, которой я передаю привет. И получилось очень классно. Мы ее открыли прямо во время войны. И самое смешное, что пришло очень много людей, и все были очень рады встретиться, увидеться. И в этот вечер не было ни одной сирены. Это был действительно just a perfect day.
0: Окей, вот сейчас это повторит нам Лу Рид, и мы пойдем дальше.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Это был Лу Рид. В студии с нами художник, журналист, куратор Марина Федоровская. И я еще раз напоминаю, это я в основном себе, потому что я старый склерозный, могу уже что перепутать. Итак, значит, вот 14 числа началась в Институте искусств имени Якова Эпштейна в Батьяме студенческая итоговая выставка разных совершенно работ. А дальше во дворике, значит, возник тайный сад. Если мы ступенька шлаб-шлаб будем идти степ-бай-степ. Но этот сад, значит, тайный сад, в свою очередь, он еще каким-то образом трансформируется. И вот это вопрос Марине Федоровской.
1: Да, это Марина с ее неймингом бесконечным разных проектов.
0: Я пытаюсь как-то следовать,
1: да. Но на самом деле, действительно, сначала просто, ну, тайный сад. Все, мы зафиксировали, что наш проект будет так называться. А потом стало ясно, что... Ну, как-то этого, что это вообще вся выставка, все эти работы и детские, и работы очень-очень взрослых, скажем, людей, и людей очень опытных, и людей, только первый раз пришедших заниматься рисунком, все это является собой некий сад с абсолютно непредсказуемыми плодами, потому что всегда, когда мы выращиваем какие-то юные таланты, ну или просто вот приходят какие-то люди, да, мы сажаем какое-то семя, мы даже не представляем, что из него вырастет иногда. Ну, иногда мы очень четко представляем, а иногда мы не знаем. И вот, соответственно, мне показалось, что вся эта выставка — это и есть такой некий тайный сад, который должен быть, стать явным. Вот. Но мы... Как студия «Ближний круг», вот именно моя группа, обособившись во дворике нашего Института искусств, напридумывали разных инсталляций, напридумывали разных, скажем так, вот есть такой термин «сайт-специфик». Это очень важный термин, который имеет отношение к, скажем так, как бы сказать, оживлению пространства, к приспособлению к местности. Вот. И это, собственно, сайт-специфик проект, вот классический. Когда мы имеем дело с тем, что имеем, вот здесь стоит нечто, что мы обыгрываем. Вот здесь живут уже какие-то предлагаемые обстоятельства. Это не просто белые стены, это и виноград. Он на нас подействовал, и сразу появился потрясающий центральный проект, который, собственно, ярче всего был представлен на открытии, и называется он «Обыкновенное искушение». Вот, и этот проект придумала Виктория Киршенбаум. Она, собственно, мы поговорили о том, что сад, он, конечно же, ассоциируется с Эдемским садом, он, конечно же, ассоциируется с кучей других садов, но, безусловно, библейская тема, она ближе всего нам всем, она как-то вот в подсознании является собой какой-то, ну, главный такой ключевой, базовый сад из всех возможных. И вот Вика выбрала совершенно чудесную историю и придумала ее просто мастерски, при том, что она по образованию архитектор, ну, надо сказать, молодой очень архитектор. И вот она пришла в нашу студию уже, кстати, по итогу первой выставки. Она просто, можно сказать, влюбилась в наш проект. Она побывала на экскурсии и сказала: «Я хочу быть с вами. Просто можно?» Мы сказали: «Можно. Тем более, что ты архитектор, деточка», — сказала я. Вот, и я очень обрадовалась. И, в общем, действительно оказалось, что у Вики концептуальное мышление. Это редкая, на самом деле, способность. Ну, как редкая. Художники иногда пыжатся, тыр-пыр, что-то концептуализировать. И получается очень искусственно, надуманно. Там бесконечные вот эти слова, там это я исследую, я то, я сё, но непонятно на самом деле, к чему все это. Вика совершенно четко придумала. Значит, «Обыкновенное искушение» — это уже появилось чуть позже название, а вообще проект посвящен самой простой человеческой природе, которая, собственно, совсем не изменилась. Оказывается, собственно, Вика прояснила, что в Эдумском саду запретным плодом был вовсе не яблоко, а именно виноград. И, собственно, у нас в саду стоял красиво накрытый стол с кучей виноградных блюд, безусловно, с красным вином, в красивых бокалах. И рядом было на 5 языках объявление: «Не ешь сей плод, смертью умрешь». На всех языках буквально, которые были доступны. И вот причем так, так явно, что это невозможно было не прочитать. Люди подходили.
0: И смели все, небось.
1: И смели все подчистую.
0: Вот так вот, вот таков человек. Вот так он подается искушениям, соблазнам.
1: Да, причем некоторые делали: «Вы нас не напугаете».
0: Логично.
1: Да. Вот, и при этом всем было действительно это и прикольно, и люди оценили абсолютно разных возрастов, и радовались, и, конечно, у нас... А кто сказал: «Ну, так это же просто маркетинговый ход». Но на самом деле это был действительно очень яркий концептуальный проект, и Вика молодец, все это время стояла рядом, и на английском все это объясняла прекрасным женщинам. Но она не ела, она просто стояла и рассказывала,
0: а что,
1: почему
0: честно, не
1: нельзя.
0: Ела, не брала,
1: нет, она не ела.
0: Отщипывала.
1: Я ела.
0: А, все, да,
1: шай и пробовал. Все остальные тоже. Вот.
0: И только она одна,
1: да,
0: со своим концептуальным искусством
1: нет,
0: не пробовала.
1: На самом деле, она в данном случае хотела просто убедиться в том, что она и так догадывалась, и все догадывались, что нас, в общем-то, не смутить никакими вот этими запретами.
0: Все догадывались еще со времени Марины Абрамович. И замечательно. А уж виноград. Град, господи.
1: Да, ну вот это было очень забавно. Но самое забавное, что яблоко у нас тоже в проекте оказалось. Наша замечательная участница студии Даша Филютович сделала скульптурную такую вот яблоко-зуб скульптуру, из которой еще прорастила какую-то чудесную травку. Ну, это просто фантастическая какая-то работа получилась. И вот это яблоко с вот такими зубными корешками стоит у нас в центре. На самом деле, я могу рассказывать про работы нашего проекта бесконечно.
0: Я уже понимаю. Да. Это, поэтому да. Спешу спросить, а что такое сад трансформаций? Куда
1: объясняю,
0: идет этот шаг?
1: Трансформация это трансформация, во-первых, нас. Потому что мы трансформируемся в процессе обучения. Это вот просто базово. Потому что мы трансформируемся из просто людей, которые, просто интересуются искусством, в те, кто, просто вынужден делать выставки и становится профессионалом. Мы трансформируемся таким образом. Потом, это такая общая, как бы, для студенческой выставки история. Во-вторых, трансформация — это преображение, это некое действительно изменение. И ты, попадая в некое мифологическое пространство, а любой сад, а тем более сад, в котором живут некие, я бы сказала, мифологемы, априори, то как бы этот сад, он как-то воздействует на нас. И действительно, я заметила, что вот что ты вкладываешь, вот как ты назовешь действительно эту самую телегу, так она вот и поедет. И сначала мне казалось, что мы едем куда-то даже не то чтобы не туда, а просто я вообще не представляю, как мы вообще вырулим, потому что все-таки, несмотря на то, что там про все время, там проведена система водоснабжения, там полива такого специального, там прорастают какие-то растения, но все-таки это не то, чтобы публичное пространство. Сделать из него такое публичное, чистое, аккуратное, красивое пространство, в котором еще разместится какие-то произведения искусства, объекты ли, пусть они с землей эти объекты, пусть они сделаны из найденных объектов, все равно это некий немалый труд. И вот это вот наше тоже вклад, это тоже некая трансформация места.
0: Хорошо, я сейчас задам вам несколько конкретных вопросов.
1: Окей.
0: Потому что мы забрались в такую глушь, в такие дебри. Я хочу вот что спросить. Уж простите меня за приземленность. А вы прозреваете, так сказать, видите вот представленных работ зерна чьей-то будущей славы? Вот вы определяете наметанным глазом, что вот этот человек представил там, и эту работу, и я помню еще его другие работы, он точно добьется чего-то. Вы на этой стадии вот сейчас уже видите, или это еще непонятно? Или в задаче слишком много неизвестных?
1: В задаче, во-первых, очень много неизвестных. Во-вторых, я могу сказать, что я уже знаю, чего ждать от каждого. Вот это я точно могу сказать. Знаю, чего ждать, а чего, например, не ждать. Вот. И в то же время знаю, с кем, над чем можно было бы еще поработать, кому с кем, кому как бы как развиваться. Такого, чтобы все были, ну все, это будущая звезда, просто оставьте его в покое, дайте ему денег, дайте ему грантов и все. Такого я не могу сказать, потому что, честно говоря, ну, за полгода, во-первых, это невозможно, да, а во-вторых, я считаю, что, ну, не самые благоприятные условия у нас здесь вообще-то для формирования карьеры художественной. И так говорить про звездность я бы вообще побоялась здесь, в Израиле.
0: Тогда я вам задам вопрос с прямо противоположным знаком. Знаете, когда-то были такие стихи у Ярослава Смелякова. Ну, я небольшой поклонник, но стихотворение-то как раз хорошее. Говорят, что приезжают в столицы смиренные бойко молодые есенины в красных ковбойках и так далее, и так далее. А заканчивает он вот чем. «Дай лишь Бог, говорю я, идя стороною, чтобы им, и простите меня за отсталость, не такой она доставалась ценою, не такой ценою она доставалась», имея в виду славу, конечно. Я имею в виду, сколько падет на этом пути. Смотрите, что происходит. Значит, ну, что мы имеем? Мы имеем бурлящий Facebook, мы имеем торжество абсолютно лицемерной рекламы и цинизм окружающей жизни. Как пробиться через это все?
1: Да, еще такой же, в точности еще Инстаграм, а также ТикТок, а также, и каждый художник новый, появляющийся какой-то, хоть как-то чему-то добившийся, начинает поучать других из Инстаграма, и что меня на самом деле иногда даже и я иногда и слушаю, а иногда и просто хочется ушки в трубочку, что называется, свернуть.
0: Это же происходит парадокс. С одной стороны, человек нужно иметь дьявольское какое-то ледяное спокойствие, чтобы на все это не откликаться. С другой стороны, какой он тогда к черту художник? Я не знаю, как приспособиться к этому миру человеку тонкому, ранимому, ну, каким по определению чаще всего
1: ну, художник говорит. На мой взгляд, вот мой вот простой ответ на эти как бы все штуки, это как бы штуки имеется в виду, это то, что вот у нас банально, то, что вот, скажем, вот есть разные уровни информации. Вот один из уровней информации – это доступная информация из руки. Это то, что мы взяли и в телефоне почитали.
0: Окей.
1: А вот есть чуть более сложный уровень информации, это уже хотя бы подкасты или там радиопрограммы. Вот. Классные программы, классные люди, другие какие-то слова, не заезженные эти самые подходы, да? Подкасты интересные, лекции, в конце концов, да? Об искусстве. Есть еще более глубокий уровень информации. Это, предположим, книги об искусстве. Есть еще есть музеи, в которые надо ходить обязательно. Есть выставочная деятельность, которую нужно тоже очень выборочно, но посещать. Обязательно не забывать про это.
0: Марин,
1: если ты занимаешься искусством, ты должен быть открыт к информации такого.
0: Если ты занимаешься искусством, ты все равно должен кушать.
1: А, нет, ну, это понятно, ну, как бы ты занимаешься, ну, смотрите.
0: А вы книги, подкасты, уровни информации, да.
1: Нет, вы же меня спрашиваете про то, как же современному художнику,
0: вот именно,
1: как ему что, существовать или как ему не что? Вот давайте мы уточним.
0: Ну, хорошо, давайте на скудном варианте остановимся существовать, да. Потому что, с одной стороны, он must все эти уровни информации считать и для себя прояснить, а с другой стороны, когда он это будет делать и плюс еще творить, я не знаю.
1: Ну, смотрите, вот я во все времена художники были все-таки такой очень востребованной профессией. Не во все, ну, предположим, в основном. Даже сегодня художники имеют прикладные специальности. Ну, предположим, все бросили и занимаются только с помощью GPT-чата, делают себе там приглашения, афиши и так далее, что я считаю не очень правильным, потому что сама профессия дизайнер — это все-таки про идею, про совмещение каких-то навыков и так далее. Ну, это уже другой немножко вопрос. Ну, предположим, давайте не будем отметать профессию дизайнера, профессию, это художественная профессия, и я знаю тех дизайнеров, которые спустя годы, или стилистов, например, вот у меня есть знакомая в Москве, которая много лет работала директором моды журнала GQ, Катя Мельникова, и потом она взяла в руки кисти, взяла в руки краски, взяла в руки карандаш, а она архитектор по специальности, по профессии. И начала рисовать, и это потрясающе. Она замечательным стала опять художником. То есть она вернула себе вот это вот буквально... Ну, она была и стилистом блестящим абсолютно, фэшн-стилистом. То же самое сегодня. Я могу сказать, что большинство моих студентов в первую очередь зарабатывает не искусством, а каким-то другим навыком. Фотографией, дизайном, чем-то еще. Не будем раскрывать всех карт.
0: Мы не будем раскрывать всех карт, мы послушаем музыку. Значит, итак, это The Beatles. Это земляничные у нас поляны навсегда. Скажите мне, пожалуйста, почему эта песня, спрашивает ведущий, появилась в нашей программе?
1: Не знаю, потому что она очень романтичная. Вот и все. И потом Strawberry Fields, это просто тоже, это то, что нас вдохновляет. Вообще, художники всегда ищут, что их вдохновляет. И одним из заданий, кстати, к моему, к нашему, ну, как бы, мы хотели сделать много разных проектов, и в том числе саунд-дизайн, вот, и мы записывали разные звуки. Звуки трамвая, например, или звуки мозгана, или звуки, не знаю, птичек за окном. Ну, в общем, все что угодно, мурчащего кота. И у нас получился такой ambient звук, который сюда, к сожалению, сейчас уже не войдет, потому что мы только-только его прямо вот к выставке смонтировали. Но это очень... Очень красивая получилась музыка. И вот такие вот, собственно... А такие песни, как Strawberry Fields Forever, не знаю, я ее послушала, и мне показалось, что это вот то, что меня вдохновляет. А куратору, кстати, тоже нужно вдохновение.
0: С этим просто нельзя поспорить. Слушаем.

0: Итак, мы продолжаем. Мы продолжаем с Мариной Федоровской говорить об очень интересной выставке, открывшейся 14 июля в Институте искусств имени Якова Эпштейна в Бат-Яме, которая на поверхностный взгляд является итоговой студенческой, на более проницательной является выставкой в отдельной локации «Тайный сад», а еще на более проницательной является садом трансформаций. Дальше у меня просто мозг сломался, и я уже не могу ничего сказать. Я только хочу спросить, примерно сколько работ, сколько художников ваших принимает участие? Вся студия «Ближний круг»?
1: Почти вся студия «Ближний круг». Мне, как кураторы, помогали Аня Склеревская и Астрик Погосян. Вот, Ася тоже замечательная, она и художница, но она на самом деле вот одна из наших тоже участниц, которая невероятно глубоко знает искусство. И, собственно, она помогала вот как-то сфокусировать взгляд, она иногда очень точные замечания делает, и мы ее тоже включили в кураторскую группу. Но на самом деле, поскольку мы шли в неведомую воду, и для меня это тоже был экспериментальный проект. Я никогда не делала, до сих пор еще не делала выставку в саду. И вот, наконец, это случилось, счастье мое. Вот, как бы и грабли подержала в руках, и лопату мы подержали в руках, чего мы только в руках не держали. Я даже сделала инсталляцию, которая называется «Обещанный борщ». Вот, я как художник практически.
0: Так.
1: Вот. И это прекрасное... Это такой забор, на котором стоит вертикальная конструкция для проращивания, такая вертикальная грядка. Вот. Она была как бы придумана, видимо, Шаем. Вот. Но она была уже старенькая и недействующая. И мы взяли, поменяли там все, в том числе сделали окрас в цветах борща, такой, значит, свекольный, морковный, зеленый и белый цвет, вот такие
0: белый
1: полосочки.
0: Белый сметана, что ли?
1: Да, белый сметана, okay. Абсолютно. Uh-huh. Вот. И посадили, собственно, вот в этих бутылочках, которые там прикреплены, свеклу, морковку и зелень. Вот. Дальше мы уже не пошли, но мы это посадили. Вот. И поскольку мы посадили это прямо перед открытием, называется это «Обещанный борщ». Вот. И эта инсталляция. Это очень забавная
0: история
1: получилась.
0: Можно как-то, вот, например, сделать другую инсталляцию, когда всех будут кормить борщом, и это как-то связать. Это значит,
1: а вот... вы знаете, а мы это сделаем. Мы это сделаем, потому что эта инсталляция — это такой предвестник, это мои вот кураторские штучки. Это такой предвестник будущей выставки на тему «Дача», которая будет у нас в октябре. В Институте искусств Бат-Ямы, куратор, который тоже я. Ну, собственно, не тоже я, а я ее придумала еще год назад. Мы ее запланировали специально одновременно с Суккотом, потому что дача и Суккот. В общем, короче, у нас очень интересные концепции.
0: Да я прямо вот, если у вас на ходу появляются какие-то просто невероятно интересно. Да, да. Да. Вот. Я надеюсь, что я...
1: Да, вы меня спросили, сколько участников?
0: Сколько участников спросил?
1: Значит,
0: я? Не впервые даже.
1: Раз, два, три, около 10, все 12 принимают участие. Все наши 12, прости господи, апостолов. Вот. Но на самом деле мы действительно как-то очень спелись, и все... Либо кто-то помогал кому-то, да, либо кто-то сделал отдельную совершенно работу. Там я на Боже мой, я уже забыла.
0: Аврудская.
1: Яна Аврудская прекрасная принесла замечательную картину. Вот. Причем она мне предложила на выбор несколько. Я вот как бы, ну, знаете, вот по маленькой фотографии иногда не поймешь. И вот мы на удивление выбрали картину, которая потрясающе вписалась вот в этот виноградную, рядом с виноградной лозой. Но это было так красиво. Женя Ардашникова сделала какую-то удивительную тонкую инсталляцию из найденного такого, знаете, вот, ну, практически кружевного медного подноса огромного, такого столика. Очень красивая. Аня Швец сделала какую-то мистическую работу, которая называется «Восставшее искусство». Вот, ну, то есть...
0: Слушайте, вы сказали про 12 апостолов, я вспомнил одну замечательную испанскую эпиграмму. Не знаю, просто про 12 апостолов. Живописцу заказал вечерю сеньор ученый, видит он, придя за он, и что апостолами зал переполнен на картине, их 13. Что за бред? Брать картину смысла нет, говорит сеньор в унынии. Накажи плута, Всевышний, а художник холст сует, приговаривая лишнее, съест свой ужин и уйдет. По-моему, замечательно.
1: Слушайте, это так и устроено. На самом деле, я в свое время, когда набирала только этот курс, вот, собственно, в январе собиралась, я подумала, ну, наверное, надо сделать какой-то отбор. А сестра моя мудрая, даром что младшая, сказала, бери всех, сами отвалятся. И действительно, самое смешное, как бы... что никто не то, что не отвалился, а добавилось в половину больше. Пришла действительно еще одна замечательная девушка, но девушка занята до такой степени, что она практически один или два раза только к нам пришла. И вот, ну, она пришла, опять же, вот во вторую волну или даже в третью уже после выставки. Вот. Остальные все, кто пришел, с нами прошли некий путь. Они много узнали, я надеюсь, мне хотелось бы, конечно, не самой рассказывать это, но я просто увидела в этих работах...
0: Ну, приводите.
1: Вы знаете, вот я, правда, реально увидела в этих работах отражение каких-то тем, которые мы... вот новые работы. Эта выставка отличается тем, что она сделана вот сейчас. Вот прямо вот буквально почти все работы. Там мы взяли, может быть, одну или две работы, сделанные, типа, задолго до нашего курса, просто они вписывались хорошо.
0: Вот вы знаете, я так думаю, уже сделав достаточно много программ с кураторами, художниками, что как-то вот визуальное искусство подверглось и подвергается самым мощным трансформациям, извините уже за это
1: правильно,
0: слово,
1: правильно.
0: Чем
1: так и
0: даже
1: есть.
0: Литература и музыка. Потому что у меня есть возможность сравнивать. Как бы. Все-таки там, конечно, эксперимент тоже очень активные эксперименты идут, но... есть какое-то традиционное ядро. Что происходит в визуальном искусстве, я уже ни хрена не понимаю. То есть, как далеко уходит это от традиционных форм, я не знаю. Ну, то есть, я уверен, что это хорошо. Вслед за чем, я уже должен спросить вас, когда работает это все, до которого, куда можно... То есть, я знаю, куда нужно приходить. Приходить нужно в Батьям на улицу Симхи Хольцберга. Значит,
1: 18.
0: Да. Это я выучил худо-бедно. А вот когда приходить?
1: Значит так, выставка будет работать до конца месяца, до конца июля. В августе начинаются в институте каникулы, так сказать, официальные. Вот, поэтому при этом у нас есть выходные в институте. Пятница и субботу мы не работаем. Соответственно, с воскресенья с воскресенья по четверг я рекомендую, у меня есть рекомендация, когда приходить. В воскресенье в 6 часов мы будем проводить экскурсию. В 17:30 мы так начинаем собираться, и вот в 6 мы точно начинаем. Две экскурсии всего лишь мы проведем. Это проведу я, Аня, кто и будет из художников, но я точно буду, и я вам точно покажу и общий зал, и покажу вам наш, собственно, зал трансформации, сад трансформации. Кстати говоря, вы абсолютно точно сказали, что действительно современное искусство, оно не просто трансформировалось, оно трансформируется, оно находится в этом процессе, собственно, с конца XIX века. Именно этот период мы и изучаем. То есть вот именно с импрессионистов и вот весь модернизм. Это как бы идет такой бурнейший процесс трансформации искусства.
0: Друзья мои, нам нелегко, но мы должны идти в ногу. Поэтому. Mm-hmm. Ну, нам пора закругляться сейчас, время не дремлет. Огромное спасибо журналисту, художнику, куратору, в том числе со-куратору, что у вас еще есть там, студенческой выставки, или вы куратор, а не со-куратор, студенческой выставки в Институте искусства имени Якова Эпштейна в Батьяме Марине Федоровской. До встречи. А вы бесценны. Я вам рекомендую, пожалуйста, отправляйтесь в Батьям, вот на улицу Симхи Хольцберга, 18, где расположен Институт искусств. И, пожалуйста, сами откройте для себя новые имена и, как говорится, странные в небесах, как спел бы Павел Кашин. Ну, а у нас на концовку другая есть песня, подобранная Мариной, другая композиция, которую мы будем сейчас слушать. И она понятна, почему возникла. Эта композиция... из неподражаемой Ассы «Чудесная страна», и вот придя на, извините, на улице Симхи Гольцберга, 18, вы попадете в чудесную страну, где вас ожидает обещанный борщ, где, в общем, есть и искушения, и соблазны, и много чего еще. Короче, приходите в студию вместе с Мариной. Были звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариб. Всем счастливо. Слушаем Жанну Агузарову.

0: Ich seh nicht gut.
1: 15, 16, 15, 16, 15, 16, 15, 16.
0: Johnny!

Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О, биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новые поколения, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.

Мати Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются в проектах Мати Каспи, когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 1968 год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Олон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им все равно». Так что с чувством юмора было все в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку, это 1971 год. И уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

Наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, «Песни для детей», «Песни для Яффы и Аркони», на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуда Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

Из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Матитьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивая была песня «Яльдутияшния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мэхре Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циюр».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хинеине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его пластинка, вторая пластинка, второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х. Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня Хава Альберштейна и Элиэзер бен Иуда, и «Кмо Гальгаль», который в свое время исполняла Охра Фукс, и «Шира Юна» Натаниэла, которая говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец Тропит Яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хави Альберштейн, Нурит Галерон, Юди Травиц, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банай. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.